Сны и видения. Сны – важная часть нашей жизни, которую мы не можем игнорировать. Нет человека, который способен не спать более чем 3 дня. Добрую треть жизни мы проводим в состоянии, где наше сознание живет самостоятельно, но те сновидения, что оно нам посылает, не несут важной информации. И только иногда, когда Бог начинает говорить с людьми через сны, их образы дают что-то ценное. Возможно, именно тогда, когда мы спим, нам легче принять божественное послание. Что важно, когда Господь вкладывает в наш разум свою весть через сны, то Он прикрепляет к ней ощущение ценности и значимости увидимого. Фараон из книги «Бытие» был в таком впечатлении от сна, что готов был выслушать всякого, кто способен был его истолковать. А вавилонский царь Навуходоносор так распереживался, что вообще сны свои забыл. Иосиф, праведный муж Марии, во сне получил наставление от ангела в отношении младенца. И давайте уточним. Сны от Бога может толковать только Бог. И мы должны искать слово от Него. Каким бы ни было видение, если в нем нет смысла и пояснения, оно бесполезно. Бог во снах дает нам только часть откровения. Другая часть может быть у другого человека. Такого, например, как Иосиф или Даниил. Или в Слове Божьем, Библии, или в открывшихся обстоятельствах. Если этого ключа нет, откровение не имеет смысла. Вот почему многие смотрят на сны только как на суету-сует. И что удивительно, Дух Святой, сойдя на землю, даст юношам видение, а старцам сновидение. Конечно, сегодня у нас есть Библия, вернейшее пророческое слово, и мы верно делаем, сравнивая с ней свои видения и сны, да и остальную жизнь. Не всякое видение и сон нужно принимать за откровение, а вот Слово Божие практически все. Мы движемся верою, а не видением. Вера же приходит только от Слова Его. Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube.

можно лучше, хоть это и сложно, но слышишь резкий ответ. Ты чё, совсем болван? Ну разве это полет? Это сплошной косяк. Там где-то стену задел крылом своим неуклюжим. И знаешь, я скажу тебе сейчас одно, чувак. Летать не твое, попробуй-ка поползать лучше. Пойми, я просто как друг хочу сказать тебе правду. Переставай-ка заниматься ты своей рукой. Снимай-ка свои крылья, зачем тебе это надо? И просто ползай вместе со мной.

0: подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там.
1: «Хлеб на каждый день» с Александром Шевченко.
2: Минута назидания.

0: Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 6 июля. Наша тема сегодня называется просто «Терпение». У вас есть терпение? Или вы хотели бы его иметь? Что ж, вам необходимо это качество. И сегодня наше место Писания, послание Иакова 1:4. Терпение же должно иметь совершенное действие. Согласно Иакову, в какой бы сфере вы ни обладали терпением, оно приведет вас к совершенному действию. Оно приведет вас к цели, к ответу на молитвы. Что же такое терпение? Это греческое слово «хупомене». «Хупо» означает «находиться под чем-то, под тяжким бременем». Итак, терпение — греческое слово, в котором есть «хупо» и потом «мене», которое означает «оставаться на одном месте». Когда вы соединяете два слова, получается «человек под тяжким бременем», но он принял решение, независимо от того, насколько тяжкое бремя, я не сдвинусь, не шелохнусь, не отступлю. Здесь мое место, мне все равно. Я не сдамся. Иаков говорит, если вы обладаете таким упорством, вопрос не в том, победите ли вы, вопрос лишь в том, когда вы победите. Потому что если у вас есть это качество, у вас есть все, что нужно, чтобы выстоять до конца и получить ответ. Будет совершенное действие, которого вы искали. Я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Приветствую всех, кто присоединился к нашему эфиру. Отдельная благодарность всем партнерам нашего служения. Спасибо, что вы делаете возможным выпуск этих передач. Сегодня хотелось бы поговорить о несовместимых явлениях в духовных вопросах. Апостол Павел пишет об этом так. «Не можете пить чашу Господню и чашу бесовскую. Не можете быть участниками в трапезе Господней и в трапезе бесовской. Неужели мы решимся раздражать Господа?» Первое послание Коринфянам, 10 глава, 21 стих. Увы, печальный парадокс, но это как раз то, что мы пытаемся сделать всеми силами и любой ценой. Заимствуя последние крики моды, мы практически вносим идолов в Божий храм, пытаясь примирить непримиримые. Но Дагон, помните, Дагон, Бог Азатян и ковчег Господень не смогут быть в одном месте. Или падает и разбивается Дагон, или в итоге уберут ковчег Господень. Или, еще одна история, падает замертво Оза, пораженный за свое дерзновение, потому что не дозволено засевать поле разными родами семян. Мы уже об этом говорили. Не разрешается одеваться в одежду из разнородных тканей. Это были заповеди Израилю. Не дозволено налагать тесло на камни для жертвенника, потому что этим эти камни оскверняются. Не дозволено скот сводить с иною породою. Это записано в Ветхом Завете. Не дозволено пользоваться сосудами богослужебными в личных целях, потому что это их оскверняет. Если вы помните эту историю из книги Даниила, когда Валтасар взял сосуды из храма Господнего и за это был наказан. Был языческим царем, Бог никогда не трогал этого человека, доколе он не осквернил посуду, которая предназначалась только для пользования в храме Господнем. Не дозволено чашу Господню и чашу бесовскую пить. Сейчас мы прочитали апостола Павла. Все это раздражает Бога, потому что таким образом мы вносим пред лицо Его чуждый огонь. Однако в этом споре, как бы ни было печально, нам не победить. Реку вспять не повернуть. Почему? Да очень просто. Говорят, что музыка, как и математика, к теологии никакого отношения не имеет. Потому во внимание берут не мнение Библии, а мнение профессионалов музыкального дела. И таким образом действительно раздражается Господь. Пусть эти короткие мысли положат начало более глубоким рассуждениям в вашем сердце, анализу. Испытывайте себя, испытывайте время, в которое вы живете. Храни вас Господь. До свидания.
1: Мысли из книги «Покушение на высший суверенитет».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Санкции, даже если они будут наложены ЕС, никак не повлияют на патриарха Московского и всея Руси Кирилла и его пастырскую позицию. Об этом ТАСС заявил зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. Что касается самих санкций, то даже если они будут наложены, то лишь убедят всех в звериной ненависти чиновников ЕС к русскому православию, никак не повлияют на патриарха и его пастырскую позицию, сказал Кипшидзе. Несколько европейских государств сохраняют здравый смысл, выступая против введения санкций в отношении патриарха, отметил Кипшидзе. Ранее издание «Политико» со ссылкой на неназванных дипломатов сообщило, что Италия наряду с Болгарией выразила опасения относительно введения санкций в отношении патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Отец Крепен Марсиэль Монго, священник епархии Бангсау на юго-востоке Центральноафриканской Республики, был застрелен вечером 29 июня возле приходского дома в Земио. Он был известен своей деятельностью в поддержку мира, диалога и общественного согласия в префектуре Верхнее Мбому, одному из наиболее нестабильных районов страны. Отпевание священника состоялось 1 июля в Кафедральном соборе Святого Петра Клавера в Бангсау, сообщает Vatican News. Ситуация в префектуре Верхнее Мбоу, расположенной на границе с Суданом и Демократической Республикой Конго, уже длительное время остается сложной. Регион переживает гуманитарный кризис, сопровождающийся массовым перемещением жителей, серьезными трудностями для местных общин и ограниченным доступом к гуманитарной помощи. Нестабильность обусловлена присутствием вооруженных группировок, межэтнической напряженностью и соперничеством за контроль над территорией и природными ресурсами. Власти пока не установили личности нападавших, и ни одна из вооруженных группировок не взяла на себя ответственность за преступление. Христианские лидеры, богословы и специалисты по защите детей из разных стран мира представили новую книгу «God's Heart for Child Protection and Safeguarding» – «Божие сердце в вопросах защиты и безопасности детей». Авторы призывают церкви рассматривать защиту детей не как формальное требование или набор правил, а как важную часть христианской веры и практического воплощения Евангелия. Во время онлайн-презентации один из редакторов книги Мартин Муняо отметил, что книга появилась из-за нехватки богословских и практических материалов по теме защиты детей. По его словам, масштабы проблемы невозможно игнорировать. Он напомнил, что согласно мировым оценкам, каждая четвертая девочка и каждый 13-й мальчик подвергаются сексуальному насилию до достижения 18 лет. Кроме того, более 600 миллионов детей живут в условиях войн, конфликтов или гуманитарных кризисов. При этом случаи насилия в церковной среде часто остаются нераскрытыми, а многие богословские учебные заведения до сих пор не имеют четких механизмов защиты. Новое исследование показало, что религия сыграла гораздо более важную роль в экономическом развитии государств, чем долгое время считали многие экономисты. По мнению ученых, религиозные убеждения, институты и традиции на протяжении веков влияли на образование, финансовую систему, семейную жизнь, развитие технологий и политические институты, что в итоге отражалось на уровне благосостояния стран. Авторы отмечают, что традиционные экономические теории обычно объясняют рост экономики инвестициями, технологиями и уровнем образования населения. Однако религия часто оказывала влияние именно на эти факторы, оставаясь при этом в тени экономических исследований. По словам исследователей, религия воздействует на экономическое развитие не только через личные убеждения людей, но и через формирование общественных норм и институтов, которые определяют жизнь общества. «Во время игры мы соперники, но после матча мы все христиане и как братья». На чемпионате мира по футболу немецкие футболисты помолились на поле с командой противника. Сразу после того, как прозвучал финальный свисток, члены двух футбольных команд в центре поля обняли друг друга и начали молиться. Германия со счетом 7-1 обыграла команду Кюрасао. Немецкий полузащитник Феликс Нмеча рассказал о том, почему игроки команд молились вместе. «Во время игры мы соперники, но после матча мы все христиане и как братья». Он добавил: «Мы просто вместе немного помолились, потому что все мы по-прежнему очень благодарны за все, что произошло. В целом мы все верим, что Иисус прославляется через игру, и именно поэтому мы собрались вместе». Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

Господь, благодарим Тебя за кровь Твою святую, за силу, омывающую нас. Ты творишь в каждом из нас свою работу, Господи. Ты сделал нас своими. Мы больше не чужие к Тебе, Бог. Но кровь Христа, она сделала нас своими для Тебя, Господь.

0: Слово наставления на радио «Пилигрим».
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 6 июля. Не будьте религиозны. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что очищаете внешность чаши и блюда, между тем, как внутри они полны хищения и неправды. Евангелие от Матфея, 23:25. Иисус часто обличал религиозных вождей своего времени, потому что, хотя они и делали добрые дела, их мотивы не были чисты. Множество религиозных дел не всегда означает, что человек, который их совершает, по-настоящему близок к Богу. Религиозность может помешать нам развивать близкие отношения с Богом и слышать Его голос. Иисус умер, чтобы открыть нам путь к Богу, позволить нам иметь глубокие и доверительные отношения с Ним. Это должно быть важнее дел. Можно заниматься какой-либо религиозной деятельностью, но иметь сердце далекое от Бога. Нам следует как можно чаще исследовать свои мотивы. Богу гораздо важнее, почему мы что-то делаем, нежели что мы делаем. Он сказал, что истинная вера – это навещать вдов и сирот, помогать им и заботиться о них в их страданиях. Смотрите послание Иакова 1:27. Бог хочет, чтобы мы искренне любили обездоленных людей и заботились о них. Вместо того, чтобы производить друг на друга впечатление своими длинными, красноречивыми молитвами. Религиозные люди часто больше думают о своей репутации, нежели об истинном служении Богу. Они могут участвовать во многих добрых делах, но при этом редко делятся с Богом своими сокровенными переживаниями или прислушиваются к Его голосу, либо вообще этого не делают. Эти люди не способны услышать Божий голос и наслаждаться близким общением с Ним. Божье слово на сегодня. Сосредоточьтесь на своих отношениях с Богом, а не на религиозных традициях. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Мир вам, друзья! С вами Николай Пастухов и Алексей Коломийцев в программе «Библия говорит». Алексей Алексеевич, в Америке и в других странах широко празднуется День Благодарения. Как нам относиться к этому празднику? Нужно ли его праздновать? Если да, то как?
1: Спасибо за вопрос. Праздник День Благодарения – очень хороший праздник. И он хорош с нескольких сторон. Ну, во-первых, он помогает нам помнить о том, что мы очень зависимы от многочисленных Божьих благословений, которые обильно изливаются на каждого из нас с самых разных сторон. И, во-вторых, он помогает нам направлять наше сознание к Богу, к тому, кто является источником благословений, к тому, кто наполняет нашу жизнь благом. И часто мы это благо, откровенно говоря, не замечаем. История этого праздника связана с пилигримами, то есть с переселенцами, которые прибыли осваивать землю Америки. Они прибыли из Европы. Это были верующие люди, протестанты, люди, которые боялись Бога, которые понимали, что в их жизни все зависит от того, сколько Господь им пошлет, как Господь их благословит. И вот следующим летом, после того, как они возделывали землю и к осени собрали хороший урожай, они поняли, что Господь дает им достаточно запасов для того, чтобы встретить новую зиму немножко более подготовленными, лучше подготовленными, чем это была первая зима. И вот тогда, в ноябре, правитель вот этой первой колонии переселенцев, он издает указ. Он всех призывает для того, чтобы собраться вместе и сделать праздник. И этот праздник назвать праздником благодарности Богу. Благодарность за то, что Господь благословил их урожаем, благословил их всем необходимым, что они могут смотреть в следующую зиму, ожидая ее сложностей, ожидая ее подготовленными, имея все необходимое для того, чтобы выжить или прожить благополучно это время. С тех пор этот праздник празднуется. На определенном этапе, через много лет, много десятилетий даже, этот праздник объявили общенациональным праздником. Потом, в середине 20 века, это было подтверждено специальным указом, президентским указом здесь, в Соединенных Штатах. И с тех пор четвертый четверг ноября он является официальным днем, в котором вся Америка празднует День Благодарения. К великому сожалению, для многих и многих людей День Благодарения стал просто традицией. Хорошим выходным, когда люди собираются с семьями. Обычно они приезжают из разных мест, если родственники живут где-то далеко, братья и сестры возвращаются в родительский дом в этот день, для того, чтобы там вместе провести время, вспомнить о всем хорошем, что происходит в жизни. Но, как я уже сказал, к великому сожалению, многие и многие люди, говоря о Дне Благодарения, забывают, кого они благодарят в этот день. Как правильно праздновать этот день? Этот день празднуется для того, чтобы мы могли остановиться в нашей суете, для того, чтобы мы могли собраться с нашими родными и близкими, для того, чтобы мы могли прийти в Дом Божий, в церковь, для того, чтобы мы могли, остановившись, сказать: «Господи, достоин Ты нашей благодарности». Если мы посмотрим Священное Писание, Писание связывает неблагодарность или показывает неблагодарность как одну из самых больших проблем, которые существуют у людей. Эта проблема является корнем для многих и многих других проблем. Поэтому, пожалуйста, культивируйте в себе благодарное сердце. И, конечно же, День Благодарения может быть очень хорошим подспорьем для вас в этом отношении. Благослови вас Господь.
0: Спасибо, Алексей Алексеевич. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на нашем сайте slovo.org. А ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org или на приложение WhatsApp и Viber на номер телефона 360-977-2182. Благослови вас Бог!

Христианские притчи. О чем они размышляли? Два монаха, вернувшись к мирской жизни и взявшие себе жен, впоследствии раскаялись и возвратились в монастырь. Когда кончился срок их покаяния, и они вышли из своих келий, где пребывали в одиночестве, все увидели, что лицо одного угрюмо, мрачно и изменилось до неузнаваемости, а лицо другого сияет и светится радостью. Но святые отцы решили, что мера их покаяния одинакова. Они рассуждали так. Один размышлял о гиене огненной в своих грехах, а другой — о безбрежном Божьем милосердии.

0: 24 часа в сутки. С вами радио «Пилигрим».
1: Нам всем есть о чем переживать. Будущее нередко кажется нам туманным, если не мрачным. Тревожные мысли переполняют сердце и разум, и все, в таком состоянии мы совсем неэффективны. Иногда тревожность так высока, что нам нужна помощь. Безусловно, во Христе помощь есть. И тем не менее, в минуты сильных переживаний мы не способны адекватно мыслить и даже верить. Тревога бывает разной. Это, возможно, наши фантомные боли, а может, события стали складываться не сильно удачно. Бывает, что ночью нас догоняют переживания, и мы не можем понять, с чем это связано. Просто усталость. И все же, взяв себя в руки, мы сможем разобраться с тревогами. Писание дает нам несколько советов по этому поводу, а еще несколько подскажут верные друзья. Самое главное, тревога – это своеобразный сигнал нам вызвать небесную службу 911 и отдать свои обстоятельства в руки Бога. Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube.
2: Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там.

каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

Приветствую вас, дорогие друзья! Хочу поделиться с вами некоторыми размышлениями, размышлениями проповедника, и надеюсь, что это позволит нам с вами больше знать Бога и лучше знать Его Слово. Вера Авеля. Верою Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин. Ею получил свидетельство, что он праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах его. Ею он и по смерти говорит еще. Евреям 11 глава 4 стих. Читая это местописание, я вижу разыгравшуюся драму, в которой два человека, родных брата, пришли пред лицо Божие, имея между собой некий спор или претензию на собственную правоту. Мы не знаем всю историю, но не это важно. Важно, что при этом они пришли поклониться Богу. И вот каждый стоит перед Богом со своей жертвой, со своим сердцем, мыслями, убеждениями и готовностью выслушать вердикт. Оказывается, Библия полна подобными историями. Это Моисей и фараон, тот же Моисей и Корей с Дафаном, Иов и его друзья-собеседники. Это две женщины перед царем Соломоном или женщина, взятая в прелюбодеянии, а с ней фарисеи, представшие перед Христом. Это фарисей и мытарь, Илия и пророки Ваала. Есть одна великая истина. Когда мы приходим перед лицо Божие как поклонники, мы либо будем оправданы через веру, либо увидим, что были неправы и нуждаемся в исцелении. Бог вынес Каину и Авелю свое божественное суждение о них тем, что жертву одного принял, а другого нет. Перед двумя жертвенниками стояли два человека. Один искал праведности от Бога, и ему было неважно, прав он сам в чем-то или нет. А второй хотел узнать, что прав именно он. Эта ошибочная самоуверенность Каина, отверженная Богом, родила в нем обиду на Бога и ненависть брату. Еще одна бесспорная истина заключается в том, что если мы стоим с грехом у алтаря, Бог не примет наши жертвы. Как оказывается, опасно приходить поклоняться Богу, будучи уверенным в своей правоте вообще или считая другого, других, неправыми. Суд Божий может быть не в нашу пользу, и мы окажемся не готовыми принять божественную оценку о нас. Но если мы имеем веру в того, кто оправдывает даже нечестивого, и доверяем ему нашу судьбу с радостью, то не будем разочарованы. У поклонников всегда будет свидетельство от Бога, но каким оно будет, зависит от веры, желания получить его праведность, способности ее принять, ну и смирения. Во время нашего поклонения Богу мы можем получать и умножать раз за разом драгоценный дар, который называется праведность Божия. О, это не та праведность, что делает нас правее других, а та, которая исцеляет нас, ведет к покаянию и делает нас ближе к Господу, а заодно примиряет со всеми. Поклонник, идущий таким путем в своем освящении, правильный поклонник. Но тот, кто ищет своего, рано или поздно нагрешит, сбежит и спрячется ото всех со своими нечестивыми мыслями. Вера Авеля, первого поклонника у жертвенника Божия, нужна каждому служителю в группе прославления. Ведь служить у его алтарей останутся только те, у кого будет свидетельство праведности от Бога. Давайте размышлять об этом.

0: Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха:
1: «Что слушать хорошо, а что слушать плохо?»
0: «У меня секретов нет, слушайте, детишки. Пилигрима лучше нет, знают все мальчишки». Мальчик радостно пошел и решила кроха:
1: «Буду слушать хорошо, не буду плохо».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Санкции, даже если они будут наложены ЕС, никак не повлияют на патриарха Московского и всея Руси Кирилла и его пасторскую позицию. Об этом ТАСС заявил зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. Что касается самих санкций, то даже если они будут наложены, то лишь убедят всех в звериной ненависти чиновников ЕС к русскому православию, никак не повлияют на патриарха и его пасторскую позицию, сказал Кипшидзе. Несколько европейских государств сохраняют здравый смысл, выступая против введения санкций в отношении патриарха, отметил Кипшидзе. Ранее издание «Политико» со ссылкой на неназванных дипломатов сообщило, что Италия наряду с Болгарией выразила опасения относительно введения санкций в отношении патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Отец Крепен Марсель Монго, священник епархии Бангсау на юго-востоке Центральноафриканской республики, был застрелен вечером 29 июня возле приходского дома.

в Земио. Он был известен своей деятельностью в поддержку мира, диалога и общественного согласия в префектуре Верхняя Мбому, одному из наиболее нестабильных районов страны. Отпевание священника состоялось 1 июля в Кафедральном соборе Святого Петра Клавера в Бангсау, сообщает Vatican News. Ситуация в префектуре Верхняя Мбоу, расположенная на границе с Суданом и Демократической Республикой Конго, уже длительное время остается сложной. Регион переживает гуманитарный кризис, сопровождающийся массовым перемещением жителей, серьезными трудностями для местных общин и ограниченным доступом к гуманитарной помощи. Нестабильность обусловлена присутствием вооруженных группировок, межэтнической напряженностью и соперничеством за контроль над территорией и природными ресурсами. Власти пока не установили личности нападавших, и ни одна из вооруженных группировок не взяла на себя ответственность за преступление. Христианские лидеры, богословы и специалисты по защите детей из разных стран мира представили новую книгу «God's Heart for Child Protection and Safeguarding» – «Божие сердце в вопросах защиты и безопасности детей». Авторы призывают церкви рассматривать защиту детей не как формальное требование или набор правил, а как важную часть христианской веры и практического воплощения Евангелия. Во время онлайн-презентации один из редакторов книги Мартин Муняо отметил, что книга появилась из-за нехватки богословских и практических материалов по теме защиты детей. По его словам, масштабы проблемы невозможно игнорировать. Он напомнил, что согласно мировым оценкам, каждая четвертая девочка и каждый 13-й мальчик подвергаются сексуальному насилию до достижения 18 лет. Кроме того, более 600 миллионов детей живут в условиях войн, конфликтов или гуманитарных кризисов. При этом случаи насилия в церковной среде часто остаются нераскрытыми, а многие богословские учебные заведения до сих пор не имеют четких механизмов защиты. Новое исследование показало, что религия сыграла гораздо более важную роль в экономическом развитии государств, чем долгое время считали многие экономисты. По мнению ученых, религиозные убеждения, институты и традиции на протяжении веков влияли на образование, финансовую систему, семейную жизнь, развитие технологий и политические институты, что в итоге отражалось на уровне благосостояния стран. Авторы отмечают, что традиционные экономические теории обычно объясняют рост экономики инвестициями, технологиями и уровнем образования населения. Однако религия часто оказывала влияние именно на эти факторы, оставаясь при этом в тени экономических исследований. По словам исследователей, религия воздействует на экономическое развитие не только через личные убеждения людей, но и через формирование общественных норм и институтов, которые определяют жизнь общества. «Во время игры мы соперники, но после матча мы все христиане и как братья». На чемпионате мира по футболу немецкие футболисты помолились на поле с командой противника. Сразу после того, как прозвучал финальный свисток, члены двух футбольных команд в центре поля обняли друг друга и начали молиться. Германия со счетом 7-1 обыграла команду Кюрасао. Немецкий полузащитник Феликс Нмеча рассказал о том, почему игроки команд молились вместе. «Во время игры мы соперники, но после матча мы все христиане и как братья». Он добавил: «Мы просто вместе немного помолились, потому что все мы по-прежнему очень благодарны за все, что произошло. В целом мы все верим, что Иисус прославляется через игру, и именно поэтому мы собрались вместе». Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: слово наставления на радио «Пилигрим».
1: Слово от пастора Артура Симоняна на 6 июля. «Ибо что такое жизнь ваша? Пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий. Вместо того, чтобы вам говорить, если угодно будет Господу и живы будем, то сделаем то или другое». Послание апостола Иакова, 4 глава, 14 и 15 стихи. Апостол Иаков пишет, что жизнь – это пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий. Это горькая правда, которую люди не желают воспринимать. Вместо нее многие предпочли бы слышать сладкую ложь о том, что долгая жизнь впереди и можно пить, есть, развлекаться. Однако дни нашей жизни на этой земле действительно очень коротки. Весь день мы заняты своими делами, пытаемся достичь чего-то, осуществить собственные планы, но, увы, многим так и не удается довести свои дела до завершения. Именно поэтому Иаков и советует нам искать Божьей воли, говоря, «Если угодно будет Господу, и живы будем, то сделаем то и другое». Иисус Христос прожил 33 года и показал всем, что в этой короткой жизни вполне возможно достичь великих успехов, великих вещей. Он 30 лет обучался, развивался и впоследствии 3 года своей жизни сумел совершить так много, что многим людям невозможно совершить, прожив даже 200 лет. Он был наполнен Божьим Духом и говорил об этом. «Я ничего не делаю от себя, но как научил меня Отец мой, так и говорю. Ибо я всегда делаю то, что угодно Ему». Евангелие от Иоанна, 8 глава, 28-29 стихи. Возлюбленные, ищите Божьей воли, потому что близко пришествие Господа. У нас много желаний и планов, однако угодны ли они Господу? Во всем ищите Его воли и совершайте угодные Ему дела. Да пребудет с вами Божья сила. Амен.
2: Радио «Пилигрим».

0: слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Бог может изменить твою жизнь. Радио Пилигрим.
1: Нетрудно искать тебя, Господь.

вновь сияло солнце доброты. Отец, прости нас, не как мы прощаем, ведь очень трудно нам врагов простить. Но без прощения мира не настанет.

0: Как здорово, что вы с нами! Радио «Пилигрим».
1: План Победы. Читаем Библию каждый день.
2: Псалом 5. Начальнику хора на духовых орудиях. Псалом Давида. «Услышь, Господи, слова мои, уразумей помышления мои, внемли гласу вопля моего, царь мой и Бог мой, ибо я к Тебе молюсь. Господи, рано услышь голос мой, рано предстану пред Тобою и буду ожидать, ибо Ты, Бог, не любящий беззакония, у Тебя не водворится злой, нечестивые не пребудут пред очами Твоими, Ты ненавидишь всех, делающих беззаконие, Ты погубишь говорящих ложь, кровожадного и коварного гнушается Господь, а я по множеству милостей Твоей, войду в дом Твой, поклонюсь святому храму Твоему в страхе Твоем. Господи, путеводи меня в правде Твоей ради врагов моих, уравняй предо мною путь Твой. Ибо нет в устах их истины, сердце их пагуба, гортань их открытый гроб, языком своим льстят. Осуди их, Боже, да падут они от замыслов своих, по множеству нечестия их отвергни их, ибо они возмутились против Тебя». И возрадуются все, уповающие на Тебя, вечно будут ликовать, и Ты будешь покровительствовать им, и будут хвалиться Тобою, любящие имя Твое. Ибо Ты благословляешь праведника, Господи, благоволением, как щитом венчаешь его». Глава 5. «Увидев народ, он взошел на гору, и когда сел, приступили к нему ученики его, и он, отверши уста свои, учил их, говоря: Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас. Вы – соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна, как раз вы выбросите ее вон, на попрание людям. Вы – свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы, и зажегший свечу не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить, ибо истину говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все. Итак, кто нарушит одну из заповедей сих, малейших, и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном, а кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. Вы слышали, что сказано древним? Не убивай, кто же убьет, подлежит суду. А я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду. Кто же скажет брату своему рака, подлежит Синедриону, а кто скажет безумный, подлежит гиене огненной. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником и пойди прежде, примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой. Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя судье, а судья не отдал бы тебя слуге и не ввергли бы тебя в темницу. Истинно говорю тебе, ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего кадранта. Вы слышали, что сказано древним? Не прелюбодействуй. А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену. И если правая твоя рука соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену. Сказано также, что если кто разведется с женой своей, пусть даст ей разводную. А я говорю вам, кто разводится с женою своею, кроме вины любодеяния, тот дает повод ей прелюбодействовать. И кто женится на разведенной, тот прелюбодействует. Еще слышали вы, что сказано древним: «Не приступай клятвы, но исполняй пред Господом клятвы твои». А я говорю вам, не клянись вовсе, ни небом, потому что оно престол Божий, ни землею, потому что она подножие ног его, ни Иерусалимом, потому что он город великого царя, ни головою твоею не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным. Но да будет слово ваше «да», «да», «нет», «нет», а что сверх этого, то от лукавого. Вы слышали, что сказано: «Око за око и зуб за зуб». А я говорю вам, не протився злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. И кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два. Просящему тебя дай, и отходящего занять у тебя не отвращайся. Вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники? Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный.
3: Вы слушаете «План Победы».
2: Четвертая книга царств, глава первая. «И отложился Моав от Израиля по смерти Ахава. Ахозия же упал через решетку с горницы своей, что в Самарии, и занемог. И послал послов и сказал им: пойдите, спросите у Вельзевула, божества Коронского, выздоровел ли я от всей болезни? Тогда ангел Господень сказал Илии Фисфитянину: встань, пойди навстречу посланным от царя Самарийского и скажи им: разве нет Бога в Израиле, что вы идете вопрошать Вельзевула, божество Коронское? За это, так говорит Господь, с постели, на которую ты лег, не сойдешь с нее, но умрешь. И пошел Илия. И возвратились к Ахозии посланные, и он сказал им: что это вы возвратились? И сказали ему: навстречу нам вышел человек и сказал нам: пойдите, возвратитесь к царю, который послал вас, и скажите ему: так говорит Господь, разве нет Бога в Израиле, что ты посылаешь вопрошать Вельзевула, божество Коронское? Зато с постели, на которую ты лег, не сойдешь с нее, но умрешь. И сказал им: каков видом тот человек, который вышел навстречу вам и говорил вам сии слова? Они сказали ему: человек тот весь в волосах и кожаным поясом подпоясан по чреслам своим. И сказал он: это Илия Фисфитянин. И послал к нему царь пятидесятника с его пятидесятком. И он зашел к нему, когда Илия сидел наверху горы, и сказал ему: человек Божий, царь говорит, сойди. И отвечал Илия и сказал пятидесятнику: если я человек Божий, то пусть сойдет огонь с неба и попалит тебя и твой пятидесяток. И сошел огонь с неба и попалил его и пятидесяток его. И послал к нему царь другого пятидесятника с его пятидесятком. И он стал говорить ему: человек Божий, так сказал царь, сойди скорее. И отвечал Илия и сказал ему: если я человек Божий, то пусть сойдет огонь с неба и попалит тебя и твой пятидесяток. И сошел огонь Божий с неба и попалил его и пятидесяток его. И еще послал в третий раз пятидесятника с его пятидесятком. И поднялся, и пришел пятидесятник третий, и пал на колено свои пред Илию, и умолял его, и говорил ему: «Человек Божий, да не будет презрена душа моя и душа рабов твоих, сих пятидесяти пред очами твоими. Вот сошел огонь с неба и попалил двух пятидесятников прежних с их пятидесятками, но теперь да не будет презрена душа моя пред очами твоими». И сказал ангел Господень Илии: «Сойди с ним, не бойся его». И он встал и пошел с ним к царю. И сказал ему: «Так говорит Господь, за то, что ты посылал послов вопрошать Вельзевула, божество Акаронское, как будто в Израиле нет Бога, чтобы вопрошать о слове его, с постели, на которую ты лег, не сойдешь с нее, но умрешь». И умер он по слову Господню, которое изрек Илия. И воцарился Иорам вместо него во второй год Иорама, сына Иосафатова, царя Иудейского, так как сына у того не было. Прочее об Ахозии, что он сделал, написано в летописи царей израильских. Глава 2. В то время, как Господь восхотел вознести Илию в вихре на небо, шел Илия с Елисеем из Галгала. И сказал Илия Елисею: «Останься здесь, ибо Господь посылает меня в Вифиль». Но Елисей сказал: «Жив Господь и жива душа твоя, не оставлю тебя». И пошли они в Вифиль. И вышли сыны пророков, которые в Вифиле, к Елисею, и сказали ему: «Знаешь ли, что сегодня Господь вознесет господина твоего над главою твоею?» Он сказал: «Я также знаю, молчите». И сказал ему Илия: «Елисей, останься здесь, ибо Господь посылает меня в Иерихон». И сказал он: «Жив Господь и жива душа твоя, не оставлю тебя». И пришли в Иерихон. И подошли сыны пророков, которые в Иерихоне, к Елисею, и сказали ему: «Знаешь ли, что сегодня Господь берет господина твоего и вознесет над главою твоей?» Он сказал: «Я также знаю, молчите». И сказал ему Илия: «Останься здесь, ибо Господь посылает меня к Иордану». И сказал он: «Жив Господь и жива душа твоя, не оставлю тебя». И пошли оба. 50 человек из сынов пророческих пошли и стали вдали напротив их, а они оба стояли у Иордана. И взял Илия милость свою, и свернул, и ударил ею по воде, и расступилась она туда и сюда, и перешли оба по суху. Когда они перешли, Илия сказал Елисею: «Проси, что сделать тебе, прежде нежели я буду взят от тебя?» И сказал Елисей: «Дух, который в тебе, пусть будет на мне вдвойне». И сказал он: «Трудного ты просишь. Если увидишь, как я буду взят от тебя, то будет тебе так, а если не увидишь, не будет». Когда они шли и дорогой разговаривали, вдруг явилась колесница огненная и кони огненные, и разлучили их обоих, и понесся Илия в вихре на небо. Елисей же смотрел и воскликнул: отец мой, колесница Израилей, конница его!» И не видел его более. И схватил он одежды свои и разодрал их на две части. И поднял милость Илии, упавшую с него, и пошел назад, и стал на берегу Иордана. И взял милость Илии, упавшую с него, и ударил ею по воде, и сказал: «Где Господь, Бог Илии? Он самый?» И ударил по воде, и она расступилась туда и сюда, и перешел Елисей. И увидели его сыны пророков, которые в Иерихоне, издали, и сказали: «Опочил дух Илии на Елисее». И пошли навстречу ему, и поклонились ему до земли, и сказали ему: «Вот, есть у нас рабов твоих, человек 50, люди сильные. Пусть бы они пошли и поискали господина твоего. Может быть, унес его дух Господень и поверг его на одной из гор или на одной из долин?» Он же сказал: «Не посылайте». Но они приступали к нему долго, так что наскучили ему, и он сказал: «Пошлите». И послали 50 человек, и искали 3 дня, и не нашли его, и возвратились к нему между тем, как он оставался в Иерихоне, и сказал им: «Не говорил ли я вам, не ходите?» И сказали жители того города Елисею: «Вот положение этого города хорошо, как видит господин мой, но вода нехороша, и земля бесплодна». И сказал он: «Дайте мне новую чашу и положите туда соли». И дали ему. И вышел он к истоку воды и бросил туда соли и сказал: «Так говорит Господь, я сделал воду сию здоровую, не будет от нее впредь ни смерти, ни бесплодия». И вода стала здоровой до сего дня, по слову Елисея, которое он сказал. И пошел он оттуда в Вифиль. Когда он шел дорогою, малые дети вышли из города и насмехались над ним, и говорили ему: «Иди, плешивый, иди, плешивый». Он оглянулся и увидел их, и проклял их именем Господним. И вышли 2 медведицы из леса, и растерзали из них 42 ребенка. Отсюда пошел он на гору Кармил, а оттуда возвратился в Самарию.

Ты то, что тебя наполняет. 95% информации человек получает через зрение и слух. Что ты смотришь? Что ты слушаешь? Мы заботимся о тебе. Радио Пилигрим.

0: Вести радио.
1: Вы слушаете радио Пилигрим. Доброе утро на радио Пилигрим.
2: Доброе утро, друзья, всем на радио Пилигрим. Приветствуем вас.
3: Доброе, прекрасное утро понедельника, новая неделя, июль месяц в самом разгаре. И сегодня в эфире я, Дарья Ёмина, Элла Верченко и Юрий Анатольевич Кривонос.
4: Доброе утро всем.
2: Да, друзья, хорошо начать новую неделю с хороших новостей, но я думаю, что для нас, для каждого верующего, для каждого христианина хорошая новость – это то, что и сегодняшний день – это от Господа. И то, что Господь, Он над всей ситуацией, Он вникает в жизнь каждого. И для нас, ну, наверное, больше остается размышлять о Его Слове, о Его благодати и, наверное, молиться о том: «Господи, какова воля Твоя? Что Ты хочешь, чтобы я сделал сегодня?» Вот. Ну, а поговорим мы, друзья,

0: На неприятную тему, я бы сказала. Какие грехи Христос осуждал сильнее всего?
1: Вы знаете, здесь нужно какую вещь сказать. Нет, наверное, градации грехов. Грех есть грех. Любой грех, он отделяет нас от Бога. Любой грех, он говорит о порочности человеческой натуры, начинающейся от грехопадения. Но, тем не менее, когда мы говорим о Христе, когда мы говорим о Его характере, когда мы пытаемся сами для себя, наверное, вывести, что является худшим, а что является не настолько плохим, да, вот в человеческом поведении, мы можем, наверное, удивиться, потому что Христос обращал внимание несколько на другие вещи. Но как бы то ни было, грехов-то много у человека, но Христос на какие-то из них обращает особое внимание. Почему? Ну, вот хороший вопрос. Обратите внимание тоже свое на то, что вот Христос, например, говорит: «Мытари и блудницы впереди вас идут в Царствие Небесное», говорит он фарисеям. Хотя с точки зрения фарисеев и мытари, и блудницы были люди, которые, ну, наверное, заслуживали наименьшей возможности хоть как-то приблизиться к Царствию Небесному. То есть, с их точки зрения, это были самые плохие люди. Ну, понятно, блудницы — это те женщины, которые вот, ну, ведут себя соответствующе, а мытари кто? А мытари — это те, которые работают на оккупационную власть, это те, которые собирают налоги, помимо того, что собирает храм, помимо того, что собирает местная администрация, еще и римские войска что-то собирают, и вот эти люди, которые наживаются, скажем так, на бедности, на нищете других, для них это было, конечно, вот, как бы так сказать, ну, хуже не придумаешь. Знаете, вот враги в собственном отечестве, среди нас живущие. Вот и Христос, когда говорит, что эти люди вперед вас идут, Царствие Небесное, вас, вот таких праведных, замечательных, которые не замечены в делах каких-то таких откровенно плотских, которые как будто справедливо по отношению друг к другу поступают в вопросах финансов. Но вот этот парадокс Христос как бы подчеркивает. Но что это значит? А это значит, что у фарисеев есть свои грехи. И эти грехи, они как-то пострашнее, наверное, будут.
0: Вообще хорошо, что вы начали с того, что описали, кто такой мытарь, потому что, когда вы сейчас это говорили, я вот так на современный мир пытаюсь переложить, с чем это можно сравнить? Ну вот, и думаю, например, ребенок верующих родителей, да, к примеру, там, или, ну, священнослужитель, я не знаю, но и вот люди, там, допустим, которые в какой-то зависимости находятся. И вот Христос бы сказал этому человеку, что этот человек идет быстрее тебя в Царствие Небесное. Как будто бы вот это сравнение, параллель, и страшно становится.
2: Ну, я думаю, Христос так говорит, потому что недаром же в Писании сказано: кому много прощено, тот много любит. Человеку, которому Господь простил его грехи, которые он совершил, который осознает свою греховность, то, что он делал негативное перед Богом, ему легче, и у него сердце открытие, чтобы любить Господа, потому что он понимает, что Господь ему много простил, и осознание этого греха, оно и приближает человека к Богу, он больше нуждается в нем.
1: Да, наверное. Знаете, просто есть грехи, которые человек, ну, разумеет как грех. Смотрите, в притче Христовой о мытаре и фарисее, мытарь осознавал себя грешником. Он понимал, что то, что он делает, вынужденно делает, но это является вот, ну, как бы очевидным грехом. Это не скрыть. То же самое о женщинах, которые вот, ну, как-то с точки зрения местной традиции, они вот оказались в числе блудниц, да, мы слышали про Марию Магдалину или женщина, которая пришла в дом фарисея Симона и омывала Христу ноги своими слезами. Мы понимаем, что вот эти грехи, они явны, они открыты, их никак не оправдать. А есть грехи, которые сразу и не заметишь порой, и которые признать очень трудно. Понимаете, вот что вы будете делать? Эгоизм или гордость.
2: Или непрощение, я думаю. Когда ты ненавидишь человека, не можешь простить ему какой-то поступок, какую-то ситуацию в жизни. А это на самом деле, мне кажется, один из наиболее таких моментов, грехов, которые нас отделяют от Бога, потому что непрощение, оно не дает нам приблизиться к Богу, потому что даже Христос говорит, что «пойди примирись прежде с братом, а потом уже приходи ко мне».
1: Да, вот такие грехи, которые мы часто переживаем внутри, как некое состояние. И, может быть, они мало кому-то заметны, ну, например, зависть. А между тем, 10-я заповедь говорит...
2: Пожелай.
1: Не пожелай, да. Вот, казалось бы, не пожелай. А если я тихо желаю чего-то, если я внутри себя, и кто меня может упрекнуть в нарушении этой заповеди? Но это пред Господом, это внутри, это в сердце человеческом, и Бог это видит. Но, как мы понимаем... Каждый грех отделяет человека от Бога. Любой. И явный, да, который скрыть невозможно, и который общество осуждает. И неявный, который хорошо скрыт, и который, ну, иногда, в определенных условиях, общество даже поощряет. Но и то, и другое одинаково отделяет человека от Бога. И поэтому Христос и говорит, что... Мытари и блудницы, вперед вас идут Царствие Небесное. Им покаяться легче. Они грехи свои знают, их грехи наружу, и поэтому все, что им остается, это покаяться. А вот вас еще надо вывести на чистую воду, фарисеев. И еще вы будете сопротивляться по этому поводу серьезно, доказывая, что вы лучше всех остальных. И в этом ваша проблема. И, собственно, на это Христос внимание и обращал. И это, ну, если можно так выразиться, нередко его раздражало. Сына человеческого что-то раздражало. Что раздражало? Ну вот, давайте, друзья, к этому сейчас и постепенно подойдем. Первый из грехов, который можно было бы нам выделить в нашем разговоре, тоже довольно неявный грех. Это эгоизм. Как вам кажется? Мы, конечно, посмотрим, да, в 10 заповедях нет такого слова «эгоизм», но между тем в Ветхом Завете есть такое слово, есть такая фраза, особенно во Второзаконии мы ее находим, «возлюби ближнего твоего, как самого себя». И эта заповедь, которую Христос назвал одной из величайших заповедей, да, после как раз... то, что возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всем разумением. А эта заповедь, она, ну, как бы основной является. Она включает в себя фактически все. И получается, человек, который страдает эгоизмом, слово такое хорошее, страдает, да? Но зачастую-то как раз страдающим он себя не ощущает. Но зато страдают вокруг него многие другие, которым он призван как-то послушать.
2: Даже Христос показал нам пример, умыв ноги ученикам на вечере. То есть он показал, что мы должны заботиться о ближних своих, служить, то есть иметь сердце служителя. И тогда Господь, он будет идти впереди. То есть когда мы будем следовать его заповедям, вот, именно служение другим, служение своим ближним.
1: Эгоизм довольно сложное состояние человеческое. В нем есть и страх определенный. Помните, первый Каин, который закрылся от своих родственников, убежав и построив город. А потом в нем есть, знаете, как бы так сказать, постоянное сравнение себя с другими и постоянное... недовольство, да, тем, что тебе, что у тебя уже есть, чем ты уже пользуешься. Эгоизму всегда мало. Эгоизм рядом с жадностью. И есть еще одна проблема. Эгоизм ближнего всегда рассматривает как проблему. То есть вот пришел человек ко мне. Чего он хочет? Вот он человек, идет ко мне навстречу. Чего он хочет от меня? Что там, взаймы попросит, да? Или, может быть, помочь ему попросит? Или, может быть, отвлекать меня начнет? Что вот он будет делать? Вот эгоист, он всегда озабочен...
2: Думает о себе.
1: Подобными мыслями. Он думает о себе как раз... Вроде бы неплохо думать о себе, но он начинает думать о себе сильнее всего тогда, когда видит кого-то еще. Ну, например, разные бывают ситуации. Эгоизм проявляется на дорогах. Человек едет на машине и не хочет кого-то, кому-то уступать. Да? Кто-то, может быть, торопится, у него какие-то серьезные проблемы. Но человек с эгоистических побуждений может просто рассуждать: всем вам чего-то надо, да? А я вот уже устал от того, что вы все куда-то лезете. И вот это приводит порой к серьезным конфликтам. Но, наверное, самая драматическая история, связанная с эгоизмом, это история богача и Лазаря, которую приводит Христос. И здесь мы видим, что, ну, наверное, каждому из нас, вот каждый из нас, кто читал эту историю, осудил бы богача. Согласитесь? Но как так? Рядом с твоим домом у забора лежит человек.
0: И разве бы осудил? Разве его нельзя понять?
1: Богача?
0: Да, ну как часто мы проходим мимо людей, которые бомжуют, например.
1: Так это же мы, а то богач. Понимаете?
0: Ну, да,
1: и
0: да.
1: У него было много, он пиршествовал блистательно, а Лазарь мечтал напитаться крошками со стола. Дело в том, что действительно Христос, когда приводит в пример богача, он специально гипертрофирует ситуацию, хотя, возможно, и наверняка это реальная история, для того, чтобы мы, осудив богача, задумались над собой. А мы как поступаем, вот как Даша говорит, когда проходим мимо людей, ну, явно находящихся в нужде? Ведь мы тоже выглядим как те самые богачи. Мы, во всяком случае, понимаем моральную сторону этой ситуации. И что в нас срабатывает? Ну, наверное, тот же самый эгоизм.
2: Да, мы думаем, как я буду сейчас ему помогать, допустим, мне там, я тороплюсь, например, или,
1: да.
2: Но он сам добился такой жизни, да, у нас могут мысли возникать, или я сейчас ему помогу, он опять вернется в такое же положение.
1: А вот здесь очень хорошую фразу ты сказала, он сам так до этого дошел, а эгоизм нередко себя этим оправдывает. Поэтому Христос и говорит о богаче и о Лазаре. Смотрите, ведь богач считал, что это он сын Авраамов, что это ему Бог все дал за то, что он такой хороший. И когда он пиршествовал блистательным, наверняка за столом он благодарил Бога, что: «Господи, спасибо тебе, что ты дал мне все это за то, что я вот такой человек хороший, например, родителей своих почитаю». А вот не такой плохой, как этот Лазарь, который у меня под воротами лежит, а его ты не просто так наказал. Он, видимо, ленив был, а, возможно, он выпивал часто, а, возможно, он, ну, кто его знает, мысли у него были худые, а мы не знаем всех его грехов. Но, во всяком случае, для эгоиста никогда не трудно найти пороки других людей, чтобы оправдать свой эгоизм. Но чем все это заканчивается? Ну, печально заканчивается. Видите, очень трудно обличить порой бывает человека в эгоизме. Да, очень сложно.
0: Но если ты напрямую скажешь человеку «эгоистка» или «эгоист», ему будет неприятно просто, он закроется от тебя.
1: Ну, как бы да. Он же эгоист, он просто закроется и от тебя. И все. И человек остается с этим. Что с ним потом произойдет? Ну, вот Священное Писание нам говорит об этом, и нам стоит задуматься. Поэтому, друзья, ну, наверное, сердце свое нужно постоянно проверять нам для того, чтобы нам не попасть в эту проблему.
0: А вот все же свой любимый вопрос я задам тогда, раз мы коснулись этой темы. Где вот эта грань между эгоизмом и здоровой любовью к себе, когда ты любишь ближнего как самого себя, то есть ты себя любишь как ближнего? Ну, поняли, да, мой вопрос? Где эта грань? Как понять, что я не в эгоизм ушел, а просто люблю сейчас себя, чтобы возлюбить ближнего как самого себя?
1: Да я думаю, что когда человек закрывает себя от ближнего, вот тогда и проявляется его эгоизм. И Христос не просто так привел притчу о ближнем. Это притча о добром самарянине, когда человек, самарянин, пожалел человека, лежащего в нужде, да, избитого человека, и потратил на него и время, и силы, и деньги. А между тем, два человека, которые призваны были-то как раз служить людям, находящимся рядом с ними, священник и левит, прошли мимо него. Почему они это сделали? Вопрос хороший. Да, но они ведь осудили его, но, смотрите, можно человека осудить, но помочь. Все равно человек плохой, но он в нужде, он, допустим, истекает кровью, он болен сильно. Но это же здорово ему помочь. Поэтому вот, доктора, они дают клятву Гиппократа, и доктор, как мы понимаем, априори не может быть эгоистом в своей больнице. Почему? Потому что, ну вот, они пациенты, они разные, они по-разному себя вели в жизни, но вот они на больничной койке, они нуждаются в нем, они нуждаются в его служении. И вот здесь, ну, нравится тебе человек или не нравится, помочь ему – это твое призвание, поддержать. Мало того, Христос говорит о том, чтобы мы даже тех, кто нас проклинает, благословляли. Не то, чтобы те, которые являются для нас братьями, и зла нам не желают. А вот, поэтому я думаю, что здесь...
2: Смотреть через призму поступков Христа, то есть как бы Христос поступил в данной ситуации. То есть если ты видишь, да, нужду человека, ты помоги, даже если тебе не хочется, или ты не надо умозаключение делать, что будет, там он эти деньги, допустим, не во благо себе потратит. Не хочешь же давать финансами, можешь пойти также продукта взять, даже если, ну и говорить о, допустим, неблагополучных слоях. Вот, просто делай по возможности добро, а Господь сам направит этого человека. Я думаю, у каждого возникало такое, что когда ты не сделал какое-то добро человеку, ты видел, то есть Дух Святой, он, да, он нас направляет, и ты прошел мимо, потом совесть так осуждает тебя, что ты не помог этому человеку, ты думаешь об этом. Ну вот надо иметь близкие вот такие отношения с Богом, чтобы чувствовать голос Духа Святого и понимать, что нужно в конкретной ситуации делать.
1: Да, но видите еще что. Эгоизм, проблема эгоизма, это то, что, или, скажем так, она ярко проявляет себя, когда нас заставляют выйти из зоны комфорта. Вот эгоист – человек, который очень ценит как раз свою зону комфорта и пытается ее создать всеми силами и заградить ее всеми силами, эту зону комфорта. Очень часто мы можем идти сегодня и видеть на улицах высокие заборы. И любопытно, что иногда есть настолько высокие заборы, что ты даже не можешь понять, а зачем? Вот они же совсем закрывают двор от солнца. Но он настолько высокий, человек отгородился, человек создал для себя зону комфорта, чтобы не видеть и не слышать тех, которые вокруг, чтобы постоянно в ней пребывать, и чтобы даже не думать о тех людях, знаете, вот, чтобы где-то там, ну, ничего не доносилось до него. То есть есть вот попытка отгородить себя настолько явная, что она, в ней нет ничего общего с безопасностью. В ней просто есть обычный эгоизм. Хотя, мне кажется, и люди, которые, в общем-то, которые кажутся нам открыты, бывают нередко эгоистичны. Но я думаю, к следующему надо перейти.
0: Да, я предлагаю, может быть, после блока новостей.
1: Давайте.
0: А потом уже поговорим.
3: Санкции, даже если они будут наложены ЕС, никак не повлияют на патриарха Московского и всея Руси Кирилла и его пастырскую позицию. Об этом ТАСС заявил зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. Что касается самих санкций, то даже если они будут наложены, то лишь убедят всех, звериной ненависти чиновников ЕС к русскому православию никак не повлияют на патриарха и его пастырскую позицию, сказал Кипшидзе. Несколько европейских государств сохраняют здравый смысл, выступая против введения санкций в отношении патриарха, отметил Кипшидзе. Ранее издание «Политико» со ссылкой на неназванных дипломатов сообщило, что Италия наряду с Болгарией выразила опасения относительно введения санкций в отношении патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Отец Крепин Марсель Монго, священник епархии Бангсау на юго-востоке Центральноафриканской республики, был застрелен вечером 29 июня возле приходского дома в Земио. Он был известен своей деятельностью в поддержку мира, диалога и общественного согласия в префектуре Верхнее Мбому, одному из наиболее нестабильных районов страны. Отпевание священника состоялось 1 июля в Кафедральном соборе Святого Петра Клавера в Бангсау, сообщает Ватикан Ньюс. Ситуация в префектуре Верхнее Мбоу, расположенная на границе с Суданом и Демократической Республикой Конго, уже длительное время остается сложной. Регион переживает гуманитарный кризис, сопровождающийся массовым перемещением жителей, серьезными трудностями для местных общин и ограниченным доступом к гуманитарной помощи. Нестабильность обусловлена присутствием вооруженных группировок, межэтнической напряженностью и соперничеством за контроль над территорией и природными ресурсами. Власти пока не установили личности нападавших, и ни одна из вооруженных группировок не взяла на себя ответственность за преступление. Христианские лидеры, богословы и специалисты по защите детей из разных стран мира представили новую книгу «God's Heart for Child Protection and Safeguarding» – «Божие сердце в вопросах защиты и безопасности детей». Авторы призывают церкви рассматривать защиту детей не как формальное требование или набор правил, а как важную часть христианской веры и практического воплощения Евангелия. Во время онлайн-презентации один из редакторов книги Мартин Муняо отметил, что книга появилась из-за нехватки богословских и практических материалов по теме защиты детей. По его словам, масштабы проблемы невозможно игнорировать. Он напомнил, что согласно мировым оценкам, каждая четвертая девочка и каждый 13-й мальчик подвергаются сексуальному насилию до достижения 18 лет. Кроме того, более 600 миллионов детей живут в условиях войн, конфликтов или гуманитарных кризисов. При этом случаи насилия в церковной среде часто остаются нераскрытыми, а многие богословские учебные заведения до сих пор не имеют четких механизмов защиты. Новое исследование показало, что религия сыграла гораздо более важную роль в экономическом развитии государств, чем долгое время считали многие экономисты. По мнению ученых, религиозные убеждения, институты и традиции на протяжении веков влияли на образование, финансовую систему, семейную жизнь, развитие технологий и политические институты, что в итоге отражалось на уровне благосостояния стран. Авторы отмечают, что традиционные экономические теории обычно объясняют рост экономики инвестициями, технологиями и уровнем образования населения. Однако религия часто оказывала влияние именно на эти факторы, оставаясь при этом в тени экономических исследований. По словам исследователей, религия воздействует на экономическое развитие не только через личные убеждения людей, но и через формирование общественных норм и институтов, которые определяют жизнь общества. «Во время игры мы соперники, но после матча мы все христиане и как братья». На чемпионате мира по футболу немецкие футболисты помолились на поле с командой противника. Сразу после того, как прозвучал финальный свисток, члены двух футбольных команд в центре поля обняли друг друга и начали молиться. Германия со счетом 7-1 обыграла команду Кюрасао. Немецкий полузащитник Феликс Нмеча рассказал о том, почему игроки команд молились вместе. «Во время игры мы соперники, но после матча мы все христиане и как братья». Он добавил: «Мы просто вместе немного помолились, потому что все мы по-прежнему очень благодарны за все, что произошло. В целом, мы все верим, что Иисус прославляется через игру, и именно поэтому мы собрались вместе». Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.
4: Радио «Пилигрим».
1: Друзья, с вами Радио Пилигрим. В студии я, Юрий Кривонос, Дарья Ерёмина и Элла Верченко. Говорим мы о грехах. Ну, не просто о грехах. Здесь порассуждать о чьих-то грехах. А нет, говорим мы о том, что заставляло беспокоиться Сына Божия Спасителя больше всего в людях. Поговорили мы о эгоизме, о гордости давайте поговорим. Гордость тоже такой грех, который, ну, в общем-то, не так легко уж вывести на чистую воду. Хотя периодически она себя проявляет еще и как. Она же, вот когда речь идет о том, чтобы занять определенное место или положение, ну, будет отстаивать свою позицию. Гордость.
2: Бог гордым противится. Гордости предшествует падение, да?
0: А гордость и гордыня — разные вещи?
1: Да нет, это одно и то же. Гордость, гордыня, ну, наверное, как разное имя одной и той же девушки.
0: А то где-то слышала такое мнение, что гордыня — это вот уже плохо, это уже перебор. А такая здоровая гордость, ну, когда ты просто знаешь себе цену, тра-та-тусечки, да-да.
1: Может быть, если брать об употреблении, да, никто не говорит о, скажем, о гордыне за свою страну, а о гордости за свою страну говорят. Угу. Но, наверное, это действительно, в употреблении русского языка здесь есть больше негатива в слове «гордыня». Угу. Но, тем не менее, проблема гордости в чем? Гордость постоянно живет в сравнении. Гордость постоянно себя сравнивает с тем, кто, как ей кажется, больше ее незаслуженно, и с теми, кто ниже ее заслуженно. Вот это, наверное, проблема гордости. Она постоянно пытается перебраться со ступеньки на ступеньку. И в этом смысле, наверное, занимает далеко не всегда свое место. Или пытается занять не свое место. А у одного хорошего автора христианских песен, Валерия Чередниченко, была песня про ноту. Про одну ноту, которая сорвала себе голос, потому что решила забраться на более высокую ступеньку. Вот, вместо того, чтобы гармонично звучать вот в той партитуре, которая была написана автором. Ну что ж, да, наверное, вот у каждого человека есть такое искушение обольщения о себе. Обольщение своими успехами, обольщение своим внешним видом, обольщение своим богатством, положением, происхождением. То есть вот человек это делает, наверное, каким-то главным и важным элементом самоидентификации. Почему Христос очень часто упрекал фарисеев и даже иудеев в гордости? Потому что они называли себя детьми Авраама, били себя в грудь при этом, насколько они дети Авраамовы, родословные списки составляли, где постоянно доказывали, каким образом они доходят до праотца, а поступков, как их отец Авраам, не делали. Потому что Авраам не был гордым человеком. Вот абсолютно он таковым не был. И вы помните, когда речь зашла об уступках своему племяннику Лоту, Авраам с готовностью на это пошел. А вот на это Христос обращал внимание. Гордому человеку трудно признать свою греховность. В гордости трудно покаяться. Очень трудно.
2: Да, когда человек гордый, он считает, что он прав, что он лучше других, как он может. Чтобы прийти к Богу с покаянием, у него сердце должно быть мягкое, смиренное. Вот гордость и смирение — это две противоположности.
0: А может ли человек, чтобы не быть гордым, даже для самого себя, вот берет он и кается в своих грехах, такой вот: «Я ж не гордый».
2: А гордость-то у него и остается.
1: Вы знаете, гордость может покаяться. И она очень красиво кается. Она кается в удобный момент. Она кается так, чтобы в покаянии своем выглядеть
2: красиво.
1: красиво, да, лучше даже, чем вот до. То есть гордость всегда использует вот элементы смирения для возвышения.
0: И, наверное, вот, чтобы себя прикрыть.
1: Переворачивая, вот понимаете как, вот это удивительный момент, но когда ты встречаешься с человеком действительно гордым, то ты понимаешь, вот когда он что-то говорит о своих каких-то поступках, он не сколько сокрушается о них, сколько хвастается ими, что ли. И ты думаешь, господи, ну лучше бы уже и не говорил, наверное, вот каким он был раньше, до того, как уверовал, когда его Бог изменил. Но так рассказывает, что как будто с сожалением каким-то. Особенно если и в былые времена он был каким-то лихим человеком, знаете, вот было время, там, и начинает о своих приключениях, и ты думаешь, господи.
0: Так ты жалеешь об этом? Или ты скучаешь по этой жизни?
1: Вот гордость, она пытается все сделать своим, ну, своим флагом, своим преимуществом, поднять это, приукрасить, и причем придать религиозную окраску.
0: Я же правильно понимаю, что это вот не сам человек, не его дух такой, это получается вот эта испорченность наша. И когда человек даже может этого не понимать. Ну, то есть он искренне может хочет быть другим, но у него вот постоянно его одолевают вот эти вещи. Или я неправильно что-то понимаю?
1: Не знаю, смотрите, Слово Божие говорит о дьяволе как об отце над сынами гордости. Такое ощущение, что в гордость можно родиться. Вот знаете, она как будто приобретается от...
2: На генетическом уровне, да?
1: Нет, не то, чтобы она по генетике передается.
2: Образ жизни, образ воспитания.
1: Она приобретается вот с каким-то определенным... она передается.
2: Уклад.
1: Она передается, гордость передается. И потому Христос указывает фарисеям на причины их гордости. Это родословие. То есть они считали себя по происхождению выше, чем остальные. Потом, это... показная религиозность. То есть вот они могли настолько красиво вот, выполнять обряд, что это приводило их в состояние гордости. Кто так еще может, да, заниматься самоочищением? Кто так еще может детально подходить к десятине, как вот тот фарисей? Кто так еще может говорить о грехах, как говорили они. Ну, прям как мы с вами, да, сегодня. Я шучу, конечно, но надо же и об этом говорить, и апостол Павел говорил. То есть гордость при всем при этом, она еще сравнивает себя с другими. Для нее очень важно не оставаться одной. Сама по себе, оставшись одна, она умрет. Ей нужен обязательно кто-то, кто будет рядом, чтобы она могла...
2: Конкурировать.
1: Да.
2: Сравнивать
1: себя. Помните такую замечательную книжку еще детскую советских времен «Шел по городу волшебник» про вот эти вот волшебные спички. Фильм еще был детский.
0: Кстати, я не читала, надо это исправить.
1: А?
0: Я не читала, надо это исправить.
1: Да, потрясающая и книга, и потрясающий фильм в советские времена был снят, детский, очень хороший. И вот там мальчик, который был обладателем этих волшебных спичек, вот в конце концов он встретил себе друга, так тут случайно забрел к нему в его обитание, место обитания, и он говорит, давай будем дружить. А как мы будем дружить? Вначале ты себе придумаешь и сделаешь что-нибудь такое удивительное, я буду тебе завидовать. А потом я сделаю что-то такое, вот, и ты будешь мне завидовать. То есть, вот такая... Порочная гордость. Для нее всегда нужен почитатель. А это проблема. Почему? Потому что гордость, она всегда конкурирует с Богом. Она всегда Богу задает, как бы это сказать, такой вопрос с подвохом, что ли, наверное, да, в котором она обязательно пытается продемонстрировать себя и унизить другого. А по итогу, вот смотрите, дьявол, отец над сынами гордости, ведь гордость – это тот грех, который он родил в себе. грех, который рождается внутри человека. Опять же, почему? А у пророка хорошо это описано, когда он говорит о царе Тирском, когда он говорит о том, что там видно, что это образ, видно, что он, пророк, берет царя Тирского, а между тем подразумевает кого-то другого, духовную личность. И он говорит, что возгордилось сердце твое, ты ходил среди огнистых камней, ты был прекрасен. И, ну, в общем, он много как раз обращает внимание на вот это величие, величие Люцифера, архангела, который был поставлен для того, чтобы говорить о славе Божией, возгордился собою. Вот дьявол – это тот, кто породил в себе гордость. Каким образом? Уравнявшись с Богом, я могу быть таким, как Бог. Почему? Мною тоже восхищаются. Мною тоже восхищаются. И в тот момент, когда он прекратил воздавать славу Богу, принимая ее для себя, гордость в нем родилась. А дальше это уже был процесс. Поставлю престол свой на краю севера, осяду, буду подобен Всевышнему. И дальше увлек за собой третью часть ангелов, судя по всему, как раз-таки восхищенных им, тех, кого он должен был взор отправлять на Бога, он сосредоточил на себе. Ну и, в общем-то, мы получили духовное царство, только уже антипод небесному царствию.
0: Вы сейчас говорили, и мне такие слова тоже из псалма вспомнились. «Вот нечестивый зачал неправду, зачал, был чреват злобой, родил себе ложь, рыл ров и выкопал его, и упал в яму, которую приготовил. Злоба его обратится на его голову, и злодейство упадет на его теме». Почему-то вспомнилось то место Писания, Давид писал о врагах. Вот когда вы сказали, что дьявол родил в себе, то есть получается, ну, наверное, не только гордость, да, внутри себя человек – тоже может, ну, как человек тоже может родить это, получается, внутри себя гордость, злобу.
1: Ну, видите, здесь сложный философский вопрос, может ли человек быть родоначальником какого-либо греха? Скорее всего, нет. Угу. Мы люди, жертвы следствий определенных, того, что наши праотцы или прародители наши соприкоснулись с запретным плодом. В этом смысле человек просто нарушитель заповеди. И грех человеческий, он следствие как раз этого поступка и следствие того обмана, в результате которого человек согрешил. А вот дьявол, он ведь обольстился сам собою.
0: Ну да, так, получается, его-то никто не обольщал. Бога славь и славь, и радуйся. Как это происходит?
1: Он в него, его в себе развил. Понимаете, человек, если вот оставь нас в таком обществе, где такого понятия, как гордость, не существует, или, например, будем мы в одиночестве, да, навряд ли она появится. Для нас нужно, чтобы кто-то был рядом, и кто-то подсказывал нам, говорил нам о нас.
0: Причем лучше, чтобы был, ну, для гордости, наверное, и кто похуже.
1: Обязательно.
0: Над кем гордиться, и кто получше, как бы кому завидовать, получается, такие составляющие.
1: А нередко как раз гордость воспитывается. И она воспитывается кем-то, кто хочет в этой среде занять определенное положение. А почему всегда это была проблема каких-нибудь правителей, царей? Да, потому что их слуги вот эту гордость царскую культивировали для того, чтобы сами они могли также вот возле этого великого человека получать какие-то определенные дивиденды. Очень хорошо получать дивиденды, оказываясь нужным человеком. А ты нужен почему? А потому что ты хорошо показываешь и демонстрируешь величие того, вот, ну, кому ты служишь. И в этом смысле гордость всегда требует подпитки. Кто-то ее подпитывает. И дьявол тоже подпитывает. Он же отец над ценами гордости. И когда человек горделив, можно сказать так, он приятен сатане.
0: Что делать человеку, если он заметил признаки того, что мы сказали? Вообще, если вдруг это сын гордости, у него есть надежда и шанс на спасение?
1: Разобраться, чей он сын. Понимаете? И если мы дети Божьи, то тогда для нас пример Христов. Христос не почитал хищением быть равным Богу, но смирил себя самого, быв послушен, приняв образ раба. Вот спасибо, да. И мы видим это по примеру того, как он служил ученикам, как он служил людям, как он отказывался от всякой почести, кроме того, что совершалось людьми по вере для их спасения. А мы видим, как он возвышает учеников, мы видим, как он им служит, да, когда он моет им ноги. Мы видим, как он пытается спасти Иуду, подавая ему кусок хлеба. То есть во Христе мы не видим этой гордости и превозношения. А пророк Исаия вообще говорит о нем, как о кротком рабе. То есть здесь нет вот того, что демонстрируют как раз мирские лидеры, ну, которые были в те времена. Мы берем царя Ирода, но это был горделивый человек, безусловно. Мы берем первосвященников, которые тоже были сильно возмущены поведением Христа. Он уводил у них паству. Мы видим...
2: Можно также вспомнить Навуходоносора, когда возвысился, и, глядя на свое царство, как он говорит, не своей ли силой я добился всего этого? То есть, как только он не воздал славу Богу, как он только превознесся, Господь его тут же смирил. Это нам пример для того, чтобы провести аналогию. Вот как Люцифер, да, возвысился и был низвергнут, как Навуходоносор был низвергнут, так же надо и нам мониторить свое сердце, чтобы понимать, что если мы будем возноситься в гордости своей, то Господь нас может на место поставить. Гордости предшествует падение. То есть, если мы не хотим, чтобы это произошло, чтобы Бог нас в такие рамки, в такие обстоятельства поставил, нужно постоянно мониторить свое сердце на предмет гордости.
1: Христос говорит такие слова: «Кто из вас большим, будь всем слугою». И этот призыв не просто для красивого слова. Сегодня, знаете, когда называют людей при должности или звании слугами народа, ну, скорее это вызывает сомнение или скепсис у людей, чем уважение. Потому что, ну, что-то слуги как-то окружили себя от народа и заборами, и законами, и прочим, и прочим. И когда такое происходит, это, конечно, плохо. Это уже не слуги. Да? Хотя идея слуги народа – это как раз евангельская идея. И она очень важная. Она начиналась, в некотором смысле, берет начало и с римской юриспруденции, с римского права. Но, опять же, и там это хорошо понимали. Но, к сожалению, знаете, гордость человеческая, она требует, чтобы мне служили. И Христос об этом говорит. В мире этом, да, властелины и вельможи, они правят, они царствуют, и они принимают служение других, принимают почитание других, а у вас да не будет так. А для нас это в определенном смысле проблема. Почему? Потому что на системе градации мир построен. И ты занимаешь это положение, можешь гордиться своим положением. А по какому праву? Ты его достиг, ты его заработал, это положение. Или, может быть, у тебя родословное, тебе родители оставили хорошее наследство. Или, может быть, ты родился в таком государстве. Но все это делает мир очень понятным. Гордость занимает свое место, она для нее много простора. Почему? Потому что с точки зрения этого мира каждый должен знать свое место и воздавать почести тем, кто над тобою. Да? А между тем, ну, ты имеешь полное право возноситься над теми, кто ниже тебя на этой лестнице, мирской лестнице. Но у Христа не так. И тогда рушится вся, наверное, идея существования этого мира. Почему и этому миру неприятна христианская идеология, христианское мировоззрение? Почему и гонение?
0: Ну, получается, ограничение, потому что в христианской идеологии для людей.
1: Мне кажется, знаете, когда, если бывает и такое, гордость проникает внутрь христианской общины, она становится понятной очень миру. Она становится понятной. Да, там люди так же живут, но только они религиозные. Они такие же горделивые, они такие же завистливые, они себя превозносят над другими, но только хвалятся там, своими какими-то
2: религиозными
1: достижениями. Да, безусловно, да, эти достижения могут быть даже почитаемы в мире. Ну, как о каком-то человеке может говориться, как он, например, постился много времени, или же бдение какое-то совершал, некий демонстративный духовный подвиг делал. Но люди могут, да, брать это, смотрите, как он мог, да, вот, а мы можем вот так. И гордость постоянно состязается, стремясь занять более высокое положение.
0: Ну вот нам пишут, есть гордость обыкновенная, а есть гордость с надменностью.
1: Необыкновенная.
0: Да, необыкновенная с надменностью. Конечно, гордость бывает с разными, наверное, оттенками, но гордость, она и есть. Гордость.
2: Есть гордость.
0: Да.
1: Да. Музыкальную паузу давайте сделаем, а после вернемся.

0: слушаете радио «Пилигрим».
1: Продолжаем эфир, друзья. Говорим о тех грехах человеческих или поступках, которые больше всего возмущали Христа. Мы поговорили уже о двух. Мы поговорили об эгоизме и о гордости. А можно много еще здесь говорить, можно много нюансов замечать. Но, наверное, каждому человеку важно прежде всего смотреть на себя. И гордость – один из таких грехов, которые нужно стремиться заметить не в другом, а в себе. А это будет, наверное, лучшая борьба с ним, с этим грехом. А следующее, что Христа часто возмущало, это человеческое неверие. Вот любопытно, но факт. Христос нередко восклицал: «Ну где же вера ваша? Где же вера ваша?» Он говорил ученикам, людям, которые приходили к Нему. И написано, удивлялся неверию их. Как так вы можете не веровать? Вот знаете, можно удивляться вере человеческой, как человек верит, как он полагается на Бога. А Христос удивлялся неверию. Причем ведь был он среди народа верующего, среди народа знающего Бога, знающего, кто такой Бог, у которого был и закон, и заповеди, и многое другое. В чем же выражалось это неверие, как вам кажется?
2: Ну, Христос неоднократно не мог совершить чудеса, потому что фарисеи требовали знамения с неба, и не мог совершить в своем родном городе чудеса, потому что люди, зная его, его происхождение, что он сын Марии Иосифа, они, у них было вот это неверие, что он, неужели он действительно Мессия? И Господь, он не мог по их неверию совершать вот эти чудеса.
1: Да, вы ведь обратите внимание, я здесь даже немного с другой стороны зайду, чуть издалека из Нового Завета. Апостол Павел говорит, что у каждого из вас есть. Когда вы приходите в церковь, у каждого из вас есть определенный дар. И он как бы призывает людей в церкви веровать в то, что Бог дает дары. Бог любит свою церковь, заботится о церкви. Кому-то дал дар учительства, кому-то евангелизации, кому-то веры, кому-то исцеление, кому-то иные языки, кому-то распознание духов. А он раздает дары, то есть вы веруете и пользуетесь дарами. А здесь, вот приведем аналогию, народ как будто забыл, что Бог о нем заботится, что Бог посылает к ним же, посылает его, пусть даже хотя бы как пророка. Вы можете его принять, а вы начинаете. А чей он сын? А он сын Марии. Да.
3: Откуда?
1: А откуда он? Из Галилеи. Приходит ли из Галилеи что пророк? Доброе. Посмотрите, да. И начинается вот эта возня, достоин, недостоин. Вот, наверное, он недостоин. И если апостол Павел обращает внимание, да каждый достоин в церкви Христовой, потому что Дух Святой дает ему. А тут неверие проявляется недостоин. Как если бы мы в церкви сегодня сказали, ну вот эта сестра недостойна пророчествовать, а это недостойно петь. Чего это она вышла, откуда она взялась?
3: А это на радио недостойно сидеть.
1: Неужели такое бывает, скажите? Но да, вот в этом и проявляется неверие. Мы начинаем критиковать дар Божий. Мы относимся к нему с пренебрежением. Вот что возмущало Христа. Ну, хорошо, я вам не нравлюсь, но Бога-то вы знаете. Ну, посмотрите на дела. Но там были исцеления. Ведь когда пришли ученики Иоаннова ко Христу с вопросом, они же пришли, ты ли тот? Но почему-то Иоанн заразился даже этим неверием. Но, судя по всему, столько он слышал вопросов по этому поводу. Он ли тот? И Христос говорит, посмотрите, на что посмотрите?
2: На дела мои.
1: На дела. Посмотрите, как исполняется Слово Божие, как то, что говорили пророки, происходит сейчас. И в этом неверии проявилось, как будто, знаете, ну, что состояние людей, которые как будто и не верили, что Бог с ними. Где этот Бог? Мы в Него верим, но Он не

0: не совершать чудеса в нашей жизни, исцеление, какие-то другие моменты, по нашему неверию, потому что мы не признаем его в своей жизни.
1: А могу ли я еще такой момент добавить, что вот мне кажется, неверие, оно порождает как будто бы остальные вот эти недуги. Ну, потому что если ты осознаешь, вот он Христос перед тобой, вот он в моей жизни, если ты по-настоящему веришь, неужели в твоей жизни может вот так явно оставаться гордость?
2: Неверие как ржавчина. Она с чего-то, начиная одного, да, может, в принципе, разрушить всю конструкцию. Ведь когда Христос приходил к людям, Он часто по вере их не только их исцелял, и прежде всего Он стремился их спасти. Но когда человек начинает сомневаться, да, в делах Божьих, во многих делах Божьих, ведь он доходит до самого такого, ну, печального состояния, когда он сомневается в своем спасении, например, и говорит уже о том, что да, спасен ли я, наверное, и не спасен, да грехи мои такие и такие, что никто мне и простить их не может. И человек себя в этом убеждает, в этом своем собственном неверии, ну, порождаются самые разные вот такие состояния, греховные состояния. Нередко есть люди, которые в вере своей потерпели кораблекрушение, потому что, ну, где-то поступали нечестиво, потому что допускали осуждение, потому что не принимали дара Божьего, который мог происходить в других людях. Этот плохой и этот плохой, все вокруг плохие. Но тогда и Бога нет. И где Бог тогда? Потому что если бы Бог был, то тогда бы все были вокруг хорошие. И я бы это знал. Но проблема в том, что твоя вера разрушилась от твоего неверия в то, как Бог действует в этом мире. Как Бог порой приходит через малое, как Бог может использовать кого угодно для того, чтобы достигать своих целей и в любой ситуации, в любых обстоятельствах. Но если ты, человек, этого не принимаешь, если ты не веришь, то ты и спасение свое можешь потерять. И обратите внимание, во времена Христа неверие становилось тем большим, чем большее положение занимали люди. Простые люди легко веровали во Христа, они принимали его легко, ну, просто опираясь на его слово и на те дела, которые он творил. А люди знатные действительно сходу выражали ему свое неверие. Не просто так, а сходу. И знамения, которые требовали фарисеи, это ведь было не просто чудо там. Ну вот у нас есть больной человек, мог бы ли ты его исцелить? Нет, они требовали такого знамения, которое бы их как бы удостоверило. Они требовали судов Божьих, на что Христос не шел. Вот и демонстрировали этим самым свое неверие. И это, конечно, проблема. Мы нередко, вместо того, чтобы веру свою показать, неверие демонстрируем. И бывает очень ярко.
0: То есть мы можем, да, получается, нашу веру подпитывать. Каким образом? Мы можем читать Слово Божие, потому да. что сказано, что вера от слышания, а слышание от Слова Божия. То есть, когда мы пребываем в Слове Божьем, тогда наша вера возрастает в Бога. Поэтому очень важно вот следовать этому правилу.
2: А можем подпитывать неверие. Каким образом? Чьим-то негативным опытом и критическим отношением к тому, что Бог делает. Ну, например, если кто-то нам хочет послужить, а мы, да кто ты такой, чтобы мне послужить? Я в это не верю, да. Я не верю в твою молитву, я не верю, я вообще за тобой немало знаю чего. Вот когда мы таким образом действуем, когда мы не верим в то, что Бог может действовать в церкви, когда мы не верим в то, что Бог себя может являть как ему угодно. А в некоторых случаях это даже, ну, становится учением. И это, конечно, тогда проблема. Нет, нам больше, безусловно, нужно Слово Божие, от него вера. У нас время, к сожалению, уже вышло, друзья. А пора нам заканчивать. Что хочется сказать? Какой подвести итог?

0: порой не самое явное наше поведение для других людей становится самым проблемным для наших отношений с Богом. Будем что-то с этим делать.
1: Да, будем, друзья.
2: Будем молиться, вникать в себя, вникать в учение, в Слово Божие, анализировать свое сердце и открывать его перед Богом, и выносить все во свет. И тогда Господь начнет работу в нас.
1: Да, и заниматься этим постоянно, потому что так, поступая себя, спасем и слушающих нас. Да поможет нам Господь. Друзья, мы очень рады вашим комментариям, всего, что вы сегодня для нас доброго написали, пожелали. Нам приятно, мы рады служить вместе с вами. Хорошего дня и до завтра.
2: С Богом.
3: Вы слушаете радио.
4: Вы слушаете радио «Пилигрим».
5: Каждый день я специально пораньше встаю, завтракаю, включая радио на всю. Пусть узнают все соседи, есть христиане на этой планете.
6: Пусть узнают.

Псалом 140. Господь Всевышний, поспеши, услышь волнение души. Тебя я слезно умоляю и ввысь к созвездиям направляю молитву, словно фимиам, что пред лицом Твоим курица, чтобы на рассвете, словно птица, она взлетела к небесам. Хочу уста свои хранить от извинений дел греховных, от слов лукавых и притворных, и от плодов их не вкусить, и принимать все обличения, как данное тобой ученье, как превосходнейший елей, дающий жизнь голове моей. Враги же скрылись за утесы и слушают мои слова, и со злорадством точат косы. Для них я — сорная трава. Забыв о милости Господней, дробить, чтоб кости в преисподней. Но дни тяжелого гонения пройдут, без всякого сомнения я снова буду гимны петь. А беззаконные приткнутся и словно звери попадутся в свою расставленную сеть, и в заключение на беду в ров упадут, а я пройду.

0: Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».
1: Так много песен модных, но есть и вечные хиты –

0: благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми вами. Аминь. Радио «Пилигрим».
1: Ешь, молись, люби. Подкаст для миссионеров и путешественников.

Бельгия. Бельгия – небольшое государство с богатой, увлекательной историей, расположенное в самом сердце Европы, живущее своей неспешной и размеренной жизнью. Самым популярным транспортом является велосипед, а главной достопримечательностью – фонтан, писающий мальчик, который считается символом страны. Своими традициями национальная бельгийская кухня уходит в Средневековье. В свое время на нее наложила свой отпечаток немецкая, французская и нидерландская кухни. Домашняя кухня отличается простой технологией приготовления и максимально доступным набором продуктов. Местные жители предпочитают готовить из сезонных и региональных продуктов. В городах, расположенных на побережье, преобладает меню из рыбы и морепродуктов. На гарнир готовят разнообразные овощи, в том числе знаменитую брюссельскую капусту. В горных регионах с особым мастерством готовят дичь и угощения из мяса. Легкий перекус для среднестатистического бельгийца – картофель фри и пряные мидии под кружку пива, сваренного по эксклюзивному рецепту. По мнению бельгийцев, это идеальное сочетание вкусов. Основной деликатес национальной бельгийской кухни – молодые побеги хмеля, собранные весной. Также любимое многими местными жителями национальное угощение – спаржа. Национальным блюдом является ватерзой – это суп, особенностью которого является способ приготовления. Овощи и мясо или рыба варятся отдельно и потом соединяются. Бульон заправляют взбитыми яичными желтками со сливками. Добавляют морковь, порей, корень сельдерея, картофель и целый букет пряностей. Бельгийский шоколад славится на весь мир. Эта страна производит его уже более 400 лет. Бельгийцы обнаружили какао после колонизации Конго, и это сделало их мировой державой по производству шоколада. Бельгийский шоколад – это национальная гордость. Из шоколада мастера готовят угощения от маленьких конфеток до огромных композиций. Есть еще и брюссельские вафли, большие по размеру и более легкие по вкусу, часто промазанные кремом шатии. Перекусить на бегу можно пистолетом, хрустящей булочкой, начиненной сыром, ветчиной, сосисками. Их можно купить в мясных лавках в любое время или заказать в кафе. Бельгийские свадебные традиции сочетают в себе старинные ритуалы и современную рациональность. «Настоящий мужчина должен посадить дерево, построить дом и вырастить сына», гласит наша народная мудрость. Бельгийские женихи начинают как раз с первого пункта. Если парень решается на серьезный шаг и хочет сделать официальное предложение своей девушке, он садит под ее балконом небольшое дерево. Чаще всего это маленькая березка, которую бельгийцы еще называют «майским деревом». Еще в Бельгии существует обычай, согласно которому за несколько дней до свадьбы невеста расшивает свое имя на специальном платке, а в день церемонии такой платок является частью наряда невесты. Затем он становится семейной реликвией. Бельгийцы отличаются экономичностью и бережливостью, поэтому количество гостей чаще всего ограничено. Присутствуют только самые близкие. Традиционно в европейских странах невесту к алтарю ведет отец, но Бельгия ломает этот стереотип, потому что девушку подводит к жениху мать. Невеста обнимает сначала мать, потом свекровь, как знак вхождения в новую семью, после чего начинается церемония бракосочетания. Празднование в Бельгии непродолжительное. После того, как гости распили первый бокал за молодую семью, супруги покидают место церемонии и отправляются в свадебное путешествие. Еще на бельгийский праздник не принято брать детей. Бельгийская свадьба организовывается скромно, стильно и со вкусом. Конституция Бельгии гарантирует свободу вероисповедания. Церковь отделена от государства. Большинство населения исповедует христианство, но в стране существует большая еврейская община, которая исповедует иудаизм. А крупнейшим религиозным меньшинством в Бельгии являются представители мусульманских религий. Помимо религиозных объединений, государство признает существование нерелигиозных философских объединений, в которые входит около 12% населения страны. Вот такая она, страна шоколада и гостеприимных людей.

такой голос, как мой. Мой голос, как твой. Твой голос, как мой, и он часть меня. Мой голос, как твой, и он часть.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Санкции, даже если они будут наложены ЕС, никак не повлияют на патриарха Московского и всея Руси Кирилла и его пастырскую позицию. Об этом ТАСС заявил зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. Что касается самих санкций, то даже если они будут наложены, то лишь убедят всех в звериной ненависти чиновников ЕС к русскому православию, никак не повлияют на патриарха и его пастырскую позицию, сказал Кипшидзе. Несколько европейских государств сохраняют здравый смысл, выступая против введения санкций в отношении патриарха, отметил Кипшидзе. Ранее издание «Политико» со ссылкой на неназванных дипломатов сообщило, что Италия наряду с Болгарией выразила опасения относительно введения санкций в отношении патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Отец Крепен Марсиэль Монго, священник епархии Бангсау на юго-востоке Центральноафриканской республики, был застрелен вечером 29 июня возле приходского дома в Земио. Он был известен своей деятельностью в поддержку мира, диалога и общественного согласия в префектуре Верхнее Мбому, одному из наиболее нестабильных районов страны. Отпевание священника состоялось 1 июля в Кафедральном соборе Святого Петра Клавера в Бангсау, сообщает Vatican News. Ситуация в префектуре Верхняя Мбоу, расположенная на границе с Суданом и Демократической Республикой Конго, уже длительное время остается сложной. Регион переживает гуманитарный кризис, сопровождающийся массовым перемещением жителей, серьезными трудностями для местных общин и ограниченным доступом к гуманитарной помощи. Нестабильность обусловлена присутствием вооруженных группировок, межэтнической напряженностью и соперничеством за контроль над территорией и природными ресурсами. Власти пока не установили личности нападавших, и ни одна из вооруженных группировок не взяла на себя ответственность за преступление. Христианские лидеры, богословы и специалисты по защите детей из разных стран мира представили новую книгу «God's Heart for Child Protection and Safeguarding» – «Божие сердце в вопросах защиты и безопасности детей». Авторы призывают церкви рассматривать защиту детей не как формальное требование или набор правил, а как важную часть христианской веры и практического воплощения Евангелия. Во время онлайн-презентации один из редакторов книги Мартин Муняо отметил, что книга появилась из-за нехватки богословских и практических материалов по теме защиты детей. По его словам, масштабы проблемы невозможно игнорировать. Он напомнил, что согласно мировым оценкам, каждая четвертая девочка и каждый 13-й мальчик подвергаются сексуальному насилию до достижения 18 лет. Кроме того, более 600 миллионов детей живут в условиях войн, конфликтов или гуманитарных кризисов. При этом случаи насилия в церковной среде часто остаются нераскрытыми, а многие богословские учебные заведения до сих пор не имеют четких механизмов защиты. Новое исследование показало, что религия сыграла гораздо более важную роль в экономическом развитии государств, чем долгое время считали многие экономисты. По мнению ученых, религиозные убеждения, институты и традиции на протяжении веков влияли

влияли на образование, финансовую систему, семейную жизнь, развитие технологий и политические институты, что в итоге отражалось на уровне благосостояния стран. Авторы отмечают, что традиционные экономические теории обычно объясняют рост экономики инвестициями, технологиями и уровнем образования населения. Однако религия часто оказывала влияние именно на эти факторы, оставаясь при этом в тени экономических исследований. По словам исследователей, религия воздействует на экономическое развитие не только через личные убеждения людей, но и через формирование общественных норм и институтов, которые определяют жизнь общества. «Во время игры мы соперники, но после матча мы все христиане и как братья». На чемпионате мира по футболу немецкие футболисты помолились на поле с командой противника. Сразу после того, как прозвучал финальный свисток, члены двух футбольных команд в центре поля обняли друг друга и начали молиться. Германия со счетом 7-1 обыграла команду Кюрасао. Немецкий полузащитник Феликс Нмеча рассказал о том, почему игроки команд молились вместе. «Во время игры мы соперники, но после матча мы все христиане и как братья». Он добавил: «Мы просто вместе немного помолились, потому что все мы по-прежнему очень благодарны за все, что произошло. В целом мы все верим, что Иисус прославляется через игру, и именно поэтому мы собрались вместе». Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Приветствую всех, кто присоединился к нашему эфиру. Отдельная благодарность всем партнерам нашего служения. Спасибо, что вы делаете возможным выпуск этих передач. Сегодня мы попытаемся ответить на вопрос, за что именно Бог будет давать награду отдельным людям. Я нахожу необходимым определиться, где пролегает грань между моим и Божьим во мне. Я боюсь посягательств на его долю. Апостол Павел сказал о себе, что если он и получит награду, так не за то, что проповедовал Евангелие. Я хочу его процитировать. «Если я благовествую, то нечем мне хвалиться, потому что это необходимая обязанность моя. И горе мне, если не благовествую». Записано это в первом послании к Коринфянам, 9 главе, 16 стихом. Хочется спросить, с какой стати большинство современных служителей мечтает получить награду за проповедь? Апостол Павел куда яснее излагает свою позицию по этому поводу. «За что же мне награда?» И отвечает, «За то, что проповедуя Евангелие, благовествую о Христе безвозмездно, не пользуясь моею властью в благовествовании». Что он подразумевает под властью в благовествовании? Цитируем Павла. «Или мы не имеем власти есть и пить, или не имеем власти иметь спутницу, сестру, жену, то есть жениться, как и прочие апостолы и братья Господни, и Кифа. Или один я и Варнава не имеем власти не работать. Однако мы не пользовались этой властью. Господь повелел проповедующим Евангелие жить от благовествования, но я не пользовался ничем таковым». Первое послание к Коринфянам, 9 глава, 12-15 стихи. Сознаться откровенно, я боюсь, что нас многих ждет жуткое разочарование в конце по причине огромной пропасти между Божьей реальностью и нашим воображением. Мы настолько внушили себе идею о награде за служение, что не способны уже адекватно рассуждать над этими заявлениями апостола Павла. Допустим, я пастор, учитель Евангелия, а другой кто-то трудится на производстве. Скажите на милость, на каком основании я рассчитываю на большую награду, чем он? Разумеется, я учитываю тот факт, что мы оба послушны Божьему призванию, каждый на своем участке служения. Мы оба трудимся полный рабочий день, за что получаем заработную плату. Оба имеем семьи. Оба выезжаем на заслуженный отдых один раз в год. Владеем, скажем, недвижимостью какой-то. Оба праздники проводим, одеваемся в одинаковых магазинах и так далее. Если благодаря моей проповеди каются люди, так ведь спасение и возрождение – это не моя, а Божья часть в деле благовестия. Моя обязанность проповедовать такая же, как и моего ближнего стоять за станком. Или я не прав? Пусть эти короткие мысли положат начало более глубоким рассуждениям в вашем сердце. Храни вас Господь. До следующей встречи в эфире. До свидания.
1: Мысли из книги «Покушение на высший суверенитет». Каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
2: Радио «Пилигрим».

небо! Да здравствует честь, благородство, культура!

0: Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 6 июля. Наша тема сегодня называется просто «Терпение». У вас есть терпение? Или вы хотели бы его иметь? Что ж, вам необходимо это качество. И сегодня наше местописание, послание Иакова 1:4. Терпение же должно иметь совершенное действие. Согласно Иакову, в какой бы сфере вы ни обладали терпением, оно приведет вас к совершенному действию. Оно приведет вас к цели, к ответу на молитвы. Что же такое терпение? Это греческое слово «хупомене». «Хупо» означает «находиться под чем-то, под тяжким бременем». Итак, терпение — греческое слово, в котором есть «хупо» и потом «мене», которое означает «оставаться на одном месте». Когда вы соединяете два слова, получается «человек под тяжким бременем», но он принял решение, независимо от того, насколько тяжкое бремя, я не сдвинусь, не шелохнусь, не отступлю. Здесь мое место, мне все равно. Я не сдамся. Иаков говорит, если вы обладаете таким упорством, вопрос не в том, победите ли вы, вопрос лишь в том, когда вы победите. Потому что если у вас есть это качество, у вас есть все, что нужно, чтобы выстоять до конца и получить ответ. Будет совершенное действие, которого вы искали. Я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.
1: Радио «Пилигрим».

имя Иисуса, Слово Божье и самое дорогое, что есть у Бога. Его воплотил Он во Христе, и все древнее, и весь закон осуждения Он распял на кресте, чтобы стало новым, воскресшим Слово Его, и в Нем мы, новое воскресшее творение, созданное для новой жизни в Новом Завете, основанном на любви и жертве, основанном на любви и жертве.

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Слово от пастора Артура Симоняна на 6 июля. «Ибо что такое жизнь ваша? Пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий. Вместо того, чтобы вам говорить, если угодно будет Господу и живы будем, то сделаем то или другое». Послание апостола Иакова, 4 глава, 14 и 15 стихи. Апостол Иаков пишет, что жизнь – это пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий. Это горькая правда, которую люди не желают воспринимать. Вместо нее многие предпочли бы слышать сладкую ложь о том, что долгая жизнь впереди и можно пить, есть, развлекаться. Однако дни нашей жизни на этой земле действительно очень коротки. Весь день мы заняты своими делами, пытаемся достичь чего-то, осуществить собственные планы, но, увы, многим так и не удается довести свои дела до завершения. Именно поэтому Иаков и советует нам искать Божьей воли, говоря, «Если угодно будет Господу, и живы будем, то сделаем то и другое». Иисус Христос прожил 33 года и показал всем, что в этой короткой жизни вполне возможно достичь великих успехов, великих вещей. Он 30 лет обучался, развивался и впоследствии 3 года своей жизни сумел совершить так много, что многим людям невозможно совершить, прожив даже 200 лет. Он был наполнен Божьим Духом и говорил об этом. «Я ничего не делаю от себя, но как научил меня Отец мой, так и говорю. Ибо я всегда делаю то, что угодно Ему». Евангелие от Иоанна, 8 глава, 28-29 стихи. Возлюбленные, ищите Божьей воли, потому что близко пришествие Господа. У нас много желаний и планов, однако угодны ли они Господу? Во всем ищите Его воли и совершайте угодные Ему дела. Да пребудет с вами Божья сила. Аминь.

0: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
1: Золотая коллекция на «Радио Пилигрим».

0: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 6 июля. Не будьте религиозны. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что очищаете внешность чаши и блюда, между тем, как внутри они полны хищения и неправды. Евангелие от Матфея, 23:25. Иисус часто обличал религиозных вождей своего времени, потому что, хотя они и делали добрые дела, их мотивы не были чисты. Множество религиозных дел не всегда означает, что человек, который их совершает, по-настоящему близок к Богу. Религиозность может помешать нам развивать близкие отношения с Богом и слышать Его голос. Иисус умер, чтобы открыть нам путь к Богу, позволить нам иметь глубокие и доверительные отношения с Ним. Это должно быть важнее дел. Можно заниматься какой-либо религиозной деятельностью, но иметь сердце далекое от Бога. Нам следует как можно чаще исследовать свои мотивы. Богу гораздо важнее, почему мы что-то делаем, нежели что мы делаем. Он сказал, что истинная вера – это навещать вдов и сирот, помогать им и заботиться о них в их страданиях. Смотрите послание Иакова 1:27. Бог хочет, чтобы мы искренне любили обездоленных людей и заботились о них. Вместо того, чтобы производить друг на друга впечатление своими длинными, красноречивыми молитвами. Религиозные люди часто больше думают о своей репутации, нежели об истинном служении Богу. Они могут участвовать во многих добрых делах, но при этом редко делятся с Богом своими сокровенными переживаниями или прислушиваются к Его голосу, либо вообще этого не делают. Эти люди не способны услышать Божий голос и наслаждаться близким общением с Ним. Божье слово на сегодня. Сосредоточьтесь на своих отношениях с Богом, а не на религиозных традициях. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».
2: Подписывайтесь на наш телеграм-канал, все последние новости там.

Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, но не от дел, чтобы никто не хвалился. Ефесянам 2 глава, 8-9 стих.

мире люди. Я король, моя свита честно предана мне. Мне не больно, и это не боль. Просто режется крылья в спине. Просто режется третий глаз. И я не могу не кричать. Я такой же, как вы, я один из вас. И во снах я умею летать. Живу по чести и совести. Смотрю по ящику новости. Но мира нет в душе. Мира нет.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Санкции, даже если они будут наложены ЕС, никак не повлияют на патриарха Московского и всея Руси Кирилла и его пастырскую позицию. Об этом ТАСС заявил зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. Что касается самих санкций, то даже если они будут наложены, то лишь убедят всех в звериной ненависти чиновников ЕС к русскому православию, никак не повлияют на патриарха и его пастырскую позицию, сказал Кипшидзе. Несколько европейских государств сохраняют здравый смысл, выступая против введения санкций в отношении патриарха, отметил Кипшидзе. Ранее издание «Политико» со ссылкой на неназванных дипломатов сообщило, что Италия наряду с Болгарией выразила опасения относительно введения санкций в отношении патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Отец Крепен Марсель Монго, священник епархии Бангсау на юго-востоке Центральноафриканской республики, был застрелен вечером 29 июня возле приходского дома в Земио. Он был известен своей деятельностью в поддержку мира, диалога и общественного согласия в префектуре Верхняя Мбому, одному из наиболее нестабильных районов страны. Отпевание священника состоялось 1 июля в Кафедральном соборе Святого Петра Клавера в Бангсау, сообщает Vatican News. Ситуация в префектуре Верхняя Мбоу, расположенная на границе с Суданом и Демократической Республикой Конго, уже длительное время остается сложной. Регион переживает гуманитарный кризис, сопровождающийся массовым перемещением жителей, серьезными трудностями для местных общин и ограниченным доступом к гуманитарной помощи. Нестабильность обусловлена присутствием вооруженных группировок, межэтнической напряженностью и соперничеством за контроль над территорией и природными ресурсами. Власти пока не установили личности нападавших, и ни одна из вооруженных группировок не взяла на себя ответственность за преступление. Христианские лидеры, богословы и специалисты по защите детей из разных стран мира представили новую книгу «God's Heart for Child Protection and Safeguarding» – «Божие сердце в вопросах защиты и безопасности детей». Авторы призывают церкви рассматривать защиту детей не как формальное требование или набор правил, а как важную часть христианской веры и практического воплощения Евангелия. Во время онлайн-презентации один из редакторов книги Мартин Муняо отметил, что книга появилась из-за нехватки богословских и практических материалов по теме защиты детей. По его словам, масштабы проблемы невозможно игнорировать. Он напомнил, что согласно мировым оценкам, каждая четвертая девочка и каждый 13-й мальчик подвергаются сексуальному насилию до достижения 18 лет. Кроме того, более 600 миллионов детей живут в условиях войн, конфликтов или гуманитарных кризисов. При этом случаи насилия в церковной среде часто остаются нераскрытыми, а многие богословские учебные заведения до сих пор не имеют четких механизмов защиты. Новое исследование показало, что религия сыграла гораздо более важную роль в экономическом развитии государств, чем долгое время считали многие экономисты. По мнению ученых, религиозные убеждения, институты и традиции на протяжении веков влияли на образование, финансовую систему, семейную жизнь, развитие технологий и политические институты, что в итоге отражалось на уровне благосостояния стран. Авторы отмечают, что традиционные экономические теории обычно объясняют рост экономики инвестициями, технологиями и уровнем образования населения. Однако религия часто оказывала влияние именно на эти факторы, оставаясь при этом в тени экономических исследований. По словам исследователей, религия воздействует на экономическое развитие не только через личные убеждения людей, но и через формирование общественных норм и институтов, которые определяют жизнь общества. «Во время игры мы соперники, но после матча мы все христиане и как братья». На чемпионате мира по футболу немецкие футболисты помолились на поле с командой противника. Сразу после того, как прозвучал финальный свисток, члены двух футбольных команд в центре поля обняли друг друга и начали молиться. Германия со счетом 7-1 обыграла команду Кюрасао. Немецкий полузащитник Феликс Нмеча рассказал о том, почему игроки команд молились вместе. «Во время игры мы соперники, но после матча мы все христиане и как братья». Он добавил: «Мы просто вместе немного помолились, потому что все мы по-прежнему очень благодарны за все, что произошло. В целом мы все верим, что Иисус прославляется через игру, и именно поэтому мы собрались вместе». Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь.

0: Писание часто говорит, что люди являются святыми во Христе. Вместе с этим в других местах сказано, что люди продолжают грешить. Апостол Павел называет себя первым грешником. Как совместить эти понятия? Об этом мы поговорим с пастором Алексеем Коломитцевым. Пастор Алексей, скажите, верующие люди святые или все же грешники?
1: Очень хороший вопрос, он касается практики жизни. Каждый христианин в той или иной точке, он переживает это напряжение внутреннее, и с одной стороны он понимает, что придя ко Христу, доверив Ему свою жизнь, он получает Христову праведность, он знает, что Христос сделал нас святыми благодаря искуплению, которое Он совершил на кресте. И в то же самое время, будучи честным с самим собой, каждый христианин видит, что его сердце, оно склонно к греху, и с этим грехом нужно бороться. И грех очень часто проявляется в самом неожиданном месте, там, где ты даже и не думал, а он, оказывается, обнаруживается в сердце. Для того, чтобы понять нам происходящее, нам нужно посмотреть на несколько текстов Священного Писания. Библия очень много говорит для того, чтобы помочь нам понять эту тему. Если обобщить, то можно сказать следующим образом. Когда человек верою принимает Иисуса Христа, в этот момент происходит несколько чудесных явлений. Во-первых, человек рождается свыше. То есть в этот момент в человеке появляется новая природа. Во-вторых, человек объявляется совершенным. Так написано в послании к евреям, что он одним приношением навсегда сделал совершенным тех, за кого он пострадал. Тех, кто искупляем в этой, через эту жертву, то есть верующий. Это совершенство связано не с нашими совершенными качествами, но связано с совершенной праведностью Иисуса Христа, которую получает каждый уверовавший. Каждый уверовавший во Христа человек, он получает его стопроцентную святость, стопроцентную праведность. И вот в этом смысле мы, конечно же, святые в Иисусе Христе. Вот почему Писание во многих местах, когда апостолы пишут послания к верующим в той или иной церкви, они обращаются к ним как к святым, как к искупленным, как к спасенным. То есть, с этой точки зрения, верующие, конечно же, святые. Но вместе с тем, в сердце и в жизни каждого верующего человека еще остаются проявления его ветхой природы, грешной природы. Природа, которая продолжает мотивироваться самоутверждением и самоудовлетворением. И поэтому с этой точки зрения в жизни человека еще продолжается борьба. Эта борьба достаточно большая, она значительная. Апостол Павел пишет об этой борьбе в 7 главе послания к римлянам. Он говорит в 22 стихе: «По внутреннему человеку я нахожу удовольствие в законе Божьем». Это его возрожденный человек, его возрожденная природа говорит. «Но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего, делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих». То есть он говорит о борьбе, которую имеет христианин. То есть с одной стороны он святой, с другой стороны это тот человек, который продолжает еще согрешать. Он продолжает где-то проваливать, продолжает ошибаться. Он обнаруживает свои ошибки снова и снова. Вот почему Священное Писание говорит о важности освящения. Послание к Фессалоникийцам, 4 главе сказано: «Ибо воля Божия есть освящение ваше». То есть, когда человек стал спасенным, стал верующим, рожденным свыше, он получил позиционно святость, праведность Иисуса Христа. Он уже принят, и в любой момент, когда он будет призван Господом, будь это его время земной смерти или же второе пришествие Христа, когда случится, в любой момент этот человек предстанет перед Господом, и он предстанет перед Господом святым в святости Иисуса Христа. Но пока он живет на земле, он продолжает вести борьбу со своей греховностью. И вот с этой точки зрения каждый человек грешит. И каждому человеку необходимо освящение. Освящение необходимо для того, чтобы мы могли жить Христом больше. Когда мы живем Христом больше, мы больше ощущаем настоящую свободу сердца, мы больше ощущаем радость настоящую, которую принес Христос. И мы приобретаем способность быть более полезными, более эффективными в нашей жизни. Более того, настоящий верующий человек не может не жить жизнью освящения. Он обязательно будет двигаться к тому, чтобы уподобляться Христу. Помоги, Господи, вам в этом.
0: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, получить больше информации на эту и другие темы вы можете на нашем сайте slovo.org. На сегодня все. С вами были Николай Пастухов и Алексей Коломийцев. Благослови вас Бог.

0: Мы рады, что вы слушаете нас, и мы готовы служить вам.
1: Каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Вы слушаете «Христианское радио».
1: Яков Левин. Сеется семя.
2: Верность. Трудно без друга, когда он потерян, но трудно и с другом, когда он неверен. Народная мудрость.
1: Из коллекции вечных хитов.

Псалом 15. Храни меня, Боже, моленью внемли. Тебе не нужны мои тленные блага. Я уповаю не на отвагу, не на владык этой грешной земли. К дивным святым ты меня позови. Найдут непременно в погибель дорогу все, кто текут к наземному Богу, чьи руки в чужой запятнались крови. Их имена не промолвят уста. Господь — моя чаша и часть из наследства. От юности ранней, от самого детства вел он меня по прекрасным местам. У звездного неба я снова учусь. В трепет приходит и плоть, и сознание. Бог одеснует простор мироздания. С Ним —

0: сказочный. Душа спасена от тлетворного ада. Праведных ждет неземная награда. Блаженство в деснице Господней навечно.
1: Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».

0: Это радио «Пилигрим», и мы продолжаем. Продолжаем.
1: Прямо сейчас новости христианского мира.
2: Санкции, даже если они будут наложены ЕС, никак не повлияют на патриарха Московского и всея Руси Кирилла и его пастырскую позицию. Об этом ТАСС заявил зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. Что касается самих санкций, то даже если они будут наложены, то лишь убедят всех в звериной ненависти чиновников ЕС к русскому православию, никак не повлияют на патриарха и его пастырскую позицию, сказал Кипшидзе. Несколько

диалога и общественного согласия в префектуре Верхнее Мбому, одному из наиболее нестабильных районов страны. Отпевание священника состоялось 1 июля в кафедральном соборе Святого Петра Клавера в Бангсау, сообщает Vatican News. Ситуация в префектуре Верхнее Мбоу, расположенная на границе с Суданом и Демократической Республикой Конго, уже длительное время остается сложной. Регион переживает гуманитарный кризис, сопровождающийся массовым перемещением жителей, серьезными трудностями для местных общин и ограниченным доступом к гуманитарной помощи. Нестабильность обусловлена присутствием вооруженных группировок, межэтнической напряженностью и соперничеством за контроль над территорией и природными ресурсами. Власти пока не установили личности нападавших, и ни одна из вооруженных группировок не взяла на себя ответственность за преступление. Христианские лидеры, богословы и специалисты по защите детей из разных стран мира представили новую книгу «God's Heart for Child Protection and Safeguarding» – «Божие сердце в вопросах защиты и безопасности детей». Авторы призывают церкви рассматривать защиту детей не как формальное требование или набор правил, а как важную часть христианской веры и практического воплощения Евангелия. Во время онлайн-презентации один из редакторов книги Мартин Муняо отметил, что книга появилась из-за нехватки богословских и практических материалов по теме защиты детей. По его словам, масштабы проблемы невозможно игнорировать. Он напомнил, что согласно мировым оценкам, каждая четвертая девочка и каждый 13-й мальчик подвергаются сексуальному насилию до достижения 18 лет. Кроме того, более 600 миллионов детей живут в условиях войн, конфликтов или гуманитарных кризисов. При этом случаи насилия в церковной среде часто остаются нераскрытыми, а многие богословские учебные заведения до сих пор не имеют четких механизмов защиты. Новое исследование показало, что религия сыграла гораздо более важную роль в экономическом развитии государств, чем долгое время считали многие экономисты. По мнению ученых, религиозные убеждения, институты и традиции на протяжении веков влияли на образование, финансовую систему, семейную жизнь, развитие технологий и политические институты, что в итоге отражалось на уровне благосостояния стран. Авторы отмечают, что традиционные экономические теории обычно объясняют рост экономики инвестициями, технологиями и уровнем образования населения. Однако религия часто оказывала влияние именно на эти факторы, оставаясь при этом в тени экономических исследований. По словам исследователей, религия воздействует на экономическое развитие не только через личные убеждения людей, но и через формирование общественных норм и институтов, которые определяют жизнь общества. «Во время игры мы соперники, но после матча мы все христиане и как братья». На чемпионате мира по футболу немецкие футболисты помолились на поле с командой противника. Сразу после того, как прозвучал финальный свисток, члены двух футбольных команд в центре поля обняли друг друга и начали молиться. Германия со счетом 7-1 обыграла команду Кюрасао. Немецкий полузащитник Феликс Нмеча рассказал о том, почему игроки команд молились вместе. «Во время игры мы соперники, но после матча мы все христиане и как братья». Он добавил: «Мы просто вместе немного помолились, потому что все мы по-прежнему очень благодарны за все, что произошло. В целом мы все верим, что Иисус прославляется через игру, и именно поэтому мы собрались вместе». Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

комната зарядилась электрической энергией. Во время речи Генри можно было буквально чувствовать излияние духа на собрание. Трое из Миннеаполиса были крещены духом тут же у стола, без возложения рук и молитвы. Мы все, собравшись в кружок, радовались вокруг них, когда внезапно через дверь из кухни влетела официантка. «Господин Сонмар, не можете ли вы немедленно прийти? Там в подвале, кажется, один из рабочих переживает какие-то схватки». Официантка не знала, был ли это сердечный удар или приступ эпилепсии. Некоторые из нас быстро спустились в подвал. Около комнаты, где стояла печь, на стуле сидел человек, которого несколько других поддерживали. Я рассмеялся, когда увидел происходящее. «Он не больной. Он был, как назвали в армянской церкви, под осуждением». «Брат», — сказал я ему, — «славь Бога, благодари его, что он искал и нашел тебя сегодня вечером». Человек открыл глаза. Он был перепуган до смерти, и этому не приходится удивляться. Пережить такую силу Божью, охватившую этот цементный коридор. Он даже не знал, что в ресторане происходило молитвенное собрание. Он поднялся с нами наверх, и вряд ли можно было бы найти более обращенного человека. Прежде всего, он захотел многое из своей жизни исповедать, а затем он не мог в достаточной мере сказать Богу, как он его любит. Случай этот был подобен Божьему приговору на собраниях, которые по человеческим соображениям считаются неудачными. Случилось так, как он нам сказал: «Не беспокойтесь о количестве. Я найду людей, которые мне нужны, где бы они ни были, и я приведу их к тебе. Делай твое дело верно и оставь остальное мне». Так они и поступили в Миннеаполисе. Та оригинальная маленькая группа, включая механика, обращенного у печи, собиралась постоянно, без видимого прироста и особенного влияния на окружающих в течение 6 месяцев. Затем внезапно начали приходить люди. 200, 500, 1000, нечто подобное Лос-Анджелесу. Миннеапольский район стал таким живым, что полутора годами позже, после этой снежной ночи, там у нас была наша всеобщая конференция. И на этой конференции осенью 1956 года мы видели прорыв преград между пятидесятниками и деноминационными церквями. Отдельные личности во всех вероучениях годами находили полноту духа. Вообще им приходилось делать одно из двух – быть в своих церквях и молчать об этом или присоединиться к пятидесятническим группам. Но пятидесятница сама вошла и выросла в исторических церквях. Мы видели их в первый день конференции на задних рядах в зале Лемингтонского отеля. Они сидели как будто бы готовые бежать во всякое время. 5 лютеранских пасторов. Наверное, то, что они слышали, не было слишком страшным, потому что на следующий вечер они сидели немножко ближе к платформе. На третий день, в среду, во время завтрака, они были готовы принять, как они нам сказали, все, что Христос дарует нам. Наша группа из общества подошла к их столу и начала молиться, чтобы Иисус исполнил их своим духом. Позже они вежливо поблагодарили нас и ушли. Все это произошло с лютеранами весьма тихо и спокойно, и мы не знали о результате наших молитв. Наши молитвы были отвечены. Один из них получил крещение, управляя машиной по пути домой. Другой – во время утреннего бритья. А третий вспомнил слова одного спикера на конференции, который сказал, что мы получаем Божий дар не во время напряжения и борьбы, а когда мы наиболее спокойны. «Когда я наиболее спокоен?» – спросил он себя. И через несколько минут под горячим душем он славил Бога небесным языком. Так началось возрождение, которое охватило лютеранскую церковь с одного конца страны до другого. Не отрицание своей традиционной силы, но весьма противоположное. Усиление лютеран-проповедников и мирян в одинаковой мере в свидетельствовании о своей вере в ежедневной реальности. Наблюдали, что та же сила охватила многие другие деноминации – пресвитериан, баптистов, методистов, римокатоликов, епископатов. Вначале всегда группку наполовину враждебных людей, которые приходили на собрание из любопытства, а затем ветер духа веял на всю церковь и на все окружение. Только 7 студентов из Нотр-Дейм говорили на языках в понедельник вечером, в марте 1967 года в доме Рэя Булларда, президента нашего отдела общества в Саут-Бенд. Но радость и сила, которые они получили в подвальной комнате, были такими, что сегодня многие считают Рэя духовным преемником мирового
католического пятидесятнического движения, начавшегося в Нотр-Дейм. Ключом этого была маленькая поместная группа, которая собиралась регулярно, часто удрученная. Она молилась в Саут-Бенд и ожидала, как ожидал некогда святой Георгий, на Божье благоприятное время. Никто не может видеть полного расписания, только фрагменты здесь или там. В октябре 1974 года такой фрагмент был предоставлен мне, когда я был приглашен в Ватикан, чтобы получить официальное признание за служение общества в достижении миллионов римо-католических мирян. «Миллионы?» – размышлял я в недоумении, когда шел мимо нарядных рядов швейцарской гвардии. «Миллионы?» «Не беспокойся о численности», – таким было Божье слово ко мне в начале. «Когда дух управляет, численность превзойдет разумение человека. А когда дух не управляет...» В 1957 году СС Форд взял меня в двухнедельную поездку с посещением десятка отделов на юге. Мы извлекли особо хорошее впечатление после посещения группы в Хоустон, Техас. Более 600 человек собрались тогда на субботний завтрак. «Я не вполне понимаю», — сказал с печалью один человек, когда мы позже сидели и беседовали. «Мы должны достигать тысячи людей, а не сотни». «Вы только что начали свои собрания, прошло всего лишь несколько месяцев, для этого требуется время». «Не в Техасе. Здесь, в Техасе, мы все делаем с размахом и в торопях». Он подскочил на ноги, худощавый, стройный коммерсант недвижимым имуществом. Его профессия была доказательством его слов. «Давайте снимем зал. Наймем машину с громкоговорителем, начнем передавать по радиостанции, поднимем весь этот город на ноги». Анди Сориль, президент отдела, сомнительно покачал головой, но другие не обратили на этого внимания. «Мы арендуем городскую аудиторию. Она вмещает 6600 человек. Когда люди услышат, что к нам приехал Демос Шекериан, мы наполним помещение». Я с ужасом посмотрел на него. «Я? Кто пожелает слушать меня? Я не спикер. Между прочим, мне необходимо вернуться домой и заняться покупкой сена и...» Но никто не обращал внимания на мои аргументы. «Мы с СС Фордом проведем еще одну неделю, посещая различные отделы в штатах Луизиана и Миссисипи, а затем вернемся обратно в Хьюстон. Одной недели для объявлений в Техасе будет достаточно». Благодаря моей любви к Богу и большому штату Техас, я почти согласился.

0: Демас Шакириан. Самые счастливые люди на Земле.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
1: Вечные хиты.

Огромное спасибо за просмотр, друзья. Надеемся, вам понравилось. Огромное вдохновение для нас читать ваши комментарии, смотреть за тем, как развивается наш канал. Друзья, пожалуйста, поддержите также наш проект материально, потому что снимать видео подобного качества – это огромные средства. Давайте вместе будем воплощать нашу общую мечту – выкладывать еженедельно новые мьюзик-видео, выводя христианскую музыку на новый уровень. Подписывайтесь на канал, делитесь с друзьями. До новых встреч на Upstream Music.

0: Слушайте радио.
1: Вы слушаете радио Пилигрим. Доброе утро на радио Пилигрим.
2: Доброе утро, друзья, всем на радио Пилигрим. Приветствуем вас.
3: Доброе, прекрасное утро понедельника, новая неделя, июль месяц в самом разгаре. И сегодня в эфире я, Дарья Ёмина, Элла Верченко и Юрий Анатольевич Кривонос.
4: Доброе утро всем.
2: Да, друзья, хорошо начать новую неделю с хороших новостей, но я думаю, что для нас, для каждого верующего, для каждого христианина хорошая новость – это то, что и сегодняшний день – это от Господа. И то, что Господь, Он над всей ситуацией, Он вникает в жизнь каждого. И для нас, ну, наверное, больше остается размышлять о Его Слове, о Его благодати и, наверное, молиться о том: «Господи, какова воля Твоя? Что Ты хочешь, чтобы я сделал сегодня?» А вот. Ну, а поговорим мы, друзья,
3: на неприятную тему, я бы сказала. Какие грехи Христос осуждал сильнее всего?
2: Вы знаете, здесь нужно какую вещь сказать. Нет, наверное, градации грехов. Грех есть грех. Любой грех, он отделяет нас от Бога. Любой грех, он говорит о порочности человеческой натуры, начинающейся от грехопадения. Но, тем не менее, когда мы говорим о Христе, когда мы говорим о Его характере, когда мы пытаемся сами для себя, наверное, вывести, что является худшим, а что является не настолько плохим, да, вот в человеческом поведении, мы можем, наверное, удивиться, потому что Христос обращал внимание несколько на другие вещи. Но как бы то ни было, грехов-то много у человека, но Христос на какие-то из них обращает особое внимание. Почему? Ну вот хороший вопрос. Обратите внимание тоже свое на то, что вот Христос, например, говорит: «Мытари и блудницы впереди вас идут в Царствие Небесное», говорит Он фарисеям. Хотя с точки зрения фарисеев и мытарей, и блудницы были люди, которые, ну, наверное, заслуживали наименьшей возможности хоть как-то приблизиться к Царствию Небесному. То есть с их точки зрения это были самые плохие люди. Ну, понятно, блудницы — это те женщины, которые вот, ну, ведут себя соответствующе, а мытари кто? А мытари — это те, которые работают на оккупационную власть, эти, которые собирают налоги, помимо того, что собирает храм, помимо того, что собирает местная администрация, еще и римские войска что-то собирают. И вот эти люди, которые наживаются, скажем так, на бедности, на нищете других, для них это было, конечно, вот, как бы так сказать, ну, хуже не придумаешь. Вот враги в собственном отечестве, среди нас живущие. Вот, и Христос, когда говорит, что эти люди вперед вас идут, Царствие Небесное, вас, вот таких праведных, замечательных, которые не замечены в делах каких-то таких откровенно плотских, которые как будто справедливо по отношению друг к другу поступают в вопросах финансов. Но вот этот парадокс Христос как бы подчеркивает. Но что это значит? А это значит, что у фарисеев есть свои грехи. И эти грехи, они как-то пострашнее, наверное.

0: Вообще хорошо, что вы начали с того, что описали, кто такой мытарь, потому что, когда вы сейчас это говорили, я вот так на современный мир пытаюсь переложить, с чем это можно сравнить? Ну вот, и думаю, например, ребенок верующих родителей, да, к примеру, там, или, ну, священнослужитель я не знаю, но и вот люди, там, допустим, которые в какой-то зависимости находятся. И вот Христос бы сказал этому человеку, что этот человек идет быстрее тебя в Царствие Небесное. Как будто бы вот это сравнение, параллель, и страшно становится.
1: Ну, я думаю, Христос так говорит, потому что недаром же в Писании сказано, кому много прощено, тот много любит. Человеку, которому Господь простил его грехи, которые он совершил, который осознает свою греховность, то, что он делал негативное перед Богом, ему легче, и у него сердце открытие, чтобы любить Господа, потому что он понимает, что Господь ему много простил, и осознание этого греха, оно и приближает человека к Богу, он больше нуждается в нем.
2: Да, наверное. Знаете, просто есть грехи, которые человек, ну, разумеет как грех. Смотрите, в притче Христовой о мытаре и фарисее, мытарь осознавал себя грешником. Он понимал, что то, что он делает, вынужденно делает, но это является вот, ну, как бы очевидным грехом. Это не скрыть. То же самое о женщинах, которые вот, ну, как-то с точки зрения местной традиции, они вот оказались в числе блудниц, да, мы слышали про Марию Магдалину или женщина, которая пришла в дом фарисея Симона и омывала Христу ноги своими слезами. Мы понимаем, что вот эти грехи, они явны, они открыты, их никак не оправдать. А есть грехи, которые сразу и не заметишь порой. И которые признать очень трудно. Понимаете, вот что,
0: ну, вы, например, будете
2: делать? Эгоизм. Или гордость.
1: Или непрощение, я думаю. Когда ты ненавидишь человека, не можешь простить ему какой-то поступок, какую-то ситуацию в жизни. А это на самом деле, мне кажется, один из наиболее таких моментов грехов, которые нас отделяют от Бога. Потому что непрощение, оно не дает нам приблизиться к Богу. Потому что даже Христос говорит, что «пойди примирись прежде с братом, а потом уже приходи ко мне».
2: Да, вот такие грехи, которые мы часто переживаем внутри, как некое состояние. И, может быть, они мало кому-то заметны, ну, например, зависть. А между тем, десятая заповедь говорит...
1: Пожелай.
2: Не пожелай, да. Вот, казалось бы, не пожелай. А если я тихо желаю чего-то, если я внутри себя, и кто меня может упрекнуть в нарушении этой заповеди? Но это пред Господом. Это внутри, это в сердце человеческом, и Бог это видит. Но, как мы понимаем... Каждый грех отделяет человека от Бога. Любой. И явный, да, который скрыть невозможно, и который общество осуждает. И неявный, который хорошо скрыт, и который, ну, иногда в определенных условиях общество даже поощряет. Но и то, и другое одинаково отделяет человека от Бога. И поэтому Христос и говорит, что... Мытари и блудницы, вперед вас идут Царствие Небесное. Им покаяться легче. Они грехи свои знают, их грехи наружу, и поэтому все, что им остается, это покаяться. А вот вас еще надо вывести на чистую воду, фарисеев. И еще вы будете сопротивляться по этому поводу серьезно, доказывая, что вы лучше всех остальных. И в этом ваша проблема. И, собственно, на это Христос внимание и обращал. И это, ну, если можно так выразиться, нередко его раздражало. Сына человеческого что-то раздражало. Что раздражало? Ну вот, давайте, друзья, к этому сейчас и постепенно подойдем. Первый из грехов, который можно было бы нам выделить в нашем разговоре, тоже довольно неявный грех. Это эгоизм. Как вам кажется? Мы, конечно, посмотрим, да, в десяти заповедях нет такого слова «эгоизм», но между тем В Ветхом Завете есть такое слово, есть такая фраза, особенно во Второзаконии мы ее находим: «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». И это заповедь, которую Христос назвал одной из величайших заповедей, да, после как раз той, что «возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всем разумением». А эта заповедь, она, ну, как бы основной является. Она включает в себя фактически все. И получается, человек, который страдает эгоизмом, слово такое хорошее, страдает, да? Но зачастую-то как раз страдающим он себя не ощущает. Но зато страдают вокруг него многие другие, которым он призван как-то послужить.
1: Даже Христос показал нам пример, умыв ноги ученикам на вечере. То есть Он показал, что мы должны заботиться о ближних своих, служить, то есть иметь сердце служителя. И тогда Господь, Он будет идти впереди. То есть когда мы будем следовать Его заповедям, вот, именно служение другим, служение своим ближним.
2: Эгоизм? Довольно сложное состояние человеческое. В нем есть и страх определенный. Помните, первый Каин, который закрылся от своих родственников, убежав и построив город. А потом в нем есть, знаете, как бы так сказать, постоянное сравнение себя с другими и постоянное недовольство, да, тем, что тебе, что у тебя уже есть, чем ты уже пользуешься. Эгоизму всегда мало. Эгоизм рядом с жадностью. И есть еще одна проблема. Эгоизм ближнего всегда рассматривает как проблему. То есть вот пришел человек ко мне, чего он хочет? Вот он человек, идет ко мне навстречу, чего он хочет от меня? Что там, взаймы попросит, да? Или, может быть, помочь ему попросит? Или, может быть, отвлекать меня начнет? Что вот он будет делать? Вот эгоист, он всегда озабочен подобными мыслями. Он думает о себе как раз, вроде бы неплохо думать о себе, но он начинает думать о себе сильнее всего тогда, когда видит кого-то еще. Ну, например, разные бывают ситуации. Эгоизм проявляется на дорогах. Человек едет на машине и не хочет кого-то, кому-то уступать. Да? Кто-то, может быть, торопится, у него какие-то серьезные проблемы. Но человек с эгоистических побуждений может просто рассуждать: всем вам чего-то надо, да? А я вот уже устал от того, что вы все куда-то лезете. И вот это приводит порой к серьезным конфликтам. Но, наверное, самая драматическая история, связанная с эгоизмом, это история богача и Лазаря, которую приводит Христос. И здесь мы видим, что, ну, наверное, каждому из нас, вот каждый из нас, кто читал эту историю, осудил бы богача. Согласитесь? Но как так? Рядом с твоим домом, у забора, лежит человек.
3: И разве бы осудил? Разве его нельзя понять?
2: Богача?
3: Да, ну как часто мы проходим мимо людей, которые бомжуют, например.
2: Так это же мы. А то богач, понимаете?
3: Ну да,
2: и
3: да.
2: У него было много, он пиршествовал блистательно, а Лазарь мечтал напитаться крошками со стола. Но дело в том, что действительно Христос, когда приводит в пример богача, он специально гипертрофирует ситуацию, хотя, возможно, и наверняка это реальная история, для того, чтобы мы, осудив богача, задумались над собой. А мы как поступаем? Вот как Даша говорит, когда проходим мимо людей, ну, явно находящихся в нужде. Ведь мы тоже выглядим как те самые богачи. Мы, во всяком случае, понимаем моральную сторону этой ситуации. И что в нас срабатывает? Ну, наверное, тот же самый эгоизм.
1: Да, мы думаем, как я буду сейчас ему помогать, допустим, мне там, я тороплюсь, например, или, да. Но он сам добился такой жизни, да, у нас могут мысли возникать, или я сейчас ему помогу, он опять вернется в такое же положение.
2: А вот здесь очень хорошую фразу ты сказала, он сам так до этого дошел, а эгоизм нередко себя этим оправдывает. Поэтому Христос и говорит о богаче и о Лазаре. Смотрите, ведь богач считал, что это он сын Авраамов, что это ему Бог все дал за то, что он такой хороший. И когда он пиршествовал блистательным, наверняка за столом он благодарил Бога, что «Господи, спасибо тебе, что ты дал мне все это за то, что я вот такой человек хороший, например, родителей своих почитаю». А вот не такой плохой, как этот Лазарь, который у меня под воротами лежит, а его ты не просто так наказал. Он, видимо, ленив был, а, возможно, он выпивал часто, а, возможно, он, ну, кто его знает, мысли у него были худые, а мы не знаем всех его грехов. Но, во всяком случае, для эгоиста никогда не трудно найти пороки других людей, чтобы оправдать свой эгоизм. Но чем все это заканчивается? Ну, печально заканчивается. Видите, очень трудно обличить порой бывает человека в эгоизме. Да, очень сложно.
3: Но если ты напрямую скажешь человеку «эгоистка» или «эгоист», ему будет неприятно просто, он закроется от тебя.
2: Ну, как бы да. Он же эгоист, он просто закроется и от тебя. И все. И человек остается с этим. Что с ним потом произойдет? Ну, вот Священное Писание нам говорит об этом, и нам стоит задуматься. Поэтому, друзья, ну, наверное, сердце свое нужно постоянно проверять нам для того, чтобы нам не попасть в эту проблему.
3: А вот все же свой любимый вопрос я задам тогда, раз мы коснулись этой темы. Где вот эта грань между эгоизмом и здоровой любовью к себе, когда ты любишь ближнего как самого себя, то есть ты себя любишь как ближнего? Ну, поняли, да, мой вопрос? Где эта грань? Как понять, что я не в эгоизм ушел, а просто люблю сейчас себя, чтобы возлюбить ближнего как самого себя?
2: Да, я думаю, что когда человек закрывает себя от ближнего, вот тогда и проявляется его эгоизм. И Христос не просто так привел притчу о ближнем. Это притча о добром самарянине, когда человек-самарянин пожалел человека, лежащего в нужде, да, избитого человека, и потратил на него и время, и силы, и деньги. А между тем, два человека, которые призваны были-то как раз служить людям, находящимся рядом с ними, священник и левит, прошли мимо него. Почему они это сделали? Вопрос хороший. Да, но они ведь осудили его, но, смотрите, можно человека осудить, но помочь. Все равно человек плохой, но он в нужде, он, допустим, истекает кровью, он болен сильно. Но это же здорово ему помочь. Поэтому вот, доктора, они дают клятву Гиппократа, и доктор, как мы понимаем, априори не может быть эгоистом в своей больнице. Почему? Потому что, ну вот, они пациенты, они разные, они по-разному себя вели в жизни, но вот они на больничной койке, они нуждаются в нем, они нуждаются в его служении. И вот здесь, ну, нравится тебе человек или не нравится, помочь ему – это твое призвание, поддержать. Мало того, Христос говорит о том, чтобы мы даже тех, кто нас проклинает, благословляли. Не то, чтобы те, которые являются для нас братьями, и зла нам не желают. А вот, поэтому я думаю, что здесь...
1: Смотреть через призму поступков Христа, то есть как бы Христос поступил в данной ситуации. То есть если ты видишь, да, нужду человека, ты помоги, даже если тебе не хочется, или ты не надо умозаключение делать, что будет, там он эти деньги, допустим, не во благо себе потратит. Не хочешь же давать финансами, можешь пойти также продукта взять, даже если, ну и говорить о, допустим, неблагополучных слоях. Вот, просто делай по возможности добро, а Господь сам направит этого человека. Я думаю, у каждого возникало такое, что когда ты не сделал какое-то добро человеку, ты видел, то есть Дух Святой, он, да, у нас направляет, и ты прошел мимо, потом совесть так осуждает тебя, что ты не помог этому человеку, ты думаешь об этом. Ну вот надо иметь близкие вот такие отношения с Богом, чтобы чувствовать голос Духа Святого и понимать, что нужно в конкретной ситуации делать.
2: Да, но видите еще что. Эгоизм, проблема эгоизма, это то, что, или, скажем так, она ярко проявляет себя, когда нас заставляют выйти из зоны комфорта. Вот эгоист — человек, который очень ценит как раз свою зону комфорта и пытается ее создать всеми силами и заградить ее всеми силами. Эту зону комфорта очень часто мы можем идти сегодня и видеть на улицах высокие заборы. И любопытно, что иногда есть настолько высокие заборы, что ты даже не можешь понять, а зачем? Вот они же совсем закрывают двор от солнца. Но он настолько высокий, человек отгородился, человек создал для себя зону комфорта, чтобы не видеть и не слышать тех, которые вокруг, чтобы постоянно в ней пребывать, и чтобы даже не думать о тех людях, знаете, вот, чтобы где-то там ничего не доносилось до него. То есть есть попытка отгородить себя настолько явная, что в ней нет ничего общего с безопасностью. В ней просто есть обычный эгоизм. Хотя, мне кажется, и люди, которые, в общем-то, которые кажутся нам открыты, бывают нередко эгоистичны. Но я думаю, к следующему надо перейти.
4: Вы слушаете радио «Пилигрим».
2: Друзья, с вами радио «Пилигрим». В студии я, Юрий Кривонос, Дарья Ерёмина и Элла Верченко. Говорим мы о грехах. Но не просто о грехах. Здесь порассуждать о чьих-то грехах. Нет, говорим мы о том, что заставляло беспокоиться Сына Божия Спасителя больше всего в людях. Поговорили мы о эгоизме, о гордости давайте поговорим. Гордость тоже такой грех, который, не так легко уж вывести на чистую воду, хотя периодически она себя проявляет еще и как. Она же, когда речь идет о том, чтобы занять определенное место или положение, будет отстаивать свою позицию. Гордость.
1: Бог гордым противится. Гордости предшествует падение, да?
3: А гордость и гордыня — разные вещи?
2: Да нет, это одно и то же. Гордость, гордыня, как разное имя одной и той же девушки.
3: А то где-то слышала такое мнение, что гордыня — это вот уже плохо, это уже перебор. А такая здоровая гордость, когда ты просто знаешь себе цену, тра-та-тусечки, да-да.
2: Может быть, если брать об употреблении, да, никто не говорит о, скажем, о гордыне за свою страну, а о гордости за свою страну говорят. Угу. Но, наверное, это действительно в употреблении русского языка здесь есть больше негатива в слове «гордыня». Угу. Но, тем не менее, проблема гордости в чем? Гордость постоянно живет в сравнении. Гордость постоянно себя сравнивает с тем, кто, как ей кажется, больше ее незаслуженно, и с теми, кто ниже ее заслуженно. Вот это, наверное, проблема гордости. Она постоянно пытается перебраться со ступеньки на ступеньку. И в этом смысле, наверное, занимает далеко не всегда свое место. Или пытается занять не свое место. У одного хорошего автора христианских песен, Валерия Чередниченко, была песня про ноту. Про одну ноту, которая сорвала себе голос, потому что решила забраться на более высокую ступеньку. Вместо того, чтобы гармонично звучать в той партитуре, которая была написана автором. У каждого человека есть такое искушение обольщения о себе. Обольщение своими успехами, обольщение своим внешним видом, обольщение своим богатством, положением, происхождением. То есть вот человек это делает, наверное, каким-то главным и важным элементом самоидентификации. Почему Христос очень часто упрекал фарисеев и даже иудеев в гордости? Потому что они называли себя детьми Авраама, били себя в грудь при этом, насколько они дети Авраамовы, родословные списки составляли, где постоянно доказывали, каким образом они доходят до праотца, а поступков, как их отец Авраам, не делали. Потому что Авраам не был гордым человеком. Вот абсолютно он таковым не был. И вы помните, когда речь зашла об уступках своему племяннику Лоту, Авраам с готовностью на это пошел. А вот на это Христос обращал внимание. Гордому человеку трудно признать свою греховность. В гордости трудно покаяться. Очень трудно.
1: Да, когда человек гордый, он считает, что он прав, что он лучше других, как он может. Чтобы прийти к Богу с покаянием, у него сердце должно быть мягкое, смиренное. Вот гордость и смирение — это две противоположности.
3: А может ли человек, чтобы не быть гордым, даже для самого себя, вот берет он и кается в своих грехах, такой вот «я ж не гордый». А гордость-то у него и остается.
2: Вы знаете, гордость может покаяться. И она очень красиво кается. Она кается в удобный момент. Она кается так, чтобы в покаянии своем выглядеть...
1: Красиво.
2: Красиво, да. Лучше даже, чем вот до. То есть гордость всегда использует вот элементы смирения для возвышения.
3: И, наверное, чтобы себя прикрыть.
2: Переворачивая, вот понимаете как, вот это удивительный момент, но когда ты встречаешься с человеком действительно гордым, то ты понимаешь, вот когда он что-то говорит о своих каких-то поступках, он не сколько сокрушается о них, сколько хвастается ими, что ли. И ты думаешь, господи, ну лучше бы уже и не говорил, наверное, вот каким он был раньше, до того, как уверовал, когда его Бог изменил. Но так рассказывает, что как будто с сожалением каким-то. Особенно если и в былые времена он был каким-то лихим человеком, знаете, вот было время, там, и начинает о своих приключениях, и ты думаешь, господи.
3: Так ты жалеешь об этом? Или ты скучаешь по этой жизни?
2: Вот гордость, она пытается все сделать своим флагом, своим преимуществом, поднять это, приукрасить, и причем придать религиозную окраску.
3: Я же правильно понимаю, что это вот не сам человек, не его дух такой, это получается вот эта испорченность наша. И когда человек даже может этого не понимать. Ну, то есть он искренне, может, хочет быть другим, но у него вот постоянно его одолевают вот эти вещи. Или я неправильно что-то понимаю?
2: Не знаю, смотрите, Слово Божие говорит о дьяволе как об отце над сынами гордости. Такое ощущение, что в гордость можно родиться. Вот знаете, она как будто приобретается от...
1: На генетическом уровне, да?
2: Нет, не то, чтобы она по генетике передается.
1: Образ жизни, образ воспитания.
2: Она приобретается вот с каким-то определенным... она передается.
1: Уклад.
2: Она передается, гордость передается. И потому Христос указывает фарисеям на причины их гордости. Это родословие. То есть они считали себя по происхождению выше, чем остальные. Потом, это... показная религиозность, то есть вот они могли настолько красиво вот выполнять обряд, что это приводило их в состояние гордости. Кто так еще может, да, заниматься самоочищением, кто так еще может детально подходить к десятине, как вот тот фарисей, кто так еще может говорить о грехах, как говорили они, ну, прям как мы с вами, да, сегодня. Mm-hmm. Я шучу, конечно, но надо же и об этом говорить, и апостол Павел говорил. А, то есть гордость при всем при этом, она еще сравнивает себя с другими. Для нее очень важно не оставаться одной. Сама по себе, оставшись одна, она умрет. Ей нужен обязательно кто-то, кто будет рядом, чтобы она могла...
1: конкурировать.
2: Да, вы помните такую замечательную книжку еще детскую советских времен «Шел по городу волшебник» про вот эти вот волшебные спички. Фильм еще был детский.
3: Кстати, я не читала, надо это исправить.
2: А?
3: Я не читала, надо это исправить.
2: Да, потрясающая и книга, и потрясающий фильм в советские времена был снят, детский, очень хороший. А, и вот там мальчик, который был обладателем этих волшебных спичек, вот в конце концов он встретил себе друга, так тут случайно забрел к нему в его обитание, место обитания, и он говорит, давай будем дружить. А как мы будем дружить? Вначале ты себе придумаешь и сделаешь что-нибудь такое удивительное, я буду тебе завидовать. А потом я сделаю что-то такое, вот, и ты будешь мне завидовать. То есть, вот так, такая порочная гордость. Для нее всегда нужен почитатель. А это проблема. Почему? Потому что гордость, она всегда конкурирует с Богом. Она всегда Богу задает, как бы это сказать, такой вопрос с подвохом, что ли, наверное, да, в котором она обязательно пытается продемонстрировать себя и унизить другого. А по итогу, вот смотрите, дьявол, отец над сынами гордости, ведь гордость — это тот грех, который он родил в себе. Грех, который рождается внутри человека. Опять же, почему? У пророка хорошо это описано, когда он говорит о царе Тирском, когда он говорит о том, что там видно, что это образ, видно, что он, пророк, берет царя Тирского, а между тем подразумевает кого-то другого, духовную личность. И он говорит, что возгордилось сердце твое, ты ходил среди огнистых камней, ты был прекрасен, ты... Ну, в общем, он много как раз обращает внимание на вот это величие, величие Люцифера, архангела, который был поставлен для того, чтобы говорить о славе Божией, возгордился собою. Вот дьявол — это тот, кто породил в себе гордость. Каким образом? Уравнявшись с Богом, я могу быть таким, как Бог. Почему? Мною тоже восхищаются. Мною тоже восхищаются. И в тот момент, когда он прекратил воздавать славу Богу, принимая ее для себя, гордость в нем родилась. А дальше это уже был процесс. Поставлю престол свой на краю севера, а сяду, буду подобен Всевышнему. И дальше увлек за собой третью часть ангелов, судя по всему, как раз-таки восхищенных им. Тех, кого он должен быть, был взор отправлять на Бога, он сосредоточил на себе. Ну и, в общем-то, мы получили духовное царство, только уже антипод небесному царствию.
3: Вы сейчас говорили, и мне такие слова тоже из псалма вспомнились. «Вот нечестивый зачал неправду, зачал, был чреват злобой, родил себе ложь, рыл ров и выкопал его, и упал в яму, которую приготовил. Злоба его обратится на его голову, и злодейство упадет на его теме». Почему-то вспомнилось это место Писания, Давид писал о врагах. Вот когда вы сказали, что дьявол родил в себе, то есть получается, ну, наверное, не только гордость, да, внутри себя человек тоже может, ну, как человек тоже может родить это, получается, внутри себя гордость, злобу.
2: Ну, видите, здесь сложный философский вопрос, может ли человек быть родоначальником какого-либо греха? Скорее всего, нет.
3: Угу.
2: Мы люди, жертвы следствий определенных, того, что наши праотцы или прародители наши соприкоснулись с запретным плодом. В этом смысле человек просто нарушитель заповеди. И грех человеческий, он следствие как раз этого поступка и следствие того обмана, в результате которого человек согрешил. А вот дьявол, он ведь обольстился сам собою.
3: Ну да, так получается, его-то никто не обольщал. Бога славь и славь, и радуйся. Как это происходит?
2: Он в него, его в себе развил. А, понимаете, человек, если вот оставь нас в таком обществе, где такого понятия, как гордость, не существует, или, например, будем мы в одиночестве, да, навряд ли она появится. Для нас нужно, чтобы кто-то был рядом, и кто-то подсказывал нам, говорил нам о нас.
3: Причем лучше, чтобы был, ну, для гордости, наверное, и кто похуже.
2: Обязательно.
3: Над кем гордиться и кто получше, как бы кому завидовать, получается, такие составляющие.
2: А нередко как раз гордость воспитывается. И она воспитывается кем-то, кто хочет в этой среде занять определенное положение. А почему всегда это была проблема каких-нибудь правителей, царей? Да? Потому что их слуги вот эту гордость царскую культивировали для того, чтобы сами они могли также вот возле этого великого человека получать какие-то определенные дивиденды. Очень хорошо получать дивиденды, оказываясь нужным человеком. А ты нужен почему? А потому что ты хорошо показываешь и демонстрируешь величие того, вот, ну, кому ты служишь. И в этом смысле гордость всегда требует подпитки. Кто-то ее подпитывает. И дьявол тоже подпитывает. Он же отец над ценами гордости. И когда человек горделив, можно сказать так, он приятен сатане.
3: Что делать человеку, если он заметил признаки того, что мы сказали? Вообще, если вдруг это сын гордости, у него есть надежда и шанс на спасение?
2: Разобраться, чей он сын. Понимаете? И если мы дети Божьи, то тогда для нас пример Христов. Христос не почитал хищением быть равным Богу, но смирил себя самого, быв послушен, приняв образ раба. Вот спасибо, да. Мы видим это по примеру того, как он служил ученикам, как он служил людям, как он отказывался от всякой почести, кроме того, что совершалось людьми по вере для их спасения. А мы видим, как он возвышает учеников, мы видим, как он им служит, да, когда он моет им ноги. Мы видим, как он пытается спасти Иуду, подавая ему кусок хлеба. То есть во Христе мы не видим этой гордости и превозношения. А пророк Исаия вообще говорит о нем, как о кротком рабе. То есть здесь нет вот того, что демонстрируют как раз мирские лидеры, ну, которые были в те времена. Мы берем царя Ирода, но это был горделивый человек, безусловно. Мы берем первосвященников, которые тоже были сильно возмущены поведением Христа. Он уводил у них паству. Мы видим...
1: Можно также вспомнить Навуходоносора, когда возвысился, и, глядя на свое царство, как он говорит, не своей ли силой я добился всего этого? То есть, как только он не воздал славу Богу, как он только превознесся, Господь его тут же смирил. Это нам пример для того, чтобы провести аналогию. Вот как Люцифер, да, возвысился и был низвергнут, как Навуходоносор был низвергнут, так же надо и нам мониторить свое сердце, чтобы понимать, что если мы будем возноситься в гордости своей, то Господь нас может на место поставить. Гордости предшествует падение. То есть если мы не хотим, чтобы это произошло, чтобы Бог нас в такие рамки, в такие обстоятельства поставил, нужно постоянно мониторить свое сердце на предмет гордости.
2: Христос говорит такие слова: «Кто из вас большим, будь всем слугою». И этот призыв не просто для красивого слова. Сегодня, знаете, когда называют людей при должности или звании слугами народа, ну, скорее это вызывает сомнение или скепсис у людей, чем уважение. потому что, ну, что-то слуги как-то окружили себя от народа и заборами, и законами, и прочим, и прочим. И когда такое происходит, это, конечно, плохо. Это уже не слуги. Да? Хотя идея слуги народа – это как раз евангельская идея. И она очень важная. Она начиналась, в некотором смысле, берет начало и с римской юриспруденции, с римского права. Но, опять же, и там это хорошо понимали. Но, к сожалению, знаете, гордость человеческая, она требует, чтобы мне служили. И Христос об этом говорит. В мире этом, да, властелины и вельможи, они правят, они царствуют, и они принимают служение других, принимают почитание других, а у вас да не будет так. А для нас это в определенном смысле проблема. Почему? Потому что на системе градации мир построен. И ты занимаешь это положение, можешь гордиться своим положением. А по какому праву? Ты его достиг, ты его заработал, это положение. Или, может быть, у тебя родословное, тебе родители оставили хорошее наследство. Или, может быть, ты родился в таком государстве. Но все это делает мир очень понятным. Гордость занимает свое место, она для нее много простора. Почему? Потому что с точки зрения этого мира каждый должен знать свое место и воздавать почести тем, кто над тобою. Да? А между тем, ну, ты имеешь полное право возноситься над теми, кто ниже тебя на этой лестнице, мирской лестнице. Но у Христа не так. И тогда рушится вся, наверное, идея существования этого мира. Почему и этому миру неприятна христианская идеология, христианское мировоззрение? Почему и гонение?
3: Ну, получается, ограничение, потому что в христианской идеологии для людей...
2: Мне кажется, знаете, когда, если бывает и такое, гордость проникает внутрь христианской общины, она становится понятной очень миру. Она становится понятной. Да, там люди так же живут, но только они религиозные. Они такие же горделивые, они такие же завистливые, они себя превозносят над другими, но только хвалятся, ну, там, своими какими-то
3: религиозными
2: достижениями. Да, безусловно. Да, эти достижения могут быть даже почитаемы в мире. Ну, как о каком-то человеке может говориться, как он, ну, например, постился много времени или же бдение какое-то совершал, некий демонстративный духовный подвиг делал. Ну, люди могут, да, брать это, смотрите, как он мог, да, вот, но, а мы можем вот так. И гордость постоянно состязается, стараясь, стремясь занять более высокое положение.
3: Ну вот нам пишут, есть гордость обыкновенная, а есть гордость с надменностью.
2: Необыкновенная.
3: Да, необыкновенная с надменностью. Конечно, гордость бывает с разными, наверное, оттенками, но гордость, она и есть гордость.
1: Гордость. Да.
2: Да. Музыкальную паузу давайте сделаем, а после вернем.
4: Радио.
2: Продолжаем эфир, друзья. Говорим о тех грехах человеческих или поступках, которые больше всего возмущали Христа. Мы поговорили уже о двух. Мы поговорили об эгоизме и о гордости. А можно много еще здесь говорить, можно много нюансов замечать. Но, наверное, каждому человеку важно прежде всего смотреть на себя. И гордость – один из таких грехов, которые нужно стремиться заметить не в другом, а в себе. А это будет, наверное, лучшая борьба с ним, с этим грехом. А следующее, что Христа часто возмущало, это человеческое неверие. Вот любопытно, но факт. А Христос нередко восклицал: «Ну где же вера ваша? где же вера ваша, он говорил ученикам, людям, которые приходили к нему. И написано, удивлялся неверию их. Как так вы можете не веровать? Вот знаете, можно удивляться вере человеческой, как человек верит, как он полагается на Бога. А Христос удивлялся неверию. Причем ведь был он среди народа верующего, среди народа знающего Бога, знающего, кто такой Бог, у которого был и закон, и заповеди, и многое другое. В чем же выражалось это неверие, как вам кажется?
1: Христос неоднократно не мог совершить чудеса, потому что фарисеи требовали знамения с неба, и не мог совершить в своем родном городе чудеса, потому что люди, зная его, его происхождение, что он сын Марии и Иосифа, они, у них было вот это неверие, что он, неужели он действительно Мессия? И Господь, он не мог по их неверию совершать вот эти чудеса.
2: Да, вы ведь обратите внимание, я здесь даже немного с другой стороны зайду, чуть издалека из Нового Завета. Апостол Павел говорит, что у каждого из вас есть. Когда вы приходите в церковь, у каждого из вас есть определенный дар. И он как бы призывает людей в церкви веровать в то, что Бог дает дары. Бог любит свою церковь, заботится о церкви. Кому-то дал дар учительства, кому-то евангелизации, кому-то веры, кому-то исцеление, кому-то иные языки, кому-то распознание духов. А он раздает дары, то есть вы веруете и пользуетесь дарами. А здесь, вот приведем аналогию, народ как будто забыл, что Бог о нем заботиться, что Бог посылает к ним же, посылает его, пусть даже хотя бы как пророка. Вы можете его принять, а вы начинаете. А чей он сын? А он сын Марии. Да.
3: Откуда?
2: А откуда он? Из Галилеи. Приходит ли из Галилеи пророк? Что-то... Посмотрите, да. И начинается вот эта возня, достоин, недостоин, вот. Наверное, он недостоин. И если апостол Павел обращает внимание, да каждый достоин в церкви Христовой, потому что Дух Святой дает ему, а тут неверие проявляется недостоин. Как если бы мы в церкви сегодня сказали, ну вот эта сестра недостойна пророчествовать, а это недостойно петь. Чего это она вышла, откуда она взялась?
3: А это на радио недостойно сидеть.
2: Неужели такое бывает, скажите? Но да, вот в этом и проявляется неверие. Мы начинаем критиковать дар Божий. Мы относимся к нему с пренебрежением. Вот что возмущало Христа. Ну, хорошо, я вам не нравлюсь, но Бога-то вы знаете, но посмотрите на дела. Но там были исцеления. Ведь когда пришли ученики Иоаннова ко Христу с вопросом, они же пришли, ты ли тот? Но почему-то Иоанн заразился даже этим неверием. Но, судя по всему, столько он слышал вопросов по этому поводу. Он ли тот? И Христос говорит, посмотрите, на что посмотрите?
1: На дела мои.
2: На дела. Посмотрите, как исполняется Слово Божие, как то, что говорили пророки, происходит сейчас. И в этом неверии проявилось, как будто, знаете, ну, что состояние людей, которые как будто и не верили, что Бог с ними. Где этот Бог? Мы в него верим, но он не с нами. Он куда-то ушел, он чем-то занят. Поэтому нет среди нас уже ни исцеления, ни пророчества, ни восклицания какого-то, ни какого-то служения, ни каких-то чудес. Нет всего этого. А кто этим начинает вдруг заниматься? Ах, кто ты такой? И вот здесь как раз неверие себя и проявляет.
1: И как там, помните, не совершил многих чудес по неверию их. То есть вот я, например, тоже рассуждаю очень часто над этими словами. То есть Господь может не совершать чудеса в нашей жизни, исцеление, какие-то другие моменты, по нашему неверию, потому что мы не признаем его в своей жизни.
3: А могу ли я еще такой момент добавить, что вот мне кажется, неверие, оно порождает как будто бы остальные вот эти недуги. Ну, потому что если ты осознаешь, вот он Христос перед тобой, вот он в моей жизни, если ты по-настоящему веришь, неужели в твоей жизни может ну, вот так явно оставаться гордость?
2: Неверие как ржавчина. Она с чего-то, начиная одного, да, может, в принципе, разрушить всю конструкцию. Ведь когда Христос приходил к людям, Он часто по вере их не только их исцелял, и прежде всего Он стремился их спасти. Но когда человек начинает сомневаться, да, в делах Божьих, во многих делах Божьих, ведь он доходит до самого такого, ну, печального состояния, когда он сомневается в своем спасении, например, и говорит уже о том, что да, спасен ли я, наверное, и не спасен, да грехи мои такие и такие, что никто мне и простить их не может. И человек себя в этом убеждает, в этом своем собственном неверии, ну, порождаются самые разные вот такие состояния, греховные состояния. Нередко есть люди, которые в вере своей потерпели кораблекрушение, потому что, ну, где-то поступали нечестиво, потому что допускали осуждение, потому что не принимали дара Божьего, который мог происходить в других людях. Этот плохой, и этот плохой, все вокруг плохие. Но тогда и Бога нет. И где Бог тогда? Потому что если бы Бог был, то тогда бы все были вокруг хорошие. И я бы это знал. Но проблема в том, что твоя вера разрушилась от твоего неверия в то, как Бог действует в этом мире. Как Бог порой приходит через малое, как Бог может использовать кого угодно для того, чтобы достигать своих целей и в любой ситуации, в любых обстоятельствах. Но если ты, человек, этого не принимаешь, если ты не веришь, то ты и спасение свое можешь потерять. И обратите внимание, во времена Христа неверие становилось тем большим, чем большее положение занимали люди. Простые люди легко веровали во Христа, они принимали его легко, ну, просто опираясь на его слово и на те дела, которые он творил. А люди знатные действительно сходу выражали ему свое неверие. Не просто так, а сходу. И знамения, которые требовали фарисеи, это ведь было не просто чудо там. Ну вот у нас есть больной человек, мог бы ли ты его исцелить? Нет, они требовали такого знамения, которая бы их как бы удостоверила. Они требовали судов Божьих, на что Христос не шел. А вот, и демонстрировали этим самым свое неверие. И это, конечно, проблема. Мы нередко вместо того, чтобы веру свою показать, неверие демонстрируем. И бывает очень ярко.
1: То есть мы можем, да, получается, нашу веру подпитывать. Каким образом? Мы можем читать Слово Божие, потому что сказано, что вера от слышания, а слышание от Слова Божия. То есть когда мы пребываем в Слове Божьем, тогда наша вера возрастает в Бога. Поэтому очень важно вот следовать этому правилу.
2: А можем подпитывать неверие. Каким образом? Чьим-то негативным опытом и критическим отношением к тому, что Бог делает. Ну, например, если кто-то нам хочет послужить, а мы, да кто ты такой, чтобы мне послужить? Я в это не верю, да. Я не верю в твою молитву, я не верю, я вообще за тобой немало знаю чего. Вот когда мы таким образом действуем, когда мы не верим в то, что Бог может действовать в церкви, когда мы не верим в то, что Бог себя может являть как ему угодно. А в некоторых случаях это даже, ну, становится учением. И это, конечно, тогда проблема. Нет, нам больше, безусловно, нужно Слово Божие, от него вера. У нас время, к сожалению, уже вышло, друзья. А пора нам заканчивать. Что хочется сказать? Какой подвести итог? Порой не самое явное наше поведение для других людей становится самым проблемным для наших отношений с Богом. Будем что-то с этим делать.
3: Да, друзья.
1: Будем молиться, вникать в себя, вникать в учение, в Слово Божие, анализировать свое сердце и открывать его перед Богом, и выносить все во свет. И тогда Господь начнет работу в нас.
3: Да, и заниматься этим постоянно, потому что так, поступая себя, спасем и слушающих нас. Да поможет нам Господь. Друзья, мы очень рады вашим комментариям, всего, что вы сегодня для нас доброго написали, пожелали. Нам приятно, мы рады служить вместе с вами. Хорошего дня и до завтра.
1: С Богом.
5: Вы слушаете радио.
6: Вы слушаете радио «Пилигрим».
7: Каждый день я специально пораньше встаю, завтракаю, включаю радио на всю. Пусть узнают все соседи, есть христиане на этой планете.
8: Пусть узнают все соседи.
7: Нас запомнить очень легко. www.radiopilgrim.ru.
9: Радио Пилигрим. Вы слушаете Радио Пилигрим.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Санкции, даже если они будут наложены ЕС, никак не повлияют на патриарха Московского и всея Руси Кирилла и его пастырскую позицию. Об этом ТАСС заявил зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. Что касается самих санкций, то даже если они будут наложены, то лишь убедят всех в звериной ненависти чиновников ЕС к русскому православию, никак не повлияют на патриарха и его пастырскую позицию, сказал Кипшидзе. Несколько европейских государств сохраняют здравый смысл, выступая против введения санкций в отношении патриарха, отметил Кипшидзе. Ранее издание «Политико» со ссылкой на неназванных дипломатов сообщило, что Италия наряду с Болгарией выразила опасения относительно введения санкций в отношении патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Отец Крепен Марсиэль Монга, священник епархии Бангсау на юго-востоке Центральноафриканской Республики, был застрелен вечером 29 июня возле приходского дома в Земио. Он был известен своей деятельностью в поддержку мира, диалога и общественного согласия в префектуре Верхнее Мбому, одному из наиболее нестабильных районов страны. Отпевание священника состоялось 1 июля в Кафедральном соборе Святого Петра Клавера в Бангсау, сообщает Ватикан Ньюс. Ситуация в префектуре Верхняя Мбоу, расположенная на границе с Суданом и Демократической Республикой Конго, уже длительное время остается сложной. Регион переживает

защиты и безопасности детей. Авторы призывают церкви рассматривать защиту детей не как формальное требование или набор правил, а как важную часть христианской веры и практического воплощения Евангелия. Во время онлайн-презентации один из редакторов книги Мартин Муняо отметил, что книга появилась из-за нехватки богословских и практических материалов по теме защиты детей. По его словам, масштабы проблемы невозможно игнорировать. Он напомнил, что согласно мировым оценкам, каждая четвертая девочка и каждый 13-й мальчик подвергаются сексуальному насилию до достижения 18 лет. Кроме того, более 600 миллионов детей живут в условиях войн, конфликтов или гуманитарных кризисов. При этом случаи насилия в церковной среде часто остаются нераскрытыми, а многие богословские учебные заведения до сих пор не имеют четких механизмов защиты. Новое исследование показало, что религия сыграла гораздо более важную роль в экономическом развитии государств, чем долгое время считали многие экономисты. По мнению ученых, религиозные убеждения, институты и традиции на протяжении веков влияли на образование, финансовую систему, семейную жизнь, развитие технологий и политические институты, что в итоге отражалось на уровне благосостояния стран. Авторы отмечают, что традиционные экономические теории обычно объясняют рост экономики инвестициями, технологиями и уровнем образования населения. Однако религия часто оказывала влияние именно на эти факторы, оставаясь при этом в тени экономических исследований. По словам исследователей, религия воздействует на экономическое развитие не только через личные убеждения людей, но и через формирование общественных норм и институтов, которые определяют жизнь общества. «Во время игры мы соперники, но после матча мы все христиане и как братья». На чемпионате мира по футболу немецкие футболисты помолились на поле с командой противника. Сразу после того, как прозвучал финальный свисток, члены двух футбольных команд в центре поля обняли друг друга и начали молиться. Германия со счетом 7-1 обыграла команду Кюрасао. Немецкий полузащитник Феликс Нмеча рассказал о том, почему игроки команд молились вместе. «Во время игры мы соперники, но после матча мы все христиане и как братья». Он добавил: «Мы просто вместе немного помолились, потому что все мы по-прежнему очень благодарны за все, что произошло. В целом мы все верим, что Иисус прославляется через игру, и именно поэтому мы собрались вместе». Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».

0: Христианские притчи. Огонь от светильника. Был один трудолюбивый старец в скиту, который утруждал себя телесно, но был рассеянным в своих помыслах. Он пришел к Авве Иоанну Колову и спросил его о забывчивости, и услышал слово от него, и вернулся в свою келью, но забыл, что Авва Иоанн сказал ему. Он пошел снова спросить его и услышал от него слово. Он вернулся в свою келью и снова забыл слово. И таким образом, многократно уходя, терял слышанное по своей забывчивости. После этого, еще встретившись со старцем, сказал: «Знаешь, Авва, я опять забыл, что ты мне говорил. Но чтобы не беспокоить тебя, я не приходил». Авва Иоанн сказал ему: «Пойди, зажги светильник». И он зажег. И сказал ему еще Авва: «Принеси другие светильники и зажги от него». Он сделал так. И говорит Авва Иоанн старцу: «Неужели терпит что-нибудь светильник, когда от него зажигают другие светильники?» Тот ответил: «Нет». Авва на это сказал: «Так и Иоанн. Хотя бы весь скит ходил ко мне, не воспрепятствовал бы мне в благодати Божией. Потому, когда хочешь, приходи, нисколько не рассуждай».
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

пред Богом животворящим я стою, я стою.

0: слушаете радио «Пилигрим». Оставайтесь с нами.
1: Слово наставления на радио «Пилигрим».
2: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 6 июля. Не будьте религиозны. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что очищаете внешность чаши и блюда, между тем, как внутри они полны хищения и неправды. Евангелие от Матфея, 23:25. Иисус часто обличал религиозных вождей своего времени, потому что, хотя они и делали добрые дела, их мотивы не были чисты. Множество религиозных дел не всегда означает, что человек, который их совершает, по-настоящему близок к Богу. Религиозность может помешать нам развивать близкие отношения с Богом и слышать Его голос. Иисус умер, чтобы открыть нам путь к Богу, позволить нам иметь глубокие и доверительные отношения с Ним. Это должно быть важнее дел. Можно заниматься какой-либо религиозной деятельностью, но иметь сердце далекое от Бога. Нам следует как можно чаще исследовать свои мотивы.

0: часто больше думают о своей репутации, нежели об истинном служении Богу. Они могут участвовать во многих добрых делах, но при этом редко делятся с Богом своими сокровенными переживаниями или прислушиваются к Его голосу, либо вообще этого не делают. Эти люди не способны услышать Божий голос и наслаждаться близким общением с Ним. Божье слово на сегодня. Сосредоточьтесь на своих отношениях с Богом, а не на религиозных традициях. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
1: Радио Пилигрим.

Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

0: наша коллекция вечных хитов.
1: Слово наставления на радио «Пилигрим».
2: Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 6 июля. Наша тема сегодня называется просто «Терпение». У вас есть терпение? Или вы хотели бы его иметь? Что ж, вам необходимо это качество. И сегодня наше место Писания, послание Иакова 1:4. Терпение же должно иметь совершенное действие. Согласно Иакову, в какой бы сфере вы ни обладали терпением, оно приведет вас к совершенному действию. Оно приведет вас к цели, к ответу на молитвы. Что же такое терпение? Это греческое слово «хупомене». «Хупо» означает «находиться под чем-то, под тяжким бременем». Итак, терпение — греческое слово, в котором есть «хупо» и потом «мене», которое означает «оставаться на одном месте». Когда вы соединяете два слова, получается «человек под тяжким бременем», но он принял решение, независимо от того, насколько тяжкое бремя, я не сдвинусь, не шелохнусь, не отступлю. Здесь мое место, мне все равно... Я не сдамся. Иаков говорит, если вы обладаете таким упорством, вопрос не в том, победите ли вы, вопрос лишь в том, когда вы победите. Потому что если у вас есть это качество, у вас есть все, что нужно, чтобы выстоять до конца и получить ответ. Будет совершенное действие, которого вы искали. Я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.
3: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Театральное служение Церкви Вифания приглашает вас на репетиции каждую пятницу в 18:30 по адресу улица Юго-Восточная, 19.
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Санкции, даже если они будут наложены ЕС, никак не повлияют на патриарха Московского и всея Руси Кирилла и его пастырскую позицию. Об этом ТАСС заявил зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. Что касается самих санкций, то даже если они будут наложены, то лишь убедят всех в звериной ненависти чиновников ЕС к русскому православию, никак не повлияют на патриарха и его пастырскую позицию, сказал Кипшидзе. Несколько европейских государств сохраняют здравый смысл, выступая против введения санкций в отношении патриарха, отметил Кипшидзе. Ранее издание «Политико» со ссылкой на неназванных дипломатов сообщило, что Италия наряду с Болгарией выразила опасения относительно введения санкций в отношении патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Отец Крепен Марсиэль Монга, священник епархии Бангсау на юго-востоке Центральноафриканской республики, был застрелен вечером 29 июня возле приходского дома в Земио. Он был известен своей деятельностью в поддержку мира, диалога и общественного согласия в префектуре Верхнее Мбому, одному из наиболее нестабильных районов страны. Отпевание священника состоялось 1 июля в Кафедральном соборе Святого Петра Клавера в Бангсау, сообщает Vatican News. Ситуация в префектуре Верхняя Мбоу, расположенная на границе с Суданом и Демократической Республикой Конго, уже длительное время остается сложной. Регион переживает гуманитарный кризис, сопровождающийся массовым перемещением жителей, серьезными трудностями для местных общин и ограниченным доступом к гуманитарной помощи. Нестабильность обусловлена присутствием вооруженных группировок, межэтнической напряженностью и соперничеством за контроль над территорией и природными ресурсами. Власти пока не установили личности нападавших, и ни одна из вооруженных группировок не взяла на себя ответственность за преступление. Христианские лидеры, богословы и специалисты по защите детей из разных стран мира представили новую книгу «God's Heart for Child Protection and Safeguarding» – «Божие сердце в вопросах защиты и безопасности детей». Авторы призывают церкви рассматривать защиту детей не как формальное требование или набор правил, а как важную часть христианской веры и практического воплощения Евангелия. Во время онлайн-презентации один из редакторов книги Мартин Муняо отметил, что книга появилась

играла гораздо более важную роль в экономическом развитии государств, чем долгое время считали многие экономисты. По мнению ученых, религиозные убеждения, институты и традиции на протяжении веков влияли на образование, финансовую систему, семейную жизнь, развитие технологий и политические институты, что в итоге отражалось на уровне благосостояния стран. Авторы отмечают, что традиционные экономические теории обычно объясняют рост экономики инвестициями, технологиями и уровнем образования населения. Однако религия часто оказывала влияние именно на эти факторы, оставаясь при этом в тени экономических исследований. По словам исследователей, религия воздействует на экономическое развитие не только через личные убеждения людей, но и через формирование общественных норм и институтов, которые определяют жизнь общества. «Во время игры мы соперники, но после матча мы все христиане и как братья». На чемпионате мира по футболу немецкие футболисты помолились на поле с командой противника. Сразу после того, как прозвучал финальный свисток, члены двух футбольных команд в центре поля обняли друг друга и начали молиться. Германия со счетом 7-1 обыграла команду Кюрасао. Немецкий полузащитник Феликс Нмеча рассказал о том, почему игроки команд молились вместе. «Во время игры мы соперники, но после матча мы все христиане и как братья». Он добавил: «Мы просто вместе немного помолились, потому что все мы по-прежнему очень благодарны за все, что произошло. В целом мы все верим, что Иисус прославляется через игру, и именно поэтому мы собрались вместе». Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

каждое утро. По будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

во сне я слышу мамин голос тихий. Он в старом доме на краю села. Слеза застыла на ее ресницах, и шепотом я произнес:

Церковь Божья, ты моя невеста, приготовил в небесах я место. Будем веселиться, петь за праздничным столом.

0: Смирно!
1: Разрешите обратиться, товарищ сержант?
0: Обращайтесь!
1: Что вы здесь делаете, товарищ сержант?
2: Товарищ сержант, а где священник?
0: Священник отбыл по срочному делу! Он попросил меня провести сегодня библейский час! Надеюсь, никто не возражает?
3: Никак, товарищ сержант!
0: Не слышу!
3: Никак нет, товарищ сержант!
0: Садитесь! Достали Библии! На сегодня у нас послание Римлянам, глава 3. Открыли? А ты что засуетился, дежак?
4: Не могу найти это послание к Римлянам.
0: Повтори, что ты сказал.
5: Не могу найти послание к Римлянам, товарищ сержант.
0: Рядовой Кошкин, помогите найти рядовому Васюкову послание Римлянам.
6: Слушаюсь, товарищ сержант.
0: 3 глава, стих 23. Что нам написано, рядовой Васюков?
5: Ибо все согрешили и лишены славы Божией, товарищ сержант.
0: Все?
5: Так точно, товарищ сержант, все.
0: То есть я?
5: И вы, товарищ сержант.
0: Рядовой Васюков, сержанты не грешат. 50 раз упал, отжался.
4: Товарищ сержант, тут ведь так написано.
0: Не понял, рядовой Васюков.
4: Есть упал, отжался.
7: Разрешите обратиться, товарищ сержант?
0: Обращайтесь.
7: Книга пророка Исаии 53:6 подтверждает то, что прочитал рядовой Васюков. Все мы узнали, как овцы, каждый совратился на свою дорогу.
0: Рядовой Васюков, встать.
6: Слушаюсь.
0: Допустим, мы все согрешили. И что дальше?
6: Римлянам 6, товарищ сержант.
0: Что Римлянам 6, болван?
6: Римлянам 6, стих 23. Наказание за грех — смерть, товарищ сержант.
0: Что ты сказал, Федюкин? Смерть товарищу сержанту? А ну, упал, отжался.
6: Слушаюсь, товарищ сержант.
5: Товарищ сержант, разрешите прочитать Римлянам 5:8?
0: Читай!
5: Но Бог свою любовь нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками.
0: Рядовой Федюкин, встать!
6: Слушаюсь!
0: Но ведь я порядочный, не пью, не курю, это жене не изменяю.
5: Послание Титу 3:5! Он спас нас не по делам праведности, а по своей милости, товарищ сержант!
0: Спас нас? Кому это нас?
5: Евангелие от Иоанна 1:12. А тем, которые приняли его верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими, товарищ сержант!
0: Да кто он-то?
3: Иисус Христос, товарищ сержант!
4: Он воскрес из мертвых, товарищ сержант!
8: Он всемогущий Господь, товарищ сержант!
0: А как это принять его?
8: Просто попросите его стать вашим командиром, товарищ сержант!
0: На этом библейский урок закончен! Библии закрыли, положить на стол налево! Из класса шагом марш!
9: Любит ты, Иисус, меня!
3: Любит ты, Иисус, меня!
9: Эй, говорит мне Библия!
3: Говорит мне Библия!
10: Произведено на радио «Новая жизнь. Москва».
11: Вы можете слушать нас там, где есть интернет.

они привыкли обувать всех тех, у кого обуви нет. Они потратили море, но по трубам все ушло в никуда. Но мне хочется.

0: 24 часа в сутки. С вами радио «Пилигрим».
1: Какая разница, на каком я буду говорить с тобой языке? На русском, украинском, на английском. Звучит эта мелодия, как свет, горящий в маяке. Я буду говорить не о далеком, но о близком. Нам эта жизнь дана не для того, чтобы разделять, а для того, чтобы понять единство. Есть время, чтобы научиться понимать. И есть что вспомнить. И, надеюсь, будет чем гордиться. Мы люди, может быть, из разных мест, но здесь у нас всех одна дорога. Звезда Давида, полумесяц или крест. Мы думаем, что знаем, но никто не знает Бога. И этот мир чудесный и простой, всего лишь миг, дарящий нам беспечность. Пожалуйста, не двигайся, постой, послушай музыку.

и жизнь, через которую мы постигаем смерть, и смерть, которая знакомит нас с любовью. Мы можем радоваться вместо того, чтобы терпеть. Мы можем просто быть собой. И все различия и горечи сердец — лишь глупости, придуманные нами. Мы люди, мы творение венец. Мы Богом созданы, Его руками. Скажите, что еще нам нужно знать, чтобы любить, не убивать друг друга? Нет времени, чтобы его терять. Нет смысла, чтобы вновь ходить по кругу. Нет слез, чтобы опять их лить. Нет места, где искать спасения. Нет повода себя забыть, теряя крылья вознесения.

Когда-нибудь всему придет конец. Нам неизвестны дни и числа. Так пусть же каждый будет, как творец.

с очевидностью доказать, что года, насчитанные в продолжительной жизни тех людей, были вовсе не настолько кратки, чтобы 10 их составляли один наш, а были столь же продолжительными, как и наши, образуемые круговым обращением Солнца. На 600-м году жизни Ноя, по словам Писания, произошел потоп. Если те года были такими короткими, что 10 их составляют наш один, то есть каждый из них состоял из 36 дней, то почему тогда написано «Через 7 дней воды потопа пришли на землю, в 600-е лето в житии Ноеве, вторага месяца в 27-й день месяца»? Бытие, глава 7, стихи 10-11. Ведь такой малый год, если он по древнему обычаю носил имя года, или вовсе не имел месяцев, или же, чтобы он мог иметь 12 месяцев, каждый месяц его должен был состоять из 3 дней. На каком основании было сказано «вторага месяца в 27-й день месяца», если не на том, что месяцы тогда были такими же, как и теперь? Ведь иначе каким бы образом говорило Писание, что потоп начался в 27-й день второго месяца? Затем относительно конца потопа читаем следующее. «И седи ковчег в месяц седьмый, в 27-й день месяца на горах Араратских. Вода постоянно убывала до 10-го месяца. В первый день 10-го месяца показались верхи гор». Бытие, глава 8, стихи 4 и 5. Итак, если месяцы были такими же, как и теперь, то такими же, конечно, были и годы. Трехдневные месяцы не могли иметь 27 дней. А если, чтобы пропорционально уменьшить все, днем тогда называлась 30-я часть трех дней, то окажется, что такой великий потоп, который представляется совершившимся за 40 дней и ночей, совершился менее чем за 4 дня. Кто допустит подобную глупость и несообразность? Поэтому да устранится это заблуждение, которое, желая ложным предположением увеличить достоверность нашего Писания в одном случае, подрывает его в другом. Несомненно, и тогда был такой же день, как и теперь, определявшийся 24 часами дня и ночи. Такой же месяц, как и теперь, начинавшийся рождением и оканчивавшийся исходом луны. Такой же год, как и теперь, состоявший из 12 лунных месяцев с добавлением до полного солнечного круга 5 дней с четвертью. Был второй месяц такого 600-го года жизни Ноевой, и 27-й день такого месяца, когда начался потоп. Во время его 40 дней шли непрерывные дожди, и эти дни имели не по 2 или несколько более часов, а по 24 часа дневного и ночного времени. Поэтому и те древние люди жили порою более чем по 900 таких же больших лет, каких впоследствии Авраам прожил 175, а после него сын его Исаак — 180, а сын последнего Иаков — около 150, и каких Моисей спустя несколько веков прожил 120. А в настоящее время люди проживают 70 или 80, или немногим более, но о которых уже сказано «и множи их труд и болезнь» — Псалом 89, стих 10. Что же касается той разницы в числах, которая замечается между еврейскими и нашими кодексами и не противоречит этой долговечности древних, то если оказывается такое различие, что нельзя признать истинным и то, и другое, исторической достоверности нужно искать в том языке, с которого сделан наш перевод. Возможность для этого предоставляется всякому желающему. Но это не значит, что кому-нибудь дозволено исправлять по еврейским кодексам 70 толковников, во многом в чем они не согласны с теми кодексами.

0: Это различие не есть так называемая погрешность, и я думаю, что его никоим образом не следует считать таковою. Но в тех случаях, где нет ошибки переписчика и где есть смысл, согласный с истиной и предвозвещающий ее, в тех случаях надо полагать, что они говорили иначе, чем в еврейских кодексах, не как переводчики, а с той свободой, которая свойственна пророкам. Поэтому и апостолы, когда приводят свидетельства из Писаний, пользуются не только еврейскими кодексами, но и их переводами. Но об этом я обещал поговорить подробнее, если поможет Бог, в более удобном месте. Теперь же перейду к тому, что стоит на очереди. Итак, не следует сомневаться, что один человек, который был рожден первым от первого человека, живя так долго, мог основать град, земной, конечно, а не тот, который называется градом Божиим, ради описания которого мы и предприняли настоящий труд. Глава 15. Вероятно ли, что люди первых времен воздерживались от брачного сожития до того возраста, в котором, как передается, они рождали сыновей? Кто-нибудь скажет, так ли это нужно понимать, что человек, который по природе своей должен был рождать детей и при этом не давал себе обета воздержания, не вступал в брачное сожительство до 100 и более лет, или, согласно еврейским кодексам, немногим менее, или, если и вступал, то не в состоянии был рождать детей? Этот вопрос разрешается двумя способами. Или возмужалость являлась настолько позже, насколько больше была продолжительность всей жизни. Или же, что кажется мне более вероятным, в данном случае упомянуты не перворожденные сыновья, а только те, которых требовал порядок преемственности, чтобы дойти до Ноя, как сделан был потом от него переход к Аврааму, а затем до известного момента времени, насколько то было нужно, чтобы узнать при помощи упомянутых поколений продолжение славнейшего града, странствующего в этом мире и стремящегося к Вышнему Отечеству. Нельзя отрицать лишь одного. Каин родился первым от соединения мужа и жены. По рождении его Адам не сказал бы «стяжах человека Богом». Бытие, глава 4, стих 1. Если бы этот человек не был присоединен первым к ним двум. Следовавший за ним Авель, убитый своим братом и послуживший некоторым прообразом странствующего града Божия. Первый показал, что град этот будет терпеть несправедливые преследования со стороны нечестивых и, так сказать, земнородных, то есть привязанных к происходящему от земли и радующихся земному счастью земного града. Но скольких лет был Адам, когда родил их, неизвестно. Затем располагаются по порядку, с одной стороны, поколение Каина, с другой — поколение рожденного Адамом вместо убитого брата, которого Адам нарек Сифом, сказав по словам Писания: «Воскреси, Боми, Бог, семя другое, вместо Авеля, его же убил Каин». Бытие, глава 4, стих 25. Когда потом эти два ряда поколений, один Сифовых, другой Каиновых, входит каждый особым порядком в состав этих двух градов, о которых мы рассуждаем, одного небесного, странствующего на земле, другого земного, стремящегося и привязывающегося к радостям земным, то при исчислении потомства Каинова от Адама до восьмого поколения не упоминается ни об одном, скольких он был лет, когда родил того сына, о котором после него говорится. Не хотел Дух Божий обозначать времена в поколениях земного града до потопа, но предпочел делать это в поколениях града небесного, так как они более заслуживали памяти. Когда потом родился Сиф, показаны были годы отца его, хотя он уже родил до того других детей. Кто, однако же, решится утверждать, что он родил только Каина и Авеля? Из того, что только они одни названы в порядке поколений, о которых нужно было упомянуть, вовсе не следует, что только они одни и были рождены в то время от Адама. Если имена остальных детей умалчиваются, и сказано только, что «родил он сынов и дочерей» — Бытие, глава 5, стих 4. То кто, желающий избежать обвинения в безрассудстве, решится утверждать, которым потомком его по счету был Сиф? Ибо Адам по божественному внушению мог сказать, когда родился Сиф: «Бог положил мне другое семя вместо Авеля, которого убил Каин», потому что тому предстояло быть таким, что он должен был заменить Авеля по своей святости, а не потому, что он родился первым по порядку после Авеля. Далее, кто, как не только самый безрассудный, на основании слов Писания, Сиф жил 205 лет, или по еврейским кодексам 105, и родил Еноса, Бытие, глава 5, стих 6, станет утверждать, что Енос был перворожденным у Сифа. В таком случае, не без справедливого удивления, мы должны спросить себя, каким образом он в течение стольких лет оставался вне супружеского сожительства, не имея намерения воздерживаться от брака, или, состояв в браке, не рождал, когда и о нем, в свою очередь, говорится: «И родил сынов и дочерей. Всех же дней Сифовых было 912 лет, и он умер». Бытие, глава 5, стихи 7 и 8. Когда и затем упоминаются лета того или иного лица, то также говорится, что он родил сынов и дочерей. Но из этого еще вовсе не следует, что перворожденным был тот сын, имя которого упоминается. Напротив, как невероятно, чтобы отцы их были столь продолжительное время невозмужавшими и не имели жен и детей. Равно невероятно и то, чтобы упоминаемые сыновья родились у них первыми. Так как писатель священной истории имел своей задачей, обозначая времена через последовательный ряд поколений, дойти до происхождения и жизни Ноя, при котором совершился потоп, то и упоминал он не тех, которые были первыми у своих родителей, а тех, которые вошли в этот последовательный ряд поколений. Чтобы это было яснее, я приведу в качестве примера нечто такое, из чего каждый увидит полную возможность этого, о чем я говорю. Евангелист Матфей, желая сообщить о происхождении Господа по плоти в родословной линии, и поставив себе целью, прежде всего начав с праотца Авраама, дойти до Давида, говорит: «Авраам родил Исаака». Евангелие от Матфея, глава 1, стихи 2 и далее. Почему же он не упомянул Измаила, которого Авраам родил прежде Исаака? «Исаак родил Иакова», продолжает он. Почему же он не называл Исава, который был первенцем Исаака? Да потому, конечно, что через них он не мог бы дойти до Давида. Далее следует: Иаков родил Иуду и братьев его. Разве Иуда был его первенцем? Иуда родил Фареса и Зару. И из этих близнецов ни один не был первенцем Иуды, ибо до них он уже родил троих. И так он ввел родословную линию тех, через кого мог дойти до Давида, а от него до того, до кого хотел дойти. Отсюда можно понять, что и из первых людей до потопа упоминаются не перворожденные, а те, через которых последовательный ряд поколений доводил до патриарха Ноя. Так что нас не должен затруднять темный и праздный вопрос о поздней возмужалости этих людей.
1: Радио Пилигрим. Вы слушаете Радио Пилигрим. над каждым.

0: Минута назидания.
1: Радио Пилигрим представляет размышления Дэвида Вилкерсона. Перед лицом невозможного. И, не изнемогши в вере, он не помышлял, что тело его почти столетнего уже омертвело, и утроба Саррина в омертвении. Римлянам 4 глава 19 стих. Один стих, и какая вера! Бог пообещал Аврааму, что он будет иметь сына, от которого произойдут многие нации. Авраам не ужаснулся от такого обещания, несмотря на то, что он был далеко не в возрасте, способном производить детей. Услышав слово от Господа, Авраам не помышлял, что тело его уже омертвело и утроба Саррина в омертвении. Для разума такое обещание неисполнимо. Но Авраама это не остановило. Павел пишет, что патриарх не помышлял, как Бог сохранит свое обещание. Он не рассуждал с Богом. «Но, Господь, я же не имею семя для того, чтобы зачать, и Саррина утроба мертва, чтобы принять. Моя жена не в возрасте родить, так как же ты совершишь это, Господь?» Но вместо вопросов Авраам не помышлял. Факт в том, что когда Бог работает над тем, чтобы произвести веру, испытанную и лучше золота, Он сначала даст прочувствовать омертвение в наших человеческих ресурсах. Он закроет все двери человеческих возможностей и умозаключений для освобождения. Вера, которой можно угодить Богу, рождается в месте омертвения. Я говорю о месте, где конец всех человеческих возможностей. Это место, где планы и надежды, составленные человеком, сначала процветают, а потом умирают, приносят временное облегчение, но скоро терпят крах, добавляя чувство беспомощности. Кажется, что больше не остается выбора. Были ли вы на таком месте, когда вы не можете позвонить кому-либо за советом? А небо кажется как железо, когда вы молитесь, все ваши просьбы падают на землю. Я заявляю вам, это работа Бога. Его Дух трудится, чтобы остановить вас рассуждать о невозможности, остановить искать человеческий путь, искать свой собственный план к избавлению из данной ситуации. Дух Святой убеждает вас, не ищи помощи у человека. Остановитесь, прекратите смотреть на вашу ситуацию как на безнадежную. Все это вредит вашей вере. Вы можете скачать передачи Дэвида Вилкерсона «Размышления» на radiopilgrim.ru.
2: Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».
0: Читаем вместе.
3: Благотворительный фонд «Предание» представляет.

0: Блэс Паскаль. Мысли. Пункт 4. Иисус Христос – Искупитель всех человеков. Мы не способны постичь ни высшего блаженства, в котором пребывал Адам, ни сути первородного греха, ни нашей ему сопричастности, передаваемой из поколения в поколение. Все это произошло в мире, столь отличном от нашего нынешнего мира, что понять его нашим нынешним сознанием мы просто не можем. Да нам и бесполезно это знание, которое ничего не изменит в людском уделе. Нам важно знать одно – мы горестно ничтожны, греховны, отторгнуты от Бога. Но грехи наши искуплены Иисусом Христом. Доказательствами этого изобилует наша земная юдоль. Доказательство и того, что мы греховны, и того, что грехи наши искуплены Иисусом Христом, дают нам, с одной стороны, безбожники, коснеющие в своем равнодушии к христианской вере, с другой стороны, иудеи, ее заклятые враги. В земной нашей жизни он берет на свои плечи любые тяготы, но отвергает наслаждение. Он любит ближних своих, но, не ограничиваясь их кругом, изливает милосердие и на своих врагов, и даже на врагов Бога. Иисус Христос для всех людей, Моисей для одного единственного народа. Иудеи, благословенные в Аврааме, я благословляю благословляющих тебя, но и благословятся в семени твоем все народы земли. Парум эст тут, мало того что. Люмен ад ревелационем гентиум, свет к просвещению язычников. Нон феце талитер омни национи, не сделал он того никакому другому народу, говорил Давид, когда речь шла о законе. Но если речь идет об Иисусе Христе, следует сказать «Феце талитер омни национи, парум эст тут». Сделал он это всем народам, мало того что, и так далее. Исаия. Лишь одному Иисусу Христу дано всемирное бытие. Даже церковь приносит жертвы, радея лишь о верных своих. Иисус Христос принял смерть на кресте, принес себя в жертву, радея о всех людях. Утверждать, что «омнес» всегда означает «все без изъятия», значит впадать в ересь, точно так же, как утверждать противоположное. «Бибите экс ок омнес» – «пейте из нее все». Гугеноты впадают в ересь, когда относят это ко всем без исключения. «Инкво омнес пеккаверунт» – «в нем все согрешили». Гугеноты впадают в ересь, когда делают исключение для детей, истинно верующих христиан. Вывод из этого – должен следовать отцам церкви и сложившейся традиции, дабы сделать правильный вывод. Потому что стоит отклониться в ту или другую сторону, и нам уже грозит опасность впасть в ересь. Явные разноречия в Евангелиях. Обряды искупления всех людских грехов, например, уподобление его солнцу, которое восходит над всеми людьми, обозначают именно всеобщность искупления. Но составляющие этих образов вмещают в себя понятие исключений. Например, иудеи – избранники, за исключением язычников. Тем самым утверждается существование исключений. Иисус Христос – Искупитель грехов всех человеков. Да, потому что отдал Себя в жертву, как человек, выкупающий всех, пожелавших прийти к Нему. Если кого-то из них в пути настигла смерть, что ж, это его беда, но то, что Он принес Себя в жертву во искупление их грехов, остается в силе. Это рассуждение уместно в случае, когда тот, кто искупает грехи, и тот, кто предотвращает смерть, два разных лица. Но к Иисусу Христу это не относится, ибо в Нем воплощены и тот, и другой. Нет, потому что если он искупитель, то не может владычествовать над всеми. Таким образом, по самой своей сути он искупитель. Говоря, что Иисус Христос принял смерть не за всех людей, вы поощряете порочное желание необдуманно сделать для каких-то людей исключение и тем самым ввергнуть их в отчаяние, вместо того, чтобы развеять его и вселить надежду. Ибо соблюдение внешних установившихся обрядов помогает нам взращивать в себе внутренние добродетели. Иисус Христос никогда не выносил приговора, не выслушав обвиняемого. Иуде. «Амице, ад квит ванисти. Друг, для чего ты пришел?» Тот же вопрос человеку, который вошел не в брачной одежде. «Мир существует, чтобы вершилось милосердие и правосудие. Словно люди — враги Господа, а не творение рук Его, творение, которым Он по великой благости Своей дарует довольно света, чтобы нашли путь к Нему, жаждущие найти Его, и следовать за Ним. И строго карает, если они отказываются искать Его и следовать за Ним».
1: Вы слушаете «Радио Пилигрим».

0: вьючий.
1: Прямо сейчас новости христианского мира.
2: Санкции, даже если они будут наложены ЕС, никак не повлияют на патриарха Московского и всея Руси Кирилла и его пастырскую позицию. Об этом ТАСС заявил зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям в церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. Что касается самих санкций, то даже если они будут наложены, то лишь убедят всех в звериной ненависти чиновников ЕС к русскому православию, никак не повлияют на патриарха и его пастырскую позицию, сказал Кипшидзе. Несколько европейских государств сохраняют здравый смысл, выступая против введения санкций в отношении патриарха, отметил Кипшидзе. Ранее издание «Политико» со ссылкой на неназванных дипломатов сообщило, что Италия наряду с Болгарией выразила опасения относительно введения санкций в отношении патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Отец Крепен Марсиэль Монго, священник епархии Бангсау на юго-востоке Центральноафриканской Республики, был застрелен вечером 29 июня возле приходского дома в Земио. Он был известен своей деятельностью в поддержку мира, диалога и общественного согласия в префектуре Верхнее Мбому, одному из наиболее нестабильных районов страны. Отпевание священника состоялось 1 июля в Кафедральном соборе Святого Петра Клавера в Бангсау, сообщает Ватикан Ньюс. Ситуация в префектуре Верхняя Мбоу, расположенная на границе с Суданом и Демократической Республикой Конго, уже длительное время остается сложной. Регион переживает гуманитарный кризис, сопровождающийся массовым перемещением жителей, серьезными трудностями для местных общин и ограниченным доступом к гуманитарной помощи. Нестабильность обусловлена присутствием вооруженных группировок, межэтнической напряженностью и соперничеством за контроль над территорией и природными ресурсами. Власти пока не установили личности нападавших, и ни одна из вооруженных группировок не взяла на себя ответственность за преступление. Христианские лидеры, богословы и специалисты по защите детей из разных стран мира представили новую книгу «God's Heart for Child Protection and Safeguarding» – «Божие сердце в вопросах защиты и безопасности детей». Авторы призывают церкви рассматривать защиту детей не как формальное требование или набор правил, а как важную часть христианской веры и практического воплощения Евангелия. Во время онлайн-презентации один из редакторов книги Мартин Муняо отметил, что книга появилась из-за нехватки богословских и практических материалов по теме защиты детей. По его словам, масштабы проблемы невозможно игнорировать. Он напомнил, что согласно мировым оценкам, каждая четвертая девочка и каждый 13-й мальчик подвергаются сексуальному насилию до достижения 18 лет. Кроме того, более 600 миллионов детей живут в условиях войн, конфликтов или гуманитарных кризисов. При этом случаи насилия в церковной среде часто остаются нераскрытыми, а многие богословские учебные заведения до сих пор не имеют четких механизмов защиты. Новое исследование показало, что религия сыграла гораздо более важную роль в экономическом развитии государств, чем долгое время считали многие экономисты. По мнению ученых, религиозные убеждения, институты и традиции на протяжении веков влияли на образование, финансовую систему, семейную жизнь, развитие технологий и политические институты, что в итоге отражалось на уровне благосостояния стран. Авторы отмечают, что традиционные экономические теории обычно объясняют рост экономики инвестициями, технологиями и уровнем образования населения. Однако религия часто оказывала влияние именно на эти факторы, оставаясь при этом в тени экономических исследований.

Алекс Нмеча рассказал о том, почему игроки команд молились вместе. «Во время игры мы соперники, но после матча мы все христиане и как братья». Он добавил, «Мы просто вместе немного помолились, потому что все мы по-прежнему очень благодарны за все, что произошло. В целом мы все верим, что Иисус прославляется через игру, и именно поэтому мы собрались вместе». Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: План Победы. Читаем Библию каждый день.
1: Псалом 5. Начальнику хора на духовых орудиях. Псалом Давида. «Услышь, Господи, слова мои, уразумей помышления мои, внемли гласу вопля моего, царь мой и Бог мой, ибо я к тебе молюсь. Господи, рано услышь голос мой, рано предстану пред тобою и буду ожидать, ибо ты, Бог, не любящий беззакония, у тебя не водворится злой, нечестивые не пребудут пред очами твоими, ты ненавидишь всех, делающих беззаконие, ты погубишь говорящих ложь, кровожадного и коварного гнушается Господь, а я по множеству милости Твоей, войду в дом Твой, поклонюсь святому храму Твоему в страхе Твоем. Господи, путеводи меня в правде Твоей ради врагов моих, уравняй предо мною путь Твой. Ибо нет в устах их истины, сердце их пагуба, гортань их открытый гроб, языком своим льстят. Осуди их, Боже, да падут они от замыслов своих, по множеству нечестия их отвергни их, ибо они возмутились против Тебя». И возрадуются все, уповающие на Тебя, вечно будут ликовать, и Ты будешь покровительствовать им. И будут хвалиться Тобою, любящие имя Твое. Ибо Ты благословляешь праведника, Господи, благоволением, как щитом венчаешь его. Глава 5. Увидев народ, он взошел на гору, и когда сел, приступили к нему ученики его. И он, отверши уста свои, учил их, говоря: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас. Вы – соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна, как раз вы выбросите ее вон, на попрание людям. Вы – свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы. И зажегший свечу, не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить, ибо истину говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все. Итак, кто нарушит одну из заповедей сих, малейших, и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном, а кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. Вы слышали, что сказано древним? Не убивай, кто же убьет, подлежит суду. А я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду. Кто же скажет брату своему рака, подлежит Синедриону, а кто скажет безумный, подлежит гиене огненной. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя,

0: Оставь там дар твой пред жертвенником и пойди прежде, примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой. Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя судье, а судья не отдал бы тебя слуге и не ввергли бы тебя в темницу. Истинно говорю тебе, ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего кадранта. Вы слышали, что сказано древним? Не прелюбодействуй. А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену. И если правая твоя рука соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену. Сказано также, что если кто разведется с женой своей, пусть даст ей разводную. А я говорю вам, кто разводится с женой своей, кроме вины любодеяния, тот дает повод ей прелюбодействовать, и кто женится на разведенной, тот прелюбодействует. Еще слышали вы, что сказано древним: «Не приступай клятвы, но исполняй пред Господом клятвы твои». А я говорю вам, не клянись вовсе, ни небом, потому что оно престол Божий, ни землею, потому что она подножие ног его, ни Иерусалимом, потому что он город великого царя, ни головою твоею не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным. Но да будет слово ваше «да», «да», «нет», «нет», а что сверх этого, то от лукавого. Вы слышали, что сказано: «Око за око и зуб за зуб». А я говорю вам, не протився злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. И кто захочет судиться с тобой и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два. Просящему у тебя дай, и отходящего занять у тебя не отвращайся. Вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники? Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный.
1: Вы слушаете «План Победы».
0: Четвертая книга царств, глава первая. «И отложился Моав от Израиля по смерти Ахава. Ахозия же упал через решетку с горницы своей, что в Самарии, и занемог. И послал послов и сказал им: пойдите, спросите у Вельзевула, божества Коронского, выздоровел ли я от всей болезни? Тогда ангел Господень сказал Илии Фисфитянину: встань, пойди навстречу посланным от царя Самарийского и скажи им: разве нет Бога в Израиле, что вы идете вопрошать Вельзевула, божество Акаронское? За это, так говорит Господь, с постели, на которую ты лег, не сойдешь с нее, но умрешь. И пошел Илия. И возвратились к Ахозии посланные, и он сказал им: что это вы возвратились? И сказали ему: навстречу нам вышел человек и сказал нам: пойдите, возвратитесь к царю, который послал вас, и скажите ему: так говорит Господь, разве нет Бога в Израиле, что ты посылаешь вопрошать Вельзевула, божество Акаронское? Зато с постели, на которую ты лег, не сойдешь с нее, но умрешь. И сказал им: каков видом тот человек, который вышел навстречу вам и говорил вам сии слова? Они сказали ему: человек тот весь в волосах и кожаным поясом подпоясан под чреслом своим. И сказал он: это Илия Фисфитянин. И послал к нему царь пятидесятника с его пятидесятком. И он зашел к нему, когда Илия сидел наверху горы, и сказал ему: человек Божий, царь говорит, сойди. И отвечал Илия и сказал пятидесятнику: если я человек Божий, то пусть сойдет огонь с неба и попалит тебя и твой пятидесяток. И сошел огонь с неба и попалил его и пятидесяток его. И послал к нему царь другого пятидесятника с его пятидесятком. И он стал говорить ему: человек Божий, так сказал царь, сойди скорее. И отвечал Илия и сказал ему: «Если я человек Божий, то пусть сойдет огонь с неба и попалит тебя и твой пятидесяток». И сошел огонь Божий с неба и попалил его и пятидесяток его. И еще послал в третий раз пятидесятника с его пятидесятком. И поднялся, и пришел пятидесятник третий, и пал на колено свои пред Илию, и умолял его, и говорил ему: «Человек Божий, да не будет презрена душа моя и душа рабов твоих, сих пятидесяти, пред очами твоими. Вот сошел огонь с неба и попалил двух пятидесятников прежних с их пятидесятками, но теперь да не будет презрена душа моя пред очами твоими». И сказал ангел Господень Илии: «Сойди с ним, не бойся его». И он встал и пошел с ним к царю и сказал ему: «Так говорит Господь, за то, что ты посылал послов вопрошать Вельзевула, божество Акаронское, как будто в Израиле нет Бога, чтобы вопрошать о слове его, с постели, на которую ты лег, не сойдешь с нее, но умрешь». И умер он по слову Господню, которое изрек Илия. И воцарился Иорам вместо него во второй год Иорама, сына Иосафатова, царя Иудейского, так как сына у того не было. Прочее об Ахозе, что он сделал, написано в летописи царей израильских. Глава 2. В то время, как Господь восхотел вознести Илию в вихре на небо, шел Илия с Елисеем из Галгала. И сказал Илия Елисею: «Останься здесь, ибо Господь посылает меня в Вифиль». Но Елисей сказал: «Жив Господь и жива душа твоя, не оставлю тебя». И пошли они в Вифиль. И вышли сыны пророков, которые в Вифиле, к Елисею, и сказали ему: «Знаешь ли, что сегодня Господь вознесет господина твоего над главою твоею?» Он сказал: «Я также знаю, молчите». И сказал ему Илия: «Елисей, останься здесь, ибо Господь посылает меня в Иерихон». И сказал он: «Жив Господь и жива душа твоя, не оставлю тебя». И пришли в Иерихон. И подошли сыны пророков, которые в Иерихоне, к Елисею, и сказали ему: «Знаешь ли, что сегодня Господь берет господина твоего и вознесет над главою твоей?» Он сказал: «Я также знаю, молчите». И сказал ему Илия: «Останься здесь, ибо Господь посылает меня к Иордану». И сказал он: «Жив Господь и жива душа твоя, не оставлю тебя». И пошли оба. 50 человек из сынов пророческих пошли и стали вдали напротив их, а они оба стояли у Иордана. И взял Илия милость свою, и свернул, и ударил ею по воде, и расступилась она туда и сюда, и перешли оба по суху. Когда они перешли, Илия сказал Елисею: «Проси, что сделать тебе, прежде нежели я буду взят от тебя?» И сказал Елисей: «Дух, который в тебе, пусть будет на мне вдвойне». И сказал он: «Трудного ты просишь. Если увидишь, как я буду взят от тебя, то будет тебе так, а если не увидишь, не будет». Когда они шли и дорогой разговаривали, вдруг явилась колесница огненная и кони огненные, и разлучили их обоих, и понесся Илия в вихре на небо. Елисей же смотрел и воскликнул: «Отец мой, отец мой, колесница Израилей, конница его!» И не видел его более. И схватил он одежды свои и разодрал их на две части, и поднял милость Илии, упавшую с него, и пошел назад, и стал на берегу Иордана, и взял милость Илии, упавшую с него, и ударил ею по воде, и сказал: «Где Господь, Бог Илии, он самый?» И ударил по воде, и она расступилась туда и сюда, и перешел Елисей. И увидели его сыны пророков, которые в Иерихоне, издали, и сказали: «Опочил дух Илии на Елисее». И пошли навстречу ему, и поклонились ему до земли, и сказали ему: «Вот, есть у нас рабов твоих, человек 50, люди сильные. Пусть бы они пошли и поискали господина твоего. Может быть, унес его дух Господень и поверг его на одной из гор или на одной из долин?» Он же сказал: «Не посылайте». Но они приступали к нему долго, так что наскучили ему, и он сказал: «Пошлите». И послали 50 человек, и искали 3 дня, и не нашли его, и возвратились к нему между тем, как он оставался в Иерихоне, и сказал им: «Не говорил ли я вам, не ходите?» И сказали жители того города Елисею: «Вот положение этого города хорошо, как видит господин мой, но вода нехороша, и земля бесплодна». И сказал он: «Дайте мне новую чашу и положите туда соли». И дали ему. И вышел он к истоку воды и бросил туда соли и сказал: «Так говорит Господь, я сделал воду сию здоровую, не будет от нее впредь ни смерти, ни бесплодия». И вода стала здоровой до сего дня по слову Елисея, которое он сказал. И пошел он оттуда в Вифиль. Когда он шел дорогою, малые дети вышли из города и насмехались над ним, и говорили ему: «Иди, плешивый, иди, плешивый». Он оглянулся и увидел их, и проклял их именем Господним. И вышли 2 медведицы из леса, и растерзали из них 42 ребенка. Отсюда пошел он на гору Кармил, а оттуда возвратился в Самарию.

были вкусными, словно свежая выпечка. Жизнь наполнена чувствами, как чинками ситечка.

0: Вы слушаете радио «Пилигрим».
1: Каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

0: Телефон доверия. Чем мы можем вам помочь?
1: Здравствуйте. Простите меня, пожалуйста, что я по пустякам вас беспокою. Вы не подумайте, что я собираюсь покончить с собой. Я тут, просто как бы заснуть не могу. По телеку ничего интересного нет. Вот я подумала, может, вы могли бы со мной немного поговорить?
0: Конечно, конечно. А о чем вы бы хотели поговорить?
1: Вы только не подумайте, что это массовое убийство каком-то подумываю. Нет, я это, просто...
0: Все нормально, все хорошо. Просто поговорим, вы не беспокойтесь. О чем вы хотели поговорить?
1: Так, если вы получите какой-то серьезный звонок там от подростка какого-нибудь, который собирался с крыши прыгать, вы меня сразу отключаете, хорошо?
0: Договорились. Как вас зовут?
1: Оля.
0: Так о чем вы, Оля, хотели поговорить?
1: О Рождестве, например, можно поговорить.
0: О Рождестве так о Рождестве. Подарочки всем друзьям купили, Оля?
1: Да нет, я не в том смысле хотела о Рождестве поговорить.
0: А в каком?
1: Вы только не подумайте, что я дурочка какая-то. Звоню в 2 часа ночи, чтобы поговорить.
0: Оля, вы не переживайте. Нам постоянно звонят люди, которым просто необходимо поговорить. Вы говорите.
1: В общем-то, со мной это каждое Рождество происходит.
0: Что происходит?
1: Понимаете, беспокойство какое-то внутри, бессонница.
0: Так.
1: Нет, вы, наверное, думаете, что я шизанута какая-то, да?
0: Оля, вы расслабьтесь.
1: Только не подумайте, что у меня там суицидные мысли какие-то, ладно?
0: Оля, давайте поговорим. Так почему у вас беспокойство и бессонница? Сами-то вы что думаете?
1: Не знаю, сама я не могу в себе разобраться, понимаете? Все носятся вокруг, подарки друг другу ищут на улице, гирлянды, елки, гуляни. В честь чего это все? А все потому, что 2000 лет назад родился тот, о ком большинство и не вспоминает в эти дни.
0: Ага. Так вы считаете, Оля, что нам вообще не следует Рождество отмечать?
1: Как бы это сказать? И да, и нет. Вы, наверное, теперь точно думаете, что я того, да?
0: Да не говорите вы глупости. Я вас очень хорошего мнения. Давайте так. Сначала скажите, почему вы считаете, что мы не должны отмечать Рождество?
1: Потому что в том, как мы его отмечаем, нет никакого смысла, понимаете? Какое отношение вся эта суета, все эти подарки и гуляния имеют к Рождеству?
0: Хорошо, а теперь скажите, почему вы считаете, что мы все-таки должны отмечать Рождество?
1: Мы ведь помним о днях рождения всяких там известных людей, президентов там.
0: Так.
1: Но многие люди считают, что Иисус, он даже больше, чем человек.
0: Ага. А вы-то сами как считаете?
1: Честно говоря, я не знаю. Кое-что из того, что я слышала о нем, для меня это... из области фантастики, что ли.
0: Например?
1: Чудеса там всякие и все такое.
0: Если он на самом деле тот, кем себя называл, чудеса совсем не выглядят, как из области фантастики.
1: Вы имеете в виду, что он Божий сын?
0: Понимаете,
1: вот как раз это до меня не доходит. Я не понимаю, как один Бог может быть и Отцом, и Сыном, и Святым Духом. Я не понимаю, как Иисус одновременно мог быть и Богом, и человеком.
0: Вы же на физико-математическом учились. Скажите, как свет одновременно может обладать как волновыми, так и корпускулярными свойствами?
1: А откуда вы знаете, что я на физико-математическом училась?
0: А разве нет?
1: Да.
0: Так вы согласны, что свет может проявлять себя и как волна, и как фотоновые частицы?
1: Вообще-то да, при определенных обстоятельствах мы применяем к свету волновую теорию, хотя при других обстоятельствах теория фотоновых частиц больше подходит для описания света.
0: Но как ни крути, свет, он все равно свет.
1: Ладно, допустим, но с Иисусом мне все равно не все ясно. Как он может быть вечным Богом, если он только родился 2000 лет назад?
0: У вас Библия под рукой. Откройте-ка послание к Колоссянам, 1 главу и 16 стих.
1: Угу. Погодите. Откуда вы знаете, что у меня Библия под рукой?
0: А разве нет?
1: Да.
0: Так что там в Колоссянах написано?
1: Странно, это все как-то. Мы знакомы?
0: Так что там в Колоссянах написано о Христе?
1: Ибо им создано все, что на небесах и что на земле. Видимое и невидимое. Престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли. Все им и для него создано.
0: Почему вы перестали ходить по комнате?
1: Откуда вы знаете, что я перестала ходить по комнате?
0: А разве нет?
1: У меня шторы закрыты. Откуда вы узнали?
0: Оля.
1: У вас что, там скрытая камера или что?
0: Оленька.
1: Откуда вы узнали?
0: Давайте так. Сначала вы отвечаете на мой вопрос, затем я отвечаю на ваш. Хорошо? Так почему вы перестали ходить кругами по комнате?
1: Потому что я наконец увидела ответ на вопрос, который мучил меня каждое Рождество.
0: Что за вопрос?
1: Если Иисус просто человек, или там ангел. В общем, если он сотворенное существо, тогда чего мы так возимся с этим Рождеством? Зачем вообще тогда жить?
0: Оля, вы ведь по телефону доверия не просто поговорить позвонили, правда?
1: Да. Ладно, теперь, когда я нашла ответ на свой вопрос, я скажу, что да. Каждое Рождество я мучила себя вопросом. Если это не Господь был рожден тогда в Вифлееме, то значит, это не Господь умер за мои преступления. А значит, я никогда не получу прощения за мои грехи. И значит, после смерти я не буду на небесах. А если так, то к чему все эти подарки и гуляния? Тогда зачем вообще жить?
0: Ага.
1: Но ведь он на самом деле Господь, который пришел спасти нас. Правда?
0: Да, Наташа, это правда.
1: Наташа? Наташа, я же вам, кажется, сказала, что меня Оля...
0: Наташа, загляни-ка еще раз в Библию. Евангелие от Матфея, 7 глава и 7 стих.
1: Я только вот этим утром этот отрывок читала. Даже помолилась первый раз, представляете?
0: Да, я знаю.
1: Так вот. Просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучите, и отворят вам.
0: Ну? Ни о чем не догадываешься?
1: Не поняла. Вы что, услышали мою молитву? Господи, неужели это происходит со мной?
0: Так что, Наташ, отмечаем Рождество или нет?
1: С днем рождения тебя, Иисус!
0: Спасибо, Наташа. Звони мне почаще.
2: Христианское радио «Пилигрим» для тех, кто думает о небе.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Санкции, даже если они будут наложены ЕС, никак не повлияют на патриарха Московского и всея Руси Кирилла и его пастырскую позицию. Об этом ТАСС заявил зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. Что касается самих санкций, то даже если они будут наложены, то лишь убедят всех в звериной ненависти чиновников ЕС к русскому православию, никак не повлияют на патриарха и его пастырскую позицию, сказал Кипшидзе. Несколько европейских государств сохраняют здравый смысл, выступая против введения санкций в отношении патриарха, отметил Кипшидзе. Ранее издание «Политико» со ссылкой на неназванных дипломатов сообщило, что Италия наряду с Болгарией выразила опасения относительно введения санкций в отношении патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Отец Крепен Марсиэль Монго, священник епархии Бангсау на юго-востоке Центральноафриканской республики, был застрелен вечером 29 июня возле приходского дома в Земио. Он был известен своей деятельностью в поддержку мира, диалога и общественного согласия в префектуре Верхнее Мбому, одному из наиболее нестабильных районов страны. Отпевание священника состоялось 1 июля в Кафедральном соборе Святого Петра Клавера в Бангсау, сообщает Vatican News. Ситуация в префектуре Верхняя Мбоу, расположенная на границе с Суданом и Демократической Республикой Конго, уже длительное время остается сложной. Регион переживает гуманитарный кризис, сопровождающийся массовым перемещением жителей, серьезными трудностями для местных общин и ограниченным доступом к гуманитарной помощи. Нестабильность обусловлена присутствием вооруженных группировок, межэтнической напряженностью и соперничеством за контроль над территорией и природными ресурсами. Власти пока не установили личности нападавших, и ни одна из вооруженных

вооруженных группировок не взяла на себя ответственность за преступление. Христианские лидеры, богословы и специалисты по защите детей из разных стран мира представили новую книгу «God's Heart for Child Protection and Safeguarding» – «Божие сердце в вопросах защиты и безопасности детей». Авторы призывают церкви рассматривать защиту детей не как формальное требование или набор правил, а как важную часть христианской веры и практического воплощения Евангелия. Во время онлайн-презентации один из редакторов книги Мартин Муняо отметил, что книга появилась из-за нехватки богословских и практических материалов по теме защиты детей. По его словам, масштабы проблемы невозможно игнорировать. Он напомнил, что согласно мировым оценкам, каждая четвертая девочка и каждый 13-й мальчик подвергаются сексуальному насилию до достижения 18 лет. Кроме того, более 600 миллионов детей живут в условиях войн, конфликтов или гуманитарных кризисов. При этом случаи насилия в церковной среде часто остаются нераскрытыми, а многие богословские учебные заведения до сих пор не имеют четких механизмов защиты. Новое исследование показало, что религия сыграла гораздо более важную роль в экономическом развитии государств, чем долгое время считали многие экономисты. По мнению ученых, религиозные убеждения, институты и традиции на протяжении веков влияли на образование, финансовую систему, семейную жизнь, развитие технологий и политические институты, что в итоге отражалось на уровне благосостояния стран. Авторы отмечают, что традиционные экономические теории обычно объясняют рост экономики инвестициями, технологиями и уровнем образования населения. Однако религия часто оказывала влияние именно на эти факторы, оставаясь при этом в тени экономических исследований. По словам исследователей, религия воздействует на экономическое развитие не только через личные убеждения людей, но и через формирование общественных норм и институтов, которые определяют жизнь общества. «Во время игры мы соперники, но после матча мы все христиане и как братья». На чемпионате мира по футболу немецкие футболисты помолились на поле с командой противника. Сразу после того, как прозвучал финальный свисток, члены двух футбольных команд в центре поля обняли друг друга и начали молиться. Германия со счетом 7-1 обыграла команду Кюрасао. Немецкий полузащитник Феликс Нмеча рассказал о том, почему игроки команд молились вместе. «Во время игры мы соперники, но после матча мы все христиане и как братья». Он добавил: «Мы просто вместе немного помолились, потому что все мы по-прежнему очень благодарны за все, что произошло. В целом мы все верим, что Иисус прославляется через игру, и именно поэтому мы собрались вместе». Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Твоей глубины, Господь. Мы хотим тонуть. Мы хотим быть глубже, чем мы есть. Чем мы были вчера. О, Господь. Мы жаждем Тебя.
1: Днем солнце не опалит тебя, ни луна ночью.
2: Господь сохранит тебя от всякого зла.

0: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
1: Минута назидания.

0: Apple, Starbucks, Coca-Cola, Delta Airlines – это лишь некоторые из крупных компаний, поддерживающие движение, воюющие за права сексуальных меньшинств. В связи с этим участились призывы к верующим не пользоваться продукцией компаний, поддерживающих греховное мировоззрение. Некоторые христиане искренне пытаются отказаться от всего. Другие даже не задумываются по этому поводу. Большинство же находится в смятении. Действительно ли нужно отказаться от кофе и айфонов? Не становятся ли они участниками чужих грехов, покупая очередную бутылку Кока-Колы? Говорит ли Библия на тему таких современных вопросов? Об этом сегодня мы поговорим с пастором Алексеем Коломийцевым.
1: Конечно же, Библия помогает нам ориентироваться и в этих вопросах, как и во многих и многих других. Дело в том, что Библия – это вечная книга. Книга, которая говорит о душе, которая живет в самых разных обстоятельствах и в самых разных условиях. Когда я слышу вот эту историю, мне вспоминается ситуация, которая возникла когда-то в первой церкви. Эта ситуация освещается в первом послании апостола Павла к Коринфянам, хотя есть и другие места, которые, в которых она затрагивается. Там ситуация была связана с идоложертвенным мясом. Что это такое? В Коринфе, который был языческим городом, было достаточно много идольских храмов. В этих храмах, естественно, приносились жертвы. Жертв приносили достаточно много, так что мясо, которое становилось результатом этих жертв, то есть животных приносили в жертву, и мяса было очень много, и его продавали. При этих храмах был торг, или рыночек небольшой, и на этом рынке можно было купить мясо достаточно недорого, потому что избыток там был всегда. Вот. И вот возник спор между христианами. Могут ли они пользоваться этим мясом, прийти туда и купить? Ведь через это как бы поддерживается бизнес вот этого всего языческого дела. И больше того, не только бизнес поддерживается, а как бы человек не становился духовным соучастником дьявольской вот этой церемонии, где приносили жертвы, и там, естественно, жертвы не Богу приносились, там языческим богам жертвы приносились, там жертвы бесам приносились. В конце концов, апостол подчеркивает это в одном из мест. И вот, когда эти споры появились или возникли, апостол объясняет достаточно подробно, много говорит об этой теме. И вот, среди прочего, есть такой очень интересный элемент или интересная часть его аргумента. Он говорит следующее. В 10 главе 1 послания к Коринфянам он говорит с 25 стиха. «Все, что продается на торгу, ешьте без всякого исследования для спокойствия совести, ибо Господня земля, и что наполняет ее». То есть вот тогда, в тех условиях, апостол говорит, ничего страшного, если ты купишь мясо в этом храме. Почему? Потому что мясо само по себе, оно не представляет, оно не стало грешным. Оно так и осталось мясом. Речь идет о продуктах питания, которые нужны людям для того, чтобы они могли жить, для того, чтобы они питали свое тело. И поэтому он представляет эту позицию именно так. Если посмотреть на этот вопрос немножечко шире, то мы можем увидеть несколько других граней. Первая грань заключается в следующем. Весь мир, все практические государства, разные компании, все люди, они находятся сегодня в положении, в котором они утверждают не Царствие Божие, а какую-то форму человеческого царства. В некоторых случаях это более благородные представления человеческих царств, какие-то, может быть, демократические страны или более благородные формы. Вот. В некоторых организациях или странах это все очевидно. Например, в гитлерской Германии все работало на машину Гитлера и его планов по захвате мира. Или же во время Сталина в Советском Союзе, не только во время Сталина, вообще во время всего Советского Союза, абсолютно все было подчинено идее коммунистической партии. Вот. И это значит, любой человек, ты едешь в трамвае, покупаешь билет в трамвае, и часть этого билета, какая-то доля копейки этого билета идет на поддержку социалистического строя или же коммунистической системы. То есть мы, живя в мире, не можем абстрагироваться от него, мы не можем вырваться. Некоторые пытались, уходили где-то в пустыню, они пытались изолироваться от общества, но Священное Писание, очевидно, не поддерживает такого положения. Иисус говорит конкретно ученикам, он говорит о том, что в молитве о своему отцу, он говорит: не молюсь, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. То есть очевидно, что Бог предусмотрел, что мы будем жить в мире, мы будем вращаться среди всех этих неверных, неправильных, греховных людей. Вот, и мы, конечно же, будем пользоваться, покупать у них что-то, мы будем продавать им что-то, мы будем взаимодействовать с ними во многих других ситуациях. Правда, здесь есть еще одна очень важная деталь. Когда вы покупаете что-то или же пользуетесь чьей-то продукцией, если вы это делаете просто потому, что эта продукция хорошая, это одно дело. Если же вы делаете это потому, что вы поддерживаете каким-то образом миссию этой организации, у разных организаций могут быть более явно выраженные миссии, вот здесь могут потенциально возникнуть проблемы. По этой причине вопрос, покупать Кока-Колу или не покупать, или летать ли Дельтой или какими-то другими авиакомпаниями, это дело совести каждого человека. Каждый человек, ходя пред Богом, он должен искать возможности в своей жизни в максимальной степени утверждать Евангелие, созидать церковь и прославлять имя Господа Иисуса Христа каждым своим действием. Дай Господь мудрости каждому из вас в этом.
0: Спасибо, пастор Алексей. Больше узнать на тему, как поступать в неоднозначных спорных ситуациях, вы можете, посетив наш сайт slovo.org. На сегодня мы прощаемся с вами, ждем ваших вопросов. До новых встреч!
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».

услышал музыки тайну, утоляющий жажду. Мироздание секреты в этих звуках открылись, и теперь я желаю, чтоб мечты мои сбылись. Вечный мир как награда за терпение и веру, праздник жизни и радость там дается без меры. Праздник жизни и радость

Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».

сознанию. Расскажи о рассветах и о долгих прощаниях. Расскажи мне про слезы

Как больно мне, когда я оскорблен, когда другой смеется надо мною. Как больно мне, когда я унижен,

Так, вот и словарик нашелся. Посмотрим, что там пишут. Так. Пиломатериалы. Материалы из древесины, полученные продольным распиливанием бревен. Так, это неинтересно. Пилот. Специалист, управляющим летательным аппаратом. Так, это тоже не подходит. Пилигрим. Христианское радио для хорошего настроения. Это как раз то, что надо.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Санкции, даже если они будут наложены ЕС, никак не повлияют на патриарха Московского и всея Руси Кирилла и его пастырскую позицию. Об этом ТАСС заявил зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. Что касается самих санкций, то даже если они будут наложены, то лишь убедят всех в звериной ненависти чиновников ЕС к русскому православию, никак не повлияют на патриарха и его пастырскую позицию, сказал Кипшидзе. Несколько европейских государств сохраняют здравый смысл, выступая против введения санкций в отношении патриарха, отметил Кипшидзе. Ранее издание «Политико» со ссылкой на неназванных дипломатов сообщило, что Италия наряду с Болгарией выразила опасения относительно введения санкций в отношении патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Отец Крепен Марсель Монго, священник епархии Бангсау на юго-востоке Центральноафриканской Республики, был застрелен вечером 29 июня возле приходского дома в Земио. Он был известен своей деятельностью в поддержку мира, диалога и общественного согласия в префектуре Верхнее Мбому, одному из наиболее нестабильных районов страны. Отпевание священника состоялось 1 июля в Кафедральном соборе Святого Петра Клавера в Бангсау, сообщает Ватикан Ньюс. Ситуация в префектуре Верхняя Мбоу, расположенная на границе с Суданом и Демократической Республикой Конго, уже длительное время остается сложной. Регион переживает гуманитарный кризис, сопровождающийся массовым перемещением жителей, серьезными трудностями для местных общин и ограниченным доступом к гуманитарной помощи. Нестабильность обусловлена присутствием вооруженных группировок, межэтнической напряженностью и соперничеством за контроль над территорией и природными ресурсами. Власти пока не установили личности нападавших, и ни одна из вооруженных группировок не взяла на себя ответственность за преступление. Христианские лидеры, богословы и специалисты по защите детей из разных стран мира представили новую книгу «God's Heart for Child Protection and Safeguarding» – «Божие сердце в вопросах защиты и безопасности детей». Авторы призывают церкви рассматривать защиту детей не как формальное требование или набор правил, а как важную часть христианской веры и практического воплощения Евангелия. Во время онлайн-презентации один из редакторов книги Мартин Муняо отметил, что книга появилась из-за нехватки богословских и практических материалов по теме защиты детей. По его словам, масштаб

бы проблемы невозможно игнорировать. Он напомнил, что согласно мировым оценкам, каждая четвертая девочка и каждый 13-й мальчик подвергаются сексуальному насилию до достижения 18 лет. Кроме того, более 600 миллионов детей живут в условиях войн, конфликтов или гуманитарных кризисов. При этом случаи насилия в церковной среде часто остаются нераскрытыми, а многие богословские учебные заведения до сих пор не имеют четких механизмов защиты. Новое исследование показало, что религия сыграла гораздо более важную роль в экономическом развитии государств, чем долгое время считали многие экономисты. По мнению ученых, религиозные убеждения, институты и традиции на протяжении веков влияли на образование, финансовую систему, семейную жизнь, развитие технологий и политические институты, что в итоге отражалось на уровне благосостояния стран. Авторы отмечают, что традиционные экономические теории обычно объясняют рост экономики инвестициями, технологиями и уровнем образования населения. Однако религия часто оказывала влияние именно на эти факторы, оставаясь при этом в тени экономических исследований. По словам исследователей, религия воздействует на экономическое развитие не только через личные убеждения людей, но и через формирование общественных норм и институтов, которые определяют жизнь общества. «Во время игры мы соперники, но после матча мы все христиане и как братья». На чемпионате мира по футболу немецкие футболисты помолились на поле с командой противника. Сразу после того, как прозвучал финальный свисток, члены двух футбольных команд в центре поля обняли друг друга и начали молиться. Германия со счетом 7-1 обыграла команду Кюрасао. Немецкий полузащитник Феликс Нмеча рассказал о том, почему игроки команд молились вместе. «Во время игры мы соперники, но после матча мы все христиане и как братья». Он добавил: «Мы просто вместе немного помолились, потому что все мы по-прежнему очень благодарны за все, что произошло. В целом мы все верим, что Иисус прославляется через игру, и именно поэтому мы собрались вместе». Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: слово наставления на радио «Пилигрим».
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 7 июля. Ищите Бога и служите Ему. Знай Бога, Отца твоего. Познакомься с Ним лично. Старайся понять Его, цени Его, прислушивайся к Нему, дорожи им. И служи Ему искренне и усердно всем сердцем и всем разумом. Первая книга Паралипоменон, 28:9. Расширенный перевод Библии. Иисус сострадал тем людям, которые несли на себе непосильную ношу религиозных предписаний и подвергались притеснениям со стороны сурового религиозного руководства. Он хотел, чтобы люди исцелились, восстановили силы и узнали, что Бог благ, что Он полон милости, что Он долготерпелив, медлен на гнев и всегда готов прощать. Бог дарует благодать, то есть свою силу, позволяющую нам делать то, на что мы не способны по своей природе. Когда Он велит нам что-либо сделать, Он дает все необходимое, чтобы мы могли это исполнить. Когда Он сказал: «Придите ко мне все тяжело трудящиеся и согнувшиеся под временем» (Евангелие от Матфея 11:28, расширенный перевод Библии), Он подразумевал людей, изможденных духовно. Он хочет облегчить ношу тех, кто выбился из сил, пытаясь соблюсти закон и признал свое поражение. В современных церквях есть тысячи людей, которые слишком много трудятся, но при этом чувствуют духовный голод. Эти люди хотят иметь плодотворные отношения с Богом и делают все, чего требует от них религия или традиционные предписания, но ощущают душевную пустоту. В своем стремлении угодить Богу они подменили поиск Бога и личное общение с Ним выполнением дел для Него, которые Он им не поручал. Он хочет, чтобы мы занимались делами Царства, которым Он лично побуждает нас. Но Ему не нужны религиозные старания и жертвы, о которых Он нас не просил. Как люди могут делать что-либо для Бога, если они не удосуживаются послушать то, что Он им велит? Божье слово на сегодня. Спрашивайте у Бога, чего Он хочет от вас, и затем охотно выполняйте это. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
2: Радио «Пилигрим».

мне ближний на этой земле? На обочинах столько людей, столько боли и ран везде.

0: План Победы. Читаем Библию каждый день.
1: Псалом 6. Начальнику хора на восьмиструнном. Псалом Давида. Господи, не в ярости Твоей обличай меня, и не во гневе Твоем наказывай меня. Помилуй меня, Господи, ибо я немощен. Исцели меня, Господи, ибо кости мои потрясены, и душа моя сильно потрясена. Ты же, Господи, доколе? Обратись, Господи, избавь душу мою, спаси меня ради милости Твоей, ибо в смерти нет памятования о Тебе. Во гробе кто будет славить Тебя? Утомлен я воздыханиями моими, каждую ночь омываю ложе мое слезами моими, омочаю постель мою. Иссохло от печали око мое, обветшало от всех врагов моих. Удалитесь от меня все делающие беззаконие, ибо услышал Господь голос плача моего, услышал Господь моление мое, Господь примет молитву мою. Да будут постыжены и жестоко поражены все враги мои, да возвратятся и постыдятся мгновенно. Глава 6. Смотрите. Не творите милостыни вашей перед людьми с тем, чтобы они видели вас, иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного. Итак, когда творишь милостину, не труби перед собою, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам, они уже получают награду свою. У тебя же, когда творишь милостину, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, чтобы милостина твоя была в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь, молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им. Ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него. Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный, дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава вовеки. Аминь. Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших. Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лицо твое, чтобы явиться постящимся не пред людьми, но пред Отцом твоим, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут, ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе тьма, то какова же тьма? Никто не может служить двум господам. Или одного будет ненавидеть, а другому любить, или одному станет усердствовать, а другому не радеть. Не можете служить Богу и мамоне. Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи и тело одежды? Взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают в житницы, и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя на один локоть? И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут. Не трудятся, не придут. Но я говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, кольми паче вас, маловеры. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться. Потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы.
2: Вы слушаете «План Победы».
1: Глава 3. Иорам, сын Ахава, воцарился над Израилем в Самарии в 18-й год Иосафата, царя Иудейского, и царствовал 12 лет. И делал неугодное в очах Господних, хотя не так, как отец его и мать его. Он снял статую Ваала, которую сделал отец его. Однако же грехов Иеровоама, сына Наватого, который ввел в грех Израиля, он держался, не отставал от них. Меса, царь Моавитский, был богат скотом и присылал царю Израильскому по 100 тысяч овец и по 100 тысяч неостриженных баранов. Но когда умер Ахав, царь Моавитский отложился от царя Израильского. И выступил царь Иорам в то время из Самарии и сделал смотр всем израильтянам. И пошел, и послал к Иосафату, царю Иудейскому, сказать: «Царь Моавитский отложился от меня. Пойдешь ли со мною на войну против Моава?» Он сказал: «Пойду, как ты, так и я, как твой народ, так и мой народ, как твои кони, так и мои кони». И сказал: «Какую дорогу идти нам?» Он сказал: «Дорогу пустыни Идомской». И пошел царь Израильский, царь Иудейский и царь Идомский, и шли они обходом 7 дней, и не было воды для войска и для скота, который шел за ними. И сказал царь Израильский: «Созвал Господь 3 царей сих, чтобы предать их в руку Моава». И сказал Иосафат: «Нет ли здесь пророка Господня, чтобы нам вопросить Господа через него?» И отвечал один из слуг царя Израильского и сказал: «Здесь Елисей, сын Сафатов, который подавал воду на руки Илии». И сказал Иосафат: «Есть у него слово Господне». И пошли к нему царь Израильский, и Иосафат, и царь Идомский. И сказал Елисей царю Израильскому: «Что мне и тебе? Пойди к пророкам отца твоего и к пророкам матери твоей». И сказал ему царь Израильский: «Нет, потому что Господь созвал сюда 3 царей сих, чтобы предать их в руку Моава». И сказал Елисей: «Жив Господь Саваоф, пред которым я стою. Если бы я не почитал Иосафата, царя Иудейского, то не взглянул бы на тебя и не видел бы тебя. Теперь позовите мне гуслиста». И когда гуслист играл на гуслях, тогда рука Господня коснулась Елисея. И он сказал: «Так говорит Господь, делайте на сей долине рвы за рвами. Ибо так говорит Господь, не увидите ветра и не увидите дождя, а долина сия наполнится водою, которую будете пить вы и мелкий и крупный скот ваш». Но этого мало пред очами Господа. Он и Моава предаст в руки ваши, и вы поразите все города укрепленные, все города главные, и все лучшие деревья срубите, и все источники водные запрудите, и все лучшие участки полевые испортите каменьями. Поутру, когда возносят хлебное приношение, вдруг полилась вода по пути от Идома и наполнилась земля водою. Когда моавитяне услышали, что идут цари воевать с ними, тогда собраны были все, начиная от носящего пояс, и старшие, и стали на границе. Поутру встали они рано, и когда солнце воссияло над водою, моавитянам издали показалась эта вода красную, как кровь, и сказали они: «Это кровь». Сразились цари между собой и истребили друг друга. Теперь на добычу Моав. И пришли они к стану израильскому, и встали израильтяне, и стали бить моавитян, и те побежали от них, а они продолжали идти на них и бить моавитян. И города разрушили, и на всякий лучший участок в поле бросили каждый по камню, и закидали его. И все протоки вод запрудили, и все дерева лучшие срубили, так что оставалось только каменье в Кир-Харешете, и обступили его прачники, и разрушили его». И увидел царь Моавитский, что битва одолевает его, и взял с собой 700 человек, владеющих мечом, чтобы пробиться к царю Идомскому, но не смогли. И взял он сына своего первенца, которому следовало царствовать вместо него, и вознес его во всесожжение на стене. Это произвело большое негодование в израильтянах, и они отступили от него и возвратились в свою землю. Глава 4. Одна из жен сынов пророческих с воплем говорила Елисею: «Раб твой, мой муж, умер, а ты знаешь, что раб твой боялся Господа. Теперь пришел взаимодавец взять обоих детей моих в рабы себе». И сказал ей Елисей: «Что мне сделать тебе? Скажи мне, что есть у тебя в доме?» Она сказала: «Нет у рабы твоей ничего в доме, кроме сосуда с елеем». И сказал он: «Пойди, попроси себе сосудов на стороне у всех соседей твоих, сосудов порожних, набери немало, и пойди, запри дверь за собой и за сыновьями твоими, и наливай во все эти сосуды, полные отставляй». И пошла от него, и заперла дверь за собой и за сыновьями своими. Они подавали ей, а она наливала. Когда наполнены были сосуды, она сказала сыну своему: «Подай мне еще сосуд». Он сказал ей: «Нет более сосудов». И остановилось масло. И пришла она, и пересказала человеку Божию. Он сказал: «Пойди, продай масло и заплати долги твои. А что останется, тем будешь жить с сыновьями твоими». В один день пришел Елисей в Санам. Там одна богатая женщина упросила его к себе есть хлеба. И когда он не приходил, всегда заходил туда есть хлеба. И сказала она мужу своему: «Вот я знаю, что человек Божий, который приходит мимо нас постоянно, святой. Сделаем небольшую горницу над стеною и поставим ему там постели, стол и седалище, и светильник. И когда он будет приходить к нам, пусть заходит туда». В один день он пришел туда и зашел в горницу и лег там. И сказал Гиезию, слуге своему: «Позови эту санамитянку». И позвал ее, и она стала пред ним. И сказал ей: «Скажи ей, вот ты так заботишься о нас, что делать бы тебе? Не нужно ли поговорить о тебе с царем или военачальником?» Она сказала: «Нет, среди своего народа я живу». И сказал он: «Что же сделать ей?» И сказал Гиезий: «Да вот сына нет у нее, а муж ее стар». И сказал он: «Позови ее». Он позвал ее, и стала она в дверях. И сказал он: «Через год в это самое время ты будешь держать на руках сына». И сказала она: «Нет, господин мой, человек Божий, не обманывай рабы твоей». И женщина стала беременную и родила сына на другой год, в то самое время, как сказал ей Елисей. И подрос ребенок, и в один день пошел к отцу своему, к жнецам. И сказал отцу своему: голова моя болит». И сказал тот слуге своему: «Отнеси его к матери его». И понес его, и принес его к матери его. И он сидел на коленях у нее до полудня и умер. И пошла она, и положила его на постели человека Божия, и заперла его, и вышла. И позвала мужа своего, и сказала: «Пришли мне одного из слуг и одну из ослиц, я поеду к человеку Божию и возвращусь». Он сказал: «Зачем тебе ехать к нему? Сегодня не новомесячье и не суббота». Но она сказала: «Хорошо». И оседлала ослицу и сказала слуге своему: «Веди и иди, не останавливайся, доколе не скажу тебе». И отправилась и прибыла к человеку Божию к горе Кармил. И когда увидел человек Божий ее издали, то сказал слуге своему Гиезию: «Это та санамитянка. Побеги к ней навстречу и скажи: здорова ли ты, здоров ли муж твой, здоров ли ребенок?» Она сказала: «Здоровы». Когда же пришла к человеку Божию на гору, ухватилась за ноги его. И подошел Гиезий, чтобы отвести ее. Но человек Божий сказал: «Оставь ее, душа у нее огорчена, а Господь скрыл от меня и не объявил мне». И сказала она: «Просила ли я сына у господина моего? Не говорила ли я, не обманывай меня?» И сказал он Гиезию: «Опояшь чресла твои и возьми жезл мой в руку твою и пойди. Если встретишь кого, не приветствуй его, и если кто будет тебя приветствовать, не отвечай ему, и положи посох мой на лицо ребенка». И сказала мать ребенка: «Жив Господь, и жива душа твоя, не отстану от тебя». И он встал и пошел за нею. Гиезий пошел впереди их и положил жезл на лицо ребенка, но не было ни голоса, ни ответа. И вышел навстречу ему и донес ему и сказал: «Не пробуждается ребенок». И вошел Елисей в дом, и вот ребенок, умерший, лежит на постели его. И вошел, и запер дверь за собою, и помолился Господу. И поднялся, и лег над ребенком, и приложил свои уста к его устам, и свои глаза к его глазам, и свои ладони к его ладоням, и простерся над ним, и согрелось тело ребенка. И встал, и прошел по горнице взад и вперед, потом опять поднялся и простерся на нем. И чихнул ребенок раз семь, и открыл ребенок глаза свои. И позвал он Гиезия и сказал: «Позови эту санамитянку». И тот позвал ее, она пришла к нему, и он сказал: «Возьми сына твоего». И подошла, и упала ему в ноги, и поклонилась до земли, и взяла сына своего, и пошла. Елисей же возвратился в Галгал. И был голод в земле той, и сыны пророков сидели пред ним. И сказал он слуге своему: «Поставь большой котел и свари похлебку для сынов пророческих». И вышел один из них в поле собирать овощи, и нашел дикое вьющееся растение, и набрал с него диких плодов полную одежду свою, и пришел и накрошил их в котел с похлебкою, так как они не знали их. И налили им есть. Но как скоро они стали есть похлебку, то подняли крик и говорили: «Смерть в котле, человек Божий!» И не могли есть. И сказал он: «Подайте муки». И всыпал ее в котел, и сказал Гиезию: «Наливай людям, пусть едят». И не стало ничего вредного в котле. Пришел некто из Ваал Шалиши и принес человеку Божию хлебный начаток, 20 ячменных хлебцев и сырые зерна в шелухе. И сказал Елисей: «Отдайте людям, пусть едят». И сказал слуга его: «Что тут я дам 100 человекам?» И сказал он: «Отдай людям, пусть едят, ибо так говорит Господь, насытятся и останется». Он подал им, и они насытились, и еще осталось, по слову Господню.

0: подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там.
1: Когда приходит искушение, кто-то скажет, что у него что ни день, то проблема. Возможно, это его отношение к жизни или такое кредо – находить и преодолевать препятствия. Да, духовный паркур у некоторых, похоже, в крови. Но на деле не вся наша жизнь состоит из искушений и серьезных испытаний веры. Чаще всего искушение – это обратная сторона наших побед. Библейский Гедеон так впечатлился дарованным от Бога триумфом, что возомнил себя сверхправедником. А легендарный Давид предался греху после больших достижений. А что, если перед нами возникнут серьезные вызовы, как перед Израилем на берегу Иордана? Поддадимся мы страху или сделаем шаг в неизвестность? Хороший вопрос. И можете быть уверенными, что сильнее, чем испытание недостатками, будет искушение изобилием. «Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть», говорит нам Писание. Если мы стараемся крепко держаться, поднимаясь вверх, не тем ли более, когда намерены спускаться? Если молимся Господу о помощи в делах, не молиться ли об ограде и в отдыхе? Бог призывает нас не во дворцы, а на поля благовестия, где мы можем все преодолеть. Нужно только бодрствовать и молиться. Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube.
2: «24 часа в сутки». С вами радио «Пилигрим».

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Служение Слова Благодати представляет программу «Библия говорит». На ваши вопросы отвечает пастор Алексей Коломийцев.
2: Как относиться к бабушкам-травницам и костоправам, которые принимают на дому?
3: Это очень интересный вопрос. Он связан с отношением к медицине вообще. Для того, чтобы увидеть духовную составляющую этого вопроса, нам нужно посмотреть на несколько ключевых мест Священного Писания. Прежде всего, Библия говорит о том, что пользование медициной вполне нормальное явление. Мы видим, как к медицине обращается в Ветхом Завете пророк Исаия. Он дает рекомендацию царю, иудейскому царю Езекии, для того, чтобы он приложил пласт смоков для исцеления от той болезни, в которой он находился тогда. В Новом Завете, в послании Иакова, мы видим библейское утверждение, связанное с тем, чтобы тех, кто заболел, втирали в них елей или оливковое масло вместе с молитвой, когда люди молятся Господу, чтобы втирали елей. То есть елей использовали как медицинское средство в то время, как лекарство определенно. То есть Библия не запрещает использование медицинских средств, и это вполне понятно. Бог создал человека, даровав ему разум. Он создал определенные ресурсы на земле, которые могут быть полезны для человеческого организма, для того, чтобы помочь человеку преодолеть ту или иную болезнь или же какую-то слабость, которая есть в организме. Но когда мы говорим о медицине, о современной медицине, то это явление более сложное. Если Библия вообще не запрещает и поощряет использование медицинских средств, вот они могут быть разными. Есть существенные отличия между западной медициной и восточной медициной. Западная медицина, она построена больше на научном подходе, более аналитическом подходе, когда люди пытаются точно определить, чего же не хватает в организме, какой химикат ему туда нужно добавить, как этот химикат можно получить, в каком виде его человеку принимать в организм и так далее. То есть это больше научная аналитика, научный метод подхода к тому, чтобы помочь человеку преодолеть болезнь. Но и до такого научного подхода медицина существовала, тысячелетиями существовала. И она была основана больше на наблюдениях, когда люди просто из поколения в поколение передавали друг другу. Если болеешь вот такой-то болезнью, вот так-то тебе плохо, вот попробуй вот такую-то траву принимать. Вот. И, может быть, поможет. Здесь очень мало научной обоснованности, это просто наблюдения, которые собирались веками. И они, конечно, могут быть неточными, эти наблюдения. Они, конечно же, могут не учитывать каких-то явлений. Но на протяжении столетий или даже тысячелетий люди пользовались чем-то подобным. И, ну, во всяком случае, многим или кому-то помогало. Поэтому, когда мы говорим о разных вот такого рода народных целителях, если эти люди используют природные данные Богом ресурсы, если они используют знания, накопившиеся до них, они это у кого-то узнали, они это в книгах прочитали, и это знание, оно связано с конкретным заболеванием, то такое лечение с духовной точки зрения может быть полезным. Мы, конечно, не знаем, насколько оно эффективным будет. Это зависит уже от каждого конкретного случая. Правда, здесь есть еще одна категория лечения, когда вот ко всему этому примешивается какое-то духовное начало или духовная составляющая. Не секрет, что часто люди, обращаясь к подобным целителям, они ожидают, что они там получат еще какую-то сверхъестественную помощь. И в действительности многие подобные целители, они были связаны или связаны каким-то образом с нечистой силой. То есть они обращаются к Богу, как бы к Богу, они обращаются к каким-то духам, они обращаются к каким-то силам, какой-то энергетике. И вот здесь возникает сложность. Потому что мы не знаем точно, что это за человек, к какому Богу он обращается и как он обращается. И по этой причине всякий раз, когда вы имеете дело с духовной составляющей подобного процесса, здесь нужно быть очень и очень осторожным. И чаще всего, наверное, есть смысл избегать подобных целителей. Дай Господь вам мудрости в этом.
4: Больше узнать о том, что говорит Библия, можно на сайте www.slovo.org. Присылайте ваши вопросы на номер в Viber и WhatsApp 1-360-977-21-82 и на электронную почту radio@slovo.org. А также следите за новыми выпусками в социальных сетях Facebook, YouTube, Telegram, Twitter и ВКонтакте.

Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Иоанна 3:16.

хоть и ищешь пути, но садишься на мель и не можешь отплыть. Тянет вниз суета, и куда ни взгляни.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Санкции, даже если они будут наложены ЕС, никак не повлияют на патриарха Московского и всея Руси Кирилла и его пастырскую позицию. Об этом ТАСС заявил зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. Что касается самих санкций, то даже если они будут наложены, то лишь убедят всех в звериной ненависти чиновников ЕС к русскому православию, никак не повлияют на патриарха и его пастырскую позицию, сказал Кипшидзе. Несколько европейских государств сохраняют здравый смысл, выступая против введения санкций в отношении патриарха, отметил Кипшидзе. Ранее издание «Политико» со ссылкой на неназванных дипломатов сообщило, что Италия наряду с Болгарией выразила опасения относительно введения санкций в отношении патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Отец Крепен Марсиэль Монго, священник епархии Бангсау на юго-востоке Центральноафриканской Республики, был застрелен вечером 29 июня возле приходского дома в Земио. Он был известен своей деятельностью в поддержку мира, диалога и общественного согласия в префектуре Верхнее Мбому, одному из наиболее нестабильных районов страны. Отпевание священника состоялось 1 июля в Кафедральном соборе Святого Петра Клавера в Бангсау, сообщает Vatican News. Ситуация в префектуре Верхняя Мбоу, расположенная на границе с Суданом и Демократической Республикой Конго, уже длительное время остается сложной. Регион переживает гуманитарный кризис, сопровождающийся массовым перемещением жителей, серьезными трудностями для местных общин и ограниченным доступом к гуманитарной помощи. Нестабильность обусловлена присутствием вооруженных группировок, межэтнической напряженностью и соперничеством за контроль над территорией и природными ресурсами. Власти пока не установили личности нападавших, и ни одна из вооруженных группировок не взяла на себя ответственность за преступление. Христианские лидеры, богословы и специалисты по защите детей из разных стран мира представили новую книгу «God's Heart for Child Protection and Safeguarding» – «Божие сердце в вопросах защиты и безопасности детей». Авторы призывают церкви рассматривать защиту детей не как формальное требование или набор правил, а как важную часть христианской веры и практического воплощения Евангелия. Во время онлайн-презентации один из редакторов книги Мартин Муняо отметил, что книга появилась из-за нехватки богословских и практических материалов по теме защиты детей. По его словам, масштабы проблемы невозможно игнорировать. Он напомнил, что согласно мировым оценкам, каждая четвертая девочка и каждый 13-й мальчик подвергаются сексуальному насилию до достижения 18 лет. Кроме того, более 600 миллионов детей живут в условиях войн, конфликтов или гуманитарных кризисов. При этом случаи насилия в церковной среде часто остаются нераскрытыми, а многие богословские учебные заведения до сих пор не имеют четких механизмов защиты. Новое исследование показало, что религия сыграла гораздо более важную роль в экономическом развитии государств, чем долгое время считали многие экономисты. По мнению ученых, религиозные убеждения, институты и традиции на протяжении веков влияли на образование, финансовую систему, семейную жизнь, развитие технологий и политические институты, что в итоге отражалось на уровне благосостояния стран. Авторы отмечают, что традиционные экономические теории обычно объясняют рост экономики инвестициями, технологиями и уровнем образования населения. Однако религия часто оказывала влияние именно на эти факторы, оставаясь при этом в тени экономических исследований. По словам исследователей, религия воздействует на экономическое развитие не только через личные убеждения людей, но и через формирование общественных норм и институтов, которые определяют жизнь.

Христианские притчи. Уличенный монах. Пришли к святому епископу Аммону братья одного монастыря и стали жаловаться на монаха, который пал так низко, что к нему ночью приходила женщина, и стали требовать от преподобного Аммона, чтобы он изгнал этого монаха, сняв с него иноческие одежды. Епископ отказался. «Я не поверю, пока не смогу убедиться в этом сам». И вот монахи проследили, как блудница зашла в келью этого несчастного инока и сообщили об этом епископу, и он сказал: «Пойдемте вместе». Постучались в дверь к монаху, тот, трепещущий от страха, вышел им навстречу. Епископ с братьями вошли в келью. Аммон догадался, что монах спрятал свою ночную гостью под стоявшей в келье бочкой. Он сел на эту бочку и сказал монахам: «Обыщите все углы комнаты». Те начали искать, залезли в погреб, но никого, конечно, найти не смогли. Никто из них не посмел попросить: «Встань, владыка, мы посмотрим под бочкой». Постояв, они сказали: «Мы никого не нашли». Аммон ответил им: «Видите, как вы согрешили. Идите и кайтесь». А сам остался с тем монахом, подошел к нему, не сказав и слова в укор, а только взяв его за руку, с любовью шепнул ему тихо: «Брат, брат, следи за душой своей, помни, как кратка эта жизнь». И вышел.

0: Слово наставления на радио «Пилигрим».
1: Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио. Александр Македонский имел такой обычай. Прежде чем захватить какой-либо город, он зажигал огромный факел. Этот факел горел и днем, и ночью. Жителям осажденного города он объявлял, что до тех пор, пока факел горит, они могут добровольно сдаться. Их дома и они сами не подвергнутся разорению. Но как только факел будет потушен, это будет сигналом войскам беспощадно уничтожать все на своем пути. Бог по милости своей сделал все для нашего спасения. От вас зависит только принять этот дар или нет. Не откладывайте решение этого важного вопроса на другое, более удобное, по вашему мнению, время. Откладывать спасение опасно. Об этом сегодняшняя проповедь Ярла Николаевича Пестьева.
2: Апостол Павел стоит перед Верховным судом Рима. Враги обвиняют его в мятеже. Судья его сам правитель страны Феликс. В данном случае Павел опровергнул все обвинения своих врагов-иудеев, и Феликс, его судья, желая угодить иудеям, отсрочил решение об его судьбе и потому оставил его в узах на целых 2 года. Да, Феликс думал, что он решает судьбу этого слуги Господнего, но на самом деле, услышав свидетельство Павла, он должен был решить не судьбу Павла, а свою. Да, когда человек слушает Слово Божие, он стоит перед судилищем Божьим и поэтому делается ответственным за слышанное. Теперь прочтем об этой истории из 24 главы книги «Деяний апостолов». Через несколько дней Феликс, пришед с Друзилою, женою своею и иудеянкою, призвал Павла и слушал его о вере во Христа Иисуса. И как он говорил о правде, о воздержании и о будущем суде, то Феликс пришел в страх и отвечал: «Теперь пойди, а когда найду время, позову тебя». Давайте в первую очередь познакомимся с этим человеком Феликсом и его женою Друзилою. Затем послушаем проповедь, сказанную апостолом Павлом, и посмотрим, какое решение принял Феликс. Феликс был женат в это время на Друзиле, сестре царя Агриппа. Он коварным путем убедил Друзилу оставить своего законного мужа. Образ жизни этих двух людей был полным разврата и насилия. И вот Феликс с Друзилою стали лицом к лицу с узником Павлом, желая услышать его. Однако они услышали то, чего не ожидали. Павел делается голосом их совести. Он не говорил как какой-нибудь греческий философ, но как человек, пламенеющий Божьим огнем. Да, при первой встрече этих людей Павел стоял обвиняем перед Феликсом, а вышло, что Феликс стоял виновным перед судилищем Божьим. Заметьте, что Павел не льстил этим людям. Павел думал не о себе, но о состоянии их бессмертных душ, зная, что они однажды должны будут предстать перед судилищем Божьим. Сказано, что он конкретно говорил им о правде, то есть о праведности, о воздержании и о будущем суде. Свою проповедь им он начинает о праведности, о правде. Павел говорил о праведности Божьей, а эта праведность возможна только верой в Господа Иисуса Христа. Это значит, что он им напомнил о Божьей ненависти к греху, что Бог может принять грешника только когда он приходит к нему в покаянии и верой в Сына Его Иисуса Христа. Дальше он говорил им о воздержании, о чем они, видно, ничего не знали. Они растрачивали свои силы в грехе, позволяли себе всякого рода распутство. И Павел знал о их нечестивой жизни и не боялся сказать им всю истину. И вот, заканчивая свою речь, апостол Павел напоминает им о будущем суде. Он напоминает своему римскому судье, что придет день, и он должен будет сам предстать пред Всевышним судьей, судом Божьим. Услышав свидетельство посланника Божьего, сказано, что Феликс пришел в страх. Он в этот момент понял настоящее положение своей души. Но, увы, этого недостаточно. Мой друг, возможно, ты можешь быть убежден, что ты грешник. Ты можешь трепетать от обличающего действия Духа Святого. Ты можешь знать точно, как получить прощение грехов и все же не быть спасенным. Все зависит от того, какое ты примешь решение. Вы заметили, каков был ответ Феликса? Он не возражал тому, что говорил апостол Павел. Он даже не протестовал, он только отложил решение на другое время. «Теперь пойди», — говорит он, — «а когда найду время, позову тебя». Другой раз он выслушает Павла, может быть, при более удобных и благоприятных обстоятельствах. Но, к сожалению, этот благоприятный час никогда больше не представился ему. Какая страшная ошибка откладывать спасение? Слово Божие говорит, вот теперь время благоприятное, вот теперь день спасения. Да, мой друг, как думаешь ты избежать суда, пренебрегая Божьим призывом, откладывая спасение твоей души? Возможность, дарованная теперь, может больше никогда не представиться тебе. Призыв, который ты сегодня слышишь, ты можешь больше никогда не пережить. Дух Божий, который так настойчиво увещевает его слушать, может обойти тебя завтра. Уважаемый радиослушатель, возможно, ты не первый раз слышишь о спасении, о благой вести. Не ожесточай твое сердце. Ради Иисуса Христа, ради твоей бессмертной души, не откладывай больше этого важнейшего из всех решений. Немедли, приди сейчас, и Господь тебя примет, Он простит, и Он спасет тебя.

0: Наша программа подошла к концу. Пишите нам. Мы всегда рады вашим письмам. Наш адрес: Москва, 125-047, абонентный ящик 141, Русское христианское радио. До свидания. До новой встречи в эфире. Да благословит вас Господь.
1: Мы каждый день с вами. Радио «Пилигрим».